0: вызван для консультаций. После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
1: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
2: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
1: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
3: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
1: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в ОДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на Радио Сигнал.
5: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
6: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
5: Такую жалобу на своей странице в Threads оставила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
7: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
5: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
6: Она там была, и говорит, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
5: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кадворийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальные товары и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
8: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
5: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
9: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
5: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
9: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
5: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
7: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
5: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
9: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
5: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
1: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткунай в Кашьядорском районе.
0: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
1: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
10: Это имитация шахеда, производство завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше шахеда. Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
1: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
11: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
1: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
12: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
1: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
7: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайчедорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция, стратегический энергетический объект.
5: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
7: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
5: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
13: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свое СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
5: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулась от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радиосигнал.
14: Время и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
15: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
14: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
15: Отвечали иногда так странно: «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире», «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит: «Две семейные пары придут, там еще кто-то придет». И говорит: «Я буду выбирать, кому разрешу здесь жить».
14: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска, после того, как ее прежней соседке пришлось съехать на поиски нового жилья, оставалась неделя.
16: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты, и даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят: а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
14: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов, двухкомнатные – за 450-650 долларов, а трехкомнатные – от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
17: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
14: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до 2295 долларов. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или 60 долларов. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
15: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке $2,500 до конца года.

0: Копление растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
1: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
0: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до 2064 долларов, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
4: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
3: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
5: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
3: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
6: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
3: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего

0: мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рыси, ланей, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-Граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
2: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
0: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
3: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
0: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса, туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
4: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
0: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
5: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
6: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
5: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
6: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
5: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
7: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
5: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
7: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
5: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
5: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
8: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
5: Такими словами, на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
8: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
9: Все зарегулировано.
8: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
5: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
8: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
5: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании MaxLine. Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
10: За брендом MaxLine стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
5: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть. То есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
12: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
11: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
12: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
11: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
12: Слушай, ну, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
11: Да, почти половина.
12: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
11: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
12: Ага, поняла.
11: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
12: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
11: Что ты имеешь в виду?
12: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
11: Так.
12: И номинальные доходы, ну, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
11: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
12: Да, звучит так, будто это прям кэш.
11: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, ну, просто гигантская пропасть.
12: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
11: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
12: А что еще?
11: Ну, например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
12: Та самая картошка с огорода? Или, вы знаешь, закатки на зиму?
11: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что типа семья не потратила на это деньги в магазине.
12: Ну, чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
11: Теоретически да. Но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
12: Это точно.
11: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации просто равна нулю.
12: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
11: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
12: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы, кажется, где-то на четверть выше, чем на селе.
11: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
12: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
11: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
12: Слушай, если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
11: Какой?
12: Почему тогда социология показывает такой, высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
11: Да, есть такие цифры.
12: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
11: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
12: Что у него есть деньги на базовые нужды.
11: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
12: Эффект низкой базы.
11: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит, у меня все хорошо.
12: Но это же только на поверхности все гладко.
11: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
12: А что там?
11: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, тупо не хватает денег на лекарства.
12: Ого, четверть – это очень много.
11: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
12: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
11: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
12: Интересная аналогия.
11: Представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично. И он искренне говорит, что все хорошо.
12: Ага, едешь себе с комфортом.
11: Но первая же кочка – внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
12: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
11: Да, это любимый инструмент спасения.
12: Слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, например, на отечественный холодильник.
11: Так.
12: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кабить полгода.
11: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
12: Вот.
11: Но в реальности… бюджета без накоплений, этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
12: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
13: Ему кажется, я просто выбрал удобный способ оплаты.
12: Ну да, просто частями отдаешь.
13: Ну, математически, человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
12: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
13: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
12: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
13: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
12: Слушай, если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
13: Хороший вопрос.
12: Я просто видела данные, и там, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
13: Так.
12: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
13: Ох, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
12: А что? Классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
13: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
12: Почему?
13: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
12: Давай.
13: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
12: Ага.
13: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
12: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни?
13: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
12: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
13: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
12: Из-за исторической памяти?
13: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
12: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
13: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
12: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
14: Корзины полные, да.
12: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
13: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
12: Ужасно, если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
13: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
12: То есть предприятиям.
13: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
12: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
13: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
12: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
13: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты – собрать ребенка в школу, купить куртку – способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
12: Да уж, перспектива так себе.
13: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
12: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
13: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
12: Рассрочка заменяет накопление, кредит – страховой запас, а родственники – социальную защиту.
13: Человек продолжает работать и формально не считается бедным. Но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
12: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
13: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
12: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
13: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
14: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
0: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
8: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
15: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
0: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
5: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
16: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Яг-1 на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
5: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
16: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
5: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
17: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
5: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
18: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
5: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Мамы говорят. На Радиосигнал.
0: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
19: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
0: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
19: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
0: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
20: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
0: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
2: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
0: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
0: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
21: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
0: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
22: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
0: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
23: Расчетный лист. Механизатор, Слуцкого завод, 483 рубля, 17 копеек.
0: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
24: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
25: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
26: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
27: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
28: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
3: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили с вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
0: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Математика для взрослых 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
16: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
5: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
4: Первая компания в списке – Лидская Лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот Белесбумпром – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
5: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
4: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали. Так что главным рынком для предприятия останется Россия.
5: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
6: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
5: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
16: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
5: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
16: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
5: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе SPOT, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
7: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
5: Суть спот в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
7: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
5: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе. Но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
5: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
16: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
5: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
16: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
5: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
8: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
5: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
9: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скоро черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
5: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры. А бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
10: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
0: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиаменеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
11: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
0: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
12: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
0: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
0: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
20: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступления от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
0: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
2: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
13: Ну, не меньше 4.
14: Мне 3 хватает.
15: А если дети появятся, сколько?
14: Я думаю, побольше надо.
2: Ну, хотя бы от 4000.
17: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
2: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
18: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
0: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты

0: простых людей товаров, цены выросли и существенно в большем размере.
1: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
1: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для 4-дневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
3: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
1: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
4: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
1: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
5: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
1: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно.

0: Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
1: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
0: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
1: Ага, интересное сравнение.
0: Ну, смотри. Каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
1: Точно.
0: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
1: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
0: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
1: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
0: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
1: Или руководителя управления, да.
0: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
1: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
0: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
1: Переработками, очевидно.
0: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
1: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
0: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
1: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
0: Угу.
1: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
0: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
1: Людям было просто страшно заводить детей.
0: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
1: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
0: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
1: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
0: Только этого ядра физически мало, людей просто нет.
1: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
0: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
1: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
0: В силу возраста или просто выгорания.
1: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
0: И это еще самый оптимистичный сценарий.
1: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
0: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
1: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
0: Люди массово бегут.
1: Бегут?
0: Да. опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки?
1: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
0: Ну, когда-то да.
1: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
0: Заработать можно, если звезды сойдутся.
1: В смысле?
0: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
1: Ну, это идеальный сценарий.
0: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка — это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
1: Ага.
0: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
1: Ну, это сезонность, да.
0: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
1: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
0: Точно. Огромные логистические хабы.
1: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
0: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
1: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
0: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
1: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
0: Какой?
1: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
0: А, классическая советская пирамида унижения.
1: Директор треста кроет матом начальника участка.
0: Тот срывается на прораба.
1: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
0: Типа так закаляется характер.
1: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
0: А кто приходит закрывать эти дыры?
1: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
0: Методом проб и ошибок.
1: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
0: Примерзающие углы.
1: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
0: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
1: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
0: Давай цифры.
1: Соискатель или при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
0: Угу.
1: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
0: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
1: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
0: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
1: Некомпетентное руководство.
0: Именно.
1: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
0: Да, и эта война идет одновременно на 3 разных фронтах.
1: Давай разберем.
0: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
1: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
0: сложнейшими процедурами согласования премий.
1: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
0: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
1: Да-да.
0: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
1: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
0: Да, стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
1: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
0: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренция юрисдикций.
1: Соседние рынки.
0: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
1: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
0: Самых смелых и инициативных.
1: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
0: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
1: Да уж.
0: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
1: Ну, как обычно.
0: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
1: Ага.
0: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
1: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
0: Безусловно.
1: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
0: На бумаге это выглядит безупречно.
1: Так.
0: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
1: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
0: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
1: Ну, логично.
0: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
1: Да, без сил даже поговорить с семьей.
0: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
1: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
0: Именно.
1: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
0: К раскручиванию инфляционной спирали.
1: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
0: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
1: Как это выглядит на практике?
0: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
1: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
0: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
1: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
0: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
1: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
0: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
1: Именно так.
0: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
4: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
3: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
5: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
6: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо взять белорусские платформы.
3: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
7: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
8: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
9: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
10: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы и сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
3: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
11: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «Приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба, а с другой стороны, туда пришло не так много людей.
3: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
12: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
13: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси полковник Александр Гусев.
12: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
14: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
12: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
14: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
12: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
15: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
12: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
3: В Киделе под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятия переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу. В готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена – всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
12: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
13: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Зумлеон Белрус» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Зумлеон» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
12: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Зумлеон Белрус». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
13: После выхода МАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Зумлеон».
12: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Зумлеон Белрус» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
16: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Зумлеон» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
12: В самой «Зумлеон» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
12: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
13: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
12: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
13: «Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется, поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет».
12: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
17: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
12: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
12: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
13: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
12: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
13: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
12: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
19: Это продукты распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
12: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
20: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
21: А у меня возникли вопросы. И претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко. Ну, это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану. Мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе. Сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
22: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну как это понимать?
23: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
12: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
24: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу после того, как распределяют их на все необходимые траты.
3: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
25: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, а властям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
3: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
26: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
27: Я уволился сейчас.
0: Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
1: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
0: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
4: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
5: Концы с концами еле сходятся.
6: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
7: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
8: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
3: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: На «Радиосигнал». Главные итоги недели. Важный сигнал.
12: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
27: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
12: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
27: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
12: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
28: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
12: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
29: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
12: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
12: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
9: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
12: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
10: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли — это фейк, единственные рубли настоящие — это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
12: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
11: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, миллиметр, забирал свой заказ, и на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, мне это возмущает крайне.
12: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
11: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, белорусы позволить не может, потому что белорусы культурные. Нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы сюда не выгоним.
12: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
13: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
3: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
14: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
3: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
15: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
3: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
16: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
3: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
12: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
17: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработного

0: Ботным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
1: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
2: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
1: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
5: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
4: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
6: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
4: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
7: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс вы

0: Попадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
1: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с Беларуси. Русскими связями. И кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается. Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит, как какой-то сценарий шпионского боевика.
4: Абсолютно, да.
3: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле. И там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
4: Причем это же Русланы.
3: Да. Это не какие-то там маленькие кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
4: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
3: Ну да, это важнейший хаб.
4: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара.
3: Это была бы катастрофа.
4: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
3: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
4: Да. Они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг – закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
3: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
4: Так, давай посмотрим.
3: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей, следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
4: Ну, классическая работа.
3: Классика, да, а с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, Он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
4: Ого!
3: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
4: Но это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
3: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
4: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
3: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
4: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
3: Какой?
4: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
3: А разве это не так работает?
4: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
3: Да ладно. А что не так с его биографией?
4: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
3: Ничего себе.
4: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
3: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
4: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
3: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
4: Почему?
3: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники. Вот это все.
4: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
3: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
4: Угу.
3: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
4: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
3: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
4: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
3: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
4: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша. Это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
3: Чтобы провозить тоже оборудование для диверсий.
4: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков, она никуда не делась.
3: И тут вступает в силу математика.
4: Именно математика и оценка рисков, подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
3: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Telegram, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
4: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
3: То есть?
4: Если кадровый разведчик пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
3: А, типа мы его знать не знаем?
4: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
3: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
4: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
3: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, украсть что-то в магазине, и совсем другое — пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
4: Это правда, скачок огромный.
3: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
4: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которая, кстати, давно используется обычными мошенниками.
3: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
4: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
3: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
4: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
3: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
4: Да, включается жесткий прессинг.
3: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
4: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми,
3: которые даже не знакомы друг с другом.
4: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
3: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
4: Так, интересно, разверни.
3: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
4: Угу.
3: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
4: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
3: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
4: Да, стандартный методичка.
3: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
4: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы. Потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора,
3: который сидит где-нибудь в Москве.
4: Да. А вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
3: Ну да. Чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
4: Конечно. Плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
3: Заправки на трассе. Там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
4: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте и, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
3: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
4: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
3: То есть поймать исполнителя легко?
4: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спрашивает, спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства. Но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
3: Потому что цепочка обрывается.
4: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
3: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
4: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
3: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
4: Угу.
3: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
4: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
3: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
4: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось в вынужденной, часто экстренной эмиграции в Европе.
3: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
4: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
3: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
4: Угу.
3: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
4: Да уж.
3: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
4: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
3: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
4: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
3: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
4: Да, страдают совершенно непричастные.
3: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья. Появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
4: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
3: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
4: О, это хорошая мысль.
3: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки.
4: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
3: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
4: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
3: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь. Для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
6: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
5: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
7: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
5: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
8: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
5: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
9: Альтернативы, есть, но они не идеальные.
10: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
11: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
10: Дорогу нашим айтишникам плюс.
5: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
12: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
13: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
14: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
12: Если Рутуб когда-то сделают, да я тоже давно обещаю этого сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
5: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
15: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение мнения государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
16: Доброй раницы! Извините за вид. В очище чичи не разлупились, потому что 4:30, Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу, я 7-я. Да, вам не послышалось, я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
15: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз, иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
16: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы.

0: пришел десятый человек, за меня держится.
1: Уже десятый?
0: Вы десятый, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займу.
2: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
0: Не, ну правда, ну это же мы просто кричим

0: человек пришел. 11 человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
6: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
5: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
6: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
5: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
7: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
5: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
8: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
5: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
9: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года, после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
10: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
9: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
11: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
9: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах к Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
12: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
9: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в АДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на Радио Сигнал.
5: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
13: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
5: Такую жалобу на своей странице в Тредс оставила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
14: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
5: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
13: Она там была, и говорить, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
5: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кадворийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальные товары и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
15: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
5: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
16: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
5: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
16: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
5: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
14: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
5: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
16: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
5: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
9: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткунай в Кашьядорском районе.
10: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
9: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Белоруссии раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
17: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
9: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
18: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
9: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
19: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
9: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
14: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайсидорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция, стратегический энергетический объект.
5: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
14: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
5: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
20: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
5: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радиосигнал.
1: Время и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
21: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
1: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
21: Отвечали иногда так странно. «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире». «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит, две семейные пары придут, там еще кто-то придет. И говорит, я буду выбирать, кому разрешу здесь жить.
1: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска. После того, как ее прежней соседке пришлось съехать, на поиски нового жилья оставалась неделя.
22: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты. И даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят, а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
1: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов, двухкомнатные за 450-650 долларов, а трехкомнатные от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
0: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
1: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до 2295 долларов. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или 60 долларов. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
2: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке 2500 долларов до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до 2200 долларов за квадратный метр.
9: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
3: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
9: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
2: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
9: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до 2064 долларов. На фоне чего эксперты прогнозируют,

0: Спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
3: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
2: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
4: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
2: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
5: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
2: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рысь, Лани, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.

0: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
1: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
0: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
2: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
0: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
3: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
0: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
5: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
6: То почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
7: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
6: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
7: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
6: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
5: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
6: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
5: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
6: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
6: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
8: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
6: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
8: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
9: Все зарегулировано.
8: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
6: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
8: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
6: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Max Line». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
10: За брендом Max Line стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
6: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть, то есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
12: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
11: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
12: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
11: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса, и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
12: Слушай, ну, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
11: Да, почти половина.
12: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
11: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
12: Ага, поняла.
11: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
12: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
11: Что ты имеешь в виду?
12: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
11: Так.
12: И номинальные доходы, ну, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
11: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
12: Да, звучит так, будто это прям кэш.
11: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, ну, просто гигантская пропасть.
12: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
11: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
12: А что еще?
11: Ну, например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
12: Та самая картошка с огорода? Или, знаешь, закатки на зиму?
11: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что, типа, семья не потратила на это деньги в магазине.
12: Ну, чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
11: Теоретически, да. Но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
12: Это точно.
11: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации, ну, просто равна нулю.
12: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
11: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
12: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы кажутся где-то на четверть выше, чем на селе.
11: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
12: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
11: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
12: Слушай, ну если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
11: Какой?
12: Почему тогда социология показывает такой, ну, высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
11: Да, есть такие цифры.
12: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
11: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
12: Ну, что у него есть деньги на базовые нужды.
11: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
12: Эффект низкой базы.
11: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит, у меня все хорошо.
12: Но это же только на поверхности, все гладко.
11: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
12: А что там?
11: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
12: Ого, четверть — это очень много.
11: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
12: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
11: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
12: Интересная аналогия.
11: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично. И он искренне говорит, что все хорошо.
12: Ага, едешь себе с комфортом.
11: Но первая же кочка... внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
12: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
11: Да, это любимый инструмент спасения.
12: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
11: Так.
12: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кабить полгода.
11: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
12: Вот.
11: Но в реальности... бюджета без накоплений. Этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
12: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
13: Ему кажется, ну, я просто выбрал удобный способ оплаты.
12: Ну да, просто частями отдаешь.
13: Ну, математически, человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
12: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
13: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
12: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
13: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
12: Слушай, ну если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
13: Хороший вопрос.
12: Я просто видела данные, и там, ну, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
13: Так.
12: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
11: Ох, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
12: Ну а что, классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
11: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
12: Почему?
11: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
12: Давай.
11: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
12: Ага.
11: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
12: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни?
11: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
12: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
11: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
12: Из-за исторической памяти?
11: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
12: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
11: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
12: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
14: Корзины полные, да.
12: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
11: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
12: Ужасно. Знаешь, если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
11: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
12: То есть предприятиям.
14: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
12: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
14: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
12: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
14: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты – собрать ребенка в школу, купить куртку – способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
12: Да уж, перспектива так себе.
14: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
12: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
11: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
12: Рассрочка заменяет накопление, кредит – страховой запас, а родственники – социальную защиту.
14: Человек продолжает работать и формально не считается бедным, но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
12: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
11: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
12: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
11: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
15: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
0: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель УАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последние времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
8: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
0: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
16: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
0: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
6: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
7: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
6: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
7: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
6: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
17: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретрансляторы припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
6: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
18: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
6: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на радиосигнал.
0: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
19: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
0: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
19: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
0: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
20: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
0: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
21: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
0: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Важный сигнал.
0: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
1: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
0: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
2: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
0: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
22: Расчетный лист. Механизатор, Слуцкого завод, 483 рубля, 17 копеек.
0: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
23: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
24: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
25: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
26: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
27: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
28: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше тысячи, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
0: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
7: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
6: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
3: Первая компания в списке – Лидская лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот Белесбумпром – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
6: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
3: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали. Так что главным рынком для предприятия останется Россия.
6: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
5: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе. А значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
6: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Контроль качества на радио «Сигнал».
6: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
7: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
6: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
7: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
6: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе SPOT, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяка.
9: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы с сегодняшнего дня. Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
6: суть спот в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
9: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
6: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
6: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
7: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
6: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
7: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
6: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
8: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
6: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
10: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
6: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры, а бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
0: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
11: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
0: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиаменеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
9: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
0: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
12: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
0: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радиосигнал.
0: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
20: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступления от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
0: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
13: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
14: Ну, не меньше 4.
15: Мне 3 хватает.
16: А если дети появятся, сколько?
15: Я думаю, побольше надо.
13: Ну, хотя бы от 4000.
17: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
13: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
18: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
0: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
1: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
0: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 6».

0: танковые батальоны.
1: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
0: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
2: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
0: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
3: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
0: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
6: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
5: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
6: Ага, интересное сравнение.
5: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
6: Точно.
5: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
6: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
5: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
6: Вот,

0: Звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
1: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
0: Или руководителя управления, да.
1: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
0: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
1: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
0: Переработками, очевидно.
1: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
0: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
1: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
0: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
1: Угу.
0: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
1: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
0: Людям было просто страшно заводить детей.
1: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
0: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
1: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
0: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
1: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
0: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
1: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
0: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
1: В силу возраста или просто выгорания.
0: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
1: И это еще самый оптимистичный сценарий.
0: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
1: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
0: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
1: Люди массово бегут.
0: Бегут?
1: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
0: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
1: Ну, когда-то да.
0: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
1: Заработать можно, если звезды сойдутся.
0: В смысле?
1: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
0: Ну, это идеальный сценарий.
1: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
0: Ага.
1: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
0: Ну, это сезонность, да.
1: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
0: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
1: Точно. огромные логистические хабы.
0: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
1: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
0: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
1: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
0: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
1: Какой?
0: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
1: Классическая советская пирамида унижения.
0: Директор треста кроет матом начальника участка.
1: Тот срывается на прораба.
0: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
1: Типа так закаляется характер.
0: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
1: А кто приходит закрывать эти дыры?
0: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
1: Методом проб и ошибок.
0: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
1: Примерзающие углы.
0: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
1: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
0: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
1: Давай цифры.
0: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
1: Угу.
0: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
1: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
0: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
1: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
0: Некомпетентное руководство.
1: Именно.
0: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
1: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
0: Давай разберем.
1: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
0: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
1: сложнейшими процедурами согласования премий.
0: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
1: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
0: Да-да.
1: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
0: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
1: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
0: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
1: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренции юрисдикций.
0: Соседние рынки.
1: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
0: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
1: Самых смелых и инициативных.
0: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
1: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
0: Да уж.
1: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
0: Ну, как обычно.
1: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
0: Ага.
1: С субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
0: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
1: Безусловно.
0: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
1: На бумаге это выглядит безупречно.
0: Так.
1: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
0: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
1: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
0: Ну, логично.
1: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
0: Да, без сил даже поговорить с семьей.
1: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
0: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
1: Именно.
0: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
1: К раскручиванию инфляционной спирали.
0: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
1: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
0: Как это выглядит на практике?
1: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
0: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
1: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
0: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
1: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
0: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
1: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
0: Именно так.
1: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из Слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит Слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
4: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
3: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
5: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
6: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо продвигать белорусские платформы.
3: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
7: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
8: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
9: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
10: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы и сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
3: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волн пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
11: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть
12: плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом, и мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «Приходите к нам на МАКС». То есть они стали повторять за россиянами переход на МАКС. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба. А с другой стороны, туда пришло не так много людей.
3: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
13: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
14: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, полковник Александр Гусев.
13: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
15: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
13: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
15: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
13: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
16: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
13: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
3: В Кидале под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятие переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине середине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу. В готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена – всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
13: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
14: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Zoomleon Belarus» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Zoomleon» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
13: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Zoomleon Belarus». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
14: После выхода МАЗа из состава собственников платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Zoomleon».
13: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Zoomleon Belarus» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
17: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Zoomleon» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
13: В самой «Zoomleon» утверждают...
2: Радиосигнал. 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
13: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
14: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
13: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
14: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
13: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
18: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
13: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
19: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
20: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
21: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
22: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
13: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
23: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
3: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
24: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, а властям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
3: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
25: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
26: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
0: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
1: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
4: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехия, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
5: Концы с концами еле сходятся.
6: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
7: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
8: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
3: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. Реальной чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: На «Радиосигнал». Главные итоги недели. Важный сигнал.
13: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
27: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
13: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
27: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
13: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
28: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
13: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
29: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
13: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
13: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
9: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
13: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
10: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
13: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
11: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, миллиметр, забирал свой заказ, и на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, меня это возмущает крайне.
13: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
11: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что, белорусы культурные. Нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы сюда не выгоним, блядь.
13: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
12: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
3: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
14: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
3: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
15: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
3: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
16: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
3: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
13: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
17: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
13: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
17: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей безработных, без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
13: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
18: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
13: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователя работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
19: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
3: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
0: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
3: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность

0: жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
1: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с Беларуси. Русскими связями. И кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается. Угу. Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
4: Абсолютно, да.
3: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле. И там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
4: Причем это же русланы.
3: Да. Это не какие-то там маленькие кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
4: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
3: Ну да, это важнейший хаб.
4: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара.
3: Это была бы катастрофа.
4: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
3: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
4: Да. Они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг закрытия российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
3: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
4: Так, давай посмотрим.
3: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей. Следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
4: Ну, классическая работа.
3: Классика, да. А с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток,

0: так прямо возле антенной конструкции дрона.
1: Ого.
0: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
1: Ну, это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
0: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
1: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
0: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
1: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
0: Какой?
1: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
0: А разве это не так работает?
1: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
0: Да ладно. А что не так с его биографией?
1: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
0: Ничего себе.
1: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
0: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
1: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
0: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
1: Почему?
0: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники — вот это все.
1: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
0: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
1: Угу.
0: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
1: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
0: Экономической? В смысле дешевле нанять вора?
1: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово просто сотнями выслали российских дипломатов.
0: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
1: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша. Это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
0: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
1: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков – она никуда не делась.
0: И тут вступает в силу математика.
1: Именно математика и оценка рисков, подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
0: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Телеграм, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
1: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
0: То есть?
1: Если кадровый разведчик пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
0: А, типа мы его знать не знаем?
1: Абсолютно. Это обычный местный криминал. человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
0: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
1: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
0: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, украсть что-то в магазине, и совсем другое — пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
1: Это правда, скачок огромный.
0: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
1: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которая, кстати, давно используется обычными мошенниками.
0: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
1: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
0: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
1: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
0: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
1: Да, включается жесткий прессинг.
0: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
1: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми.
0: Которые даже не знакомы друг с другом.
1: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
0: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
1: Так, интересно, разверни.
0: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
1: Угу.
0: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
1: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
0: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
1: Да, стандартно. Методичка.
0: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
1: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы. Потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора.
0: Который сидит где-нибудь в Москве.
1: Да, а вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
0: Ну да, чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
1: Конечно, плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
0: Заправки на трассе, там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
1: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте. И, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
0: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
1: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
0: То есть поймать исполнителя легко?
1: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
0: Потому что цепочка обрывается.
1: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
0: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
1: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
0: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
1: Угу.
0: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых опять же люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
1: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
0: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
1: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось в вынужденной, часто экстренной эмиграции в Европе.
0: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
1: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
0: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
1: Угу.
0: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
1: Да уж.
0: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
1: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
0: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
1: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
0: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
1: Да, страдают совершенно непричастные.
0: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья, появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
1: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
0: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
2: О, это хорошая мысль.
0: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки.
1: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
0: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
1: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
0: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь. Для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
5: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
4: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
6: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
4: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
7: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
4: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
8: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
9: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
10: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
9: Дорогу нашим айтишникам плюс.
4: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
11: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
12: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
13: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
11: Если Рутуб когда-то сделают, да, тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
4: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
14: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение мнение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
15: Доброй раницы! Извините за вид. В очище чичи не разлупились, потому что 4:30, Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу, я 7-я. Да, вам не послышалось, я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
14: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз, иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
15: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько людей будет вот это все? Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте. Пришел 10-й человек, за меня держится. Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
14: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.

0: человек пришел. 11-й человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив. Но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
6: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
5: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
6: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
5: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
7: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
5: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
8: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
5: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
9: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
10: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
9: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
11: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
9: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
12: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
9: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в АДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на Радио Сигнал.
5: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
13: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
5: Такую жалобу на своей странице в Тред составила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
14: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
5: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
13: Она там была, и говорить, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
5: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кадворийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальный товар и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
15: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
5: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
16: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
5: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
16: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
5: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
14: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
5: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
16: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
5: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
9: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуной в Кашьядорском районе.
10: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
9: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
17: Это имитация шахеда, производство завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше шахеда. Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
9: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
18: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
9: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
19: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
9: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
14: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайщедорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция – стратегический энергетический объект.
5: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
14: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
5: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
20: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
5: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радио Сигнал.
1: Время и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
21: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
1: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
21: Отвечали иногда так странно: «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире», «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит, две семейные пары придут, там еще кто-то придет. И говорит, я буду выбирать, кому разрешу здесь жить.
1: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска. После того, как ее прежней соседке пришлось съехать, на поиски нового жилья оставалась неделя.
22: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты. И даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят, а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
1: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов, двухкомнатные – за 450-650 долларов, а трехкомнатные – от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
0: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
1: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до 2295 долларов. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или 60 долларов. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
2: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке 2500 долларов до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до 2200 долларов за квадратный метр.
9: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
3: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
9: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
2: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
9: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до 2064 долларов, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
6: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
5: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
14: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
5: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
20: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
5: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Новости регионов на радио «Сигнал».
9: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рыси, Иланий, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил

0: Точно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
1: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
0: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
2: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
0: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
3: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
0: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
5: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
6: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
7: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
6: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
7: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
6: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов

0: Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
1: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
0: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
1: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
0: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
0: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным и горным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
3: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
0: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
3: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
4: Все зарегулировано, товарищ президент.
3: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
0: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
3: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешана, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
0: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Max Line». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
5: За брендом Max Line стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Лоскобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
0: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть. То есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
7: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
6: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
7: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
6: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
7: Слушай, ну, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
6: Да, почти половина.
7: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
6: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
7: Ага, поняла.
6: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
7: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
6: Что ты имеешь в виду?
7: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
6: Так.
7: И номинальные доходы, ну, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
6: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
7: Да, звучит так, будто это прям кэш.
6: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, ну, просто гигантская пропасть.
7: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
6: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
7: А что еще?
6: Ну, например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
7: Та самая картошка с огорода? Или, вы знаешь, закатки на зиму?
6: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что, типа, семья не потратила на это деньги в магазине.
7: Ну, чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
6: Теоретически, да. Но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
7: Это точно.
6: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации, ну, просто равна нулю.
7: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
6: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
7: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы, кажется, где-то на четверть выше, чем на селе.
6: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
7: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
6: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
7: Слушай, ну если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
6: Какой?
7: Почему тогда социология показывает такой, ну, высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
6: Да, есть такие цифры.
7: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
6: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
7: Ну, что у него есть деньги на базовые нужды.
6: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
7: Эффект низкой базы.
6: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит, у меня все хорошо.
7: Но это же только на поверхности, все гладко.
6: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
7: А что там?
6: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
7: Ого, четверть — это очень много.
6: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
7: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
6: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
7: Интересная аналогия.
6: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично. И он искренне говорит, что все хорошо.
7: Ага, едешь себе с комфортом.
6: Но первая же кочка... внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
7: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
6: Да, это любимый инструмент спасения.
7: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
6: Так.
7: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кабить полгода.
6: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
7: Вот.
6: Но в реальности... бюджета без накоплений, этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
7: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
8: Ему кажется, ну, я просто выбрал удобный способ оплаты.
7: Ну да, просто частями отдаешь.
8: Ну, математически, человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
7: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
8: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
7: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
8: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
7: Слушай, ну если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
8: Хороший вопрос.
7: Я просто видела данные, и там, ну, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
8: Так.
7: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
6: Ох, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
7: Ну а что, классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
6: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
7: Почему?
6: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
7: Давай.
6: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
7: Ага.
6: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
7: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни?
6: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
7: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
6: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
7: Из-за исторической памяти?
6: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
7: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
6: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
7: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
9: Корзины полные, да.
7: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
6: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
7: Ужасно. Знаешь, если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
6: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
7: То есть предприятиям.
9: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
7: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
9: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
7: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
9: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты, собрать ребенка в школу, купить куртку, способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
7: Да уж, перспектива так себе.
9: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
7: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
6: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
7: Рассрочка заменяет накопление, кредит – страховой запас, а родственники – социальную защиту.
6: Человек продолжает работать и формально не считается бедным, но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
7: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
6: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
7: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
6: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
11: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
10: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
3: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
10: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
12: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
10: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
0: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
13: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Яг-1 на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
0: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
13: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
0: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
14: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
0: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
15: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
0: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
2: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
3: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
2: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
3: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
2: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
4: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
2: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника, а в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
5: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
2: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Важный сигнал.
2: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
6: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
2: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добрушского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2/2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
1: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
2: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей, а механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
7: Расчетный лист. Механизатор Слуцкого завода. 483 рубля 17 копеек.
2: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
8: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
9: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
10: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
11: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
12: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
2: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
13: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
2: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
14: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
15: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
14: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
16: Первая компания в списке – Лидская Лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот Белесбумпром – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
14: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
16: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали. Так что главным рынком для предприятий останется Россия.
14: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
17: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
14: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Контроль качества на радио «Сигнал».
14: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
15: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
14: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
15: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
14: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе SPOT, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
18: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы с сегодняшнего дня. Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
14: Суть спот в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
18: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
14: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: В Важный сигнал.
14: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
15: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
14: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
15: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
14: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
19: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
14: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
20: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
14: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры. А бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
2: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
21: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
2: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиа-менеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
22: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
2: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
3: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка. Собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место – в тупик.
2: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Мамы говорят на радиосигнал.
2: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
4: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступление от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
2: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
5: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
23: Ну, не меньше 4.
24: Мне 3 хватает.
25: А если дети появятся, сколько?
24: Я думаю, побольше надо.
5: Ну, хотя бы от 4000.
26: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
27: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
28: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1000-3-4. Вот чтобы мне комфортно жить, чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
2: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
29: Тема номер один. Волнующая наших граждан. Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
2: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Важный Сигнал.
2: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для четырехдневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
1: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
2: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
6: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
2: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
7: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
2: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор,

0: Процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
1: Ага, интересное сравнение.
0: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
1: Точно.
0: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
1: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
0: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
1: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
0: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
1: Или руководителя управления, да.
0: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
1: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
0: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
1: Переработками, очевидно.
0: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
1: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
0: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
1: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
0: Угу.
1: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
0: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
1: Людям было просто страшно заводить детей.
0: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
1: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
0: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
1: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
0: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
1: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
0: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
1: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
0: В силу возраста или просто выгорания.
1: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
0: И это еще самый оптимистичный сценарий.
1: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
0: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
1: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
0: Люди массово бегут.
1: Бегут?
0: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
1: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
0: Ну, когда-то да.
1: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
0: Заработать можно, если звезды сойдутся.
1: В смысле?
0: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
1: Ну, это идеальный сценарий.
0: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
1: Ага.
0: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и

0: просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
1: Ну, это сезонность, да.
0: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
1: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
0: Точно. Огромные логистические хабы.
1: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
0: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
1: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
0: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
1: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
0: Какой?
1: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
0: А, классическая советская пирамида унижения.
1: Директор треста кроет матом начальника участка.
0: Тот срывается на прораба.
1: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
0: Типа так закаляется характер.
1: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
0: А кто приходит закрывать эти дыры?
1: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
0: Методом проб и ошибок.
1: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
0: Примерзающие углы.
1: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
0: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
1: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
0: Давай цифры.
1: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
0: Угу.
1: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
0: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
1: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
0: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
1: Некомпетентное руководство.
0: Именно.
1: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
0: Да, и эта война идет одновременно на 3 разных фронтах.
1: Давай разберем.
0: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
1: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
0: сложнейшими процедурами согласования премий.
1: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
0: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
1: Да-да.
0: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
1: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
0: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
1: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
0: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренция юрисдикций.
1: Соседние рынки.
0: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
1: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
0: Самых смелых и инициативных.
1: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
0: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
1: Да уж.
0: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
1: Ну, как обычно.
0: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
1: Ага.
0: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
1: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
0: Безусловно.
1: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
0: На бумаге это выглядит безупречно.
1: Так.
0: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
1: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
0: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
1: Ну, логично.
0: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
1: Да, без сил даже поговорить с семьей.
0: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
1: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
0: Именно.
1: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
0: К раскручиванию инфляционной спирали.
1: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
0: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
1: Как это выглядит на практике?
0: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
1: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
0: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
1: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
0: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
1: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
0: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
1: Именно так.
0: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из Слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит Слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
4: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
3: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
5: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
6: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо продвигать белорусские платформы.
3: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
7: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
8: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
9: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
10: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается, одумайтесь, не потеряйте его остатки.
3: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиа-эксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
11: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «Приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба. А с другой стороны, туда пришло не так много людей.
3: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
12: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
13: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, полковник Александр Гусев.
12: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
14: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
12: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
14: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
12: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
15: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
12: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Скидали. Под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятие переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу, в готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена – всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
12: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
13: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Zoomleon Belarus» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Zoomleon» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
12: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Zoomleon Belarus». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
13: После выхода МАЗа из состава собственников платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Zoomleon».
12: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Zoomleon Belarus» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
16: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Zoomleon» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
12: В самой «Zoomleon» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
12: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
13: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
12: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
13: «Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется. Поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет».
12: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России – одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
17: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
12: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
12: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
13: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
12: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
13: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
12: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
19: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
12: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
20: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет, здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
18: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая и невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
21: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
22: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
12: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
23: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу после того, как распределяют их на все необходимые траты.
3: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
24: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, а властям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
3: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
25: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
26: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
27: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
28: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
29: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
30: Концы с концами еле сходятся.
31: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
32: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, Я стараюсь.
0: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
3: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальность чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: На «Радиосигнал». Главные итоги недели. Важный сигнал.
12: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
1: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
12: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
1: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
12: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
4: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
12: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
5: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
12: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на «Радиосигнал».
12: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
6: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой которая звучала просто как плевок в лицо. Андрей. Молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства. Братский народец.
12: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
7: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
12: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
8: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, миллиминт, забирал свой заказ, и на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, меня это возмущает крайне.
12: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
8: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы сюда не выгоним.
12: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причины ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
9: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
3: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
10: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
3: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
11: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
3: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
13: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
3: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На радио «Сигнал».
3: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
12: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
14: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
12: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
14: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
12: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
15: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
12: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
16: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
3: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
17: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
3: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
18: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизни. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
3: Польша сейчас

0: в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с белорусами, русскими связями, и кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается. Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
4: Абсолютно, да.
3: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле, и там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
4: Причем это же русланы.
3: Да, это не какие-то там маленькие кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
4: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
3: Ну да, это важнейший хаб.
4: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара.
3: Это была бы катастрофа.
4: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
3: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
4: Да. Они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг – закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
3: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
4: Так, давай посмотрим.
3: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей, следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
4: Ну, классическая работа.
3: Классика, да. А с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
4: Ого.
3: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
4: Но это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
3: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
4: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
3: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
4: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
3: Какой?
4: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого,

0: знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
1: А разве это не так работает?
0: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
1: А ладно. А что не так с его биографией?
0: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
1: Ничего себе.
0: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
1: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
0: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
1: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
0: Почему?
1: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники, вот это все.
0: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
1: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
0: Угу.
1: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
0: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
1: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
0: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
1: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
0: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша. Это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
1: Чтобы провозить тоже оборудование для диверсий.
0: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков, она никуда не делась.
1: И тут вступает в силу математика.
0: Именно математика и оценка рисков, подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
1: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Telegram, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
0: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
1: То есть?
0: Если кадровый разведчик пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
1: А, типа мы его знать не знаем?
0: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
1: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
0: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
1: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, ну, украсть что-то в магазине, и совсем другое – пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
0: Это правда, скачок огромный.
1: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
0: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которая, кстати, давно используется обычными мошенниками.
1: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
0: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
1: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
0: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
1: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
0: Да, включается жесткий прессинг.
1: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
0: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми,
1: которые даже не знакомы друг с другом.
0: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
1: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
0: Так, интересно, разверни.
1: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
0: Угу.
1: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
0: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
1: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
0: Да, стандартный методичка.
1: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
0: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы. Потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора,
1: который сидит где-нибудь в Москве.
0: Да. А вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
1: Ну да. Чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
0: Конечно. Плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
1: Заправки на трассе. Там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
0: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте. И, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
1: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
0: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
1: То есть поймать исполнителя легко?
0: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
1: Потому что цепочка обрывается.
0: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
1: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
0: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
1: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
0: Угу.
1: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
0: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
1: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
0: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось в вынужденной, часто экстренной эмиграции в Европе.
1: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
0: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
1: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
0: Угу.
1: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
0: Да уж.
1: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
0: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
1: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
0: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
1: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
0: Да, страдают совершенно непричастные.
1: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья. Появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
0: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
1: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
2: О, это хорошая мысль.
1: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки.
0: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
1: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
0: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
1: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь. Для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
5: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
4: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
6: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
4: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
7: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
4: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
8: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
9: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
10: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
9: Дорогу нашим айтишникам плюс.
4: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
11: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
12: YouTube как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
13: YouTube, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
11: Если Рутуб когда-то сделает, да я тоже давно обещаю этого сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
4: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
14: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
15: Доброй раницы! Извините за вид. В отчище чичи не разлупились, потому что 4:30. Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось. Я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
14: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз, иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
15: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все? Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Пришел 10-й человек, за меня держится.
16: Уже 10-й?
15: Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
14: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
15: Не, ну правда, ну это же мы просто кричим суд.

0: человек пришел. 11 человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
6: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
5: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
6: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
5: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
7: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
5: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
8: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
5: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
10: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года, после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
11: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
10: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
12: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. И Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало. Поэтому это тяжелая история.
10: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах, обсуждениях с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
13: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
10: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в АДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на Радио Сигнал.
5: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
9: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
5: Такую жалобу на своей странице в Тред составила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
14: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
5: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
9: Она там была, и говорит, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
5: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кадворийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальные товары и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
15: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
5: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
16: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
5: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
16: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
5: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
14: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
5: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
16: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
5: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
10: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуной в Кашьядорском районе.
11: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
10: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон «Гербера». У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
17: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
10: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
18: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
10: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
19: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
10: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
14: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайсидорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция, стратегический энергетический объект.
5: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
14: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
5: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
20: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
5: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на Радио Сигнал.
1: Время и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
21: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
1: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
21: Отвечали иногда так странно. «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире», «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит, две семейные пары придут, там еще кто-то придет. И говорит, я буду выбирать, кому разрешу здесь жить.
1: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска. После того, как ее прежней соседке пришлось съехать, на поиски нового жилья оставалась неделя.
22: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты. И даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят, а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
1: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов, двухкомнатные за 450-650 долларов, а трехкомнатные от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
0: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
1: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до 2295 долларов. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или 60 долларов. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
2: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке 2,5 тысячи долларов до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до 2200 долларов за квадратный метр.
10: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
3: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
10: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
2: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
10: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до 2064 долларов, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
6: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
5: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил Гомельский горосполком.
14: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
5: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
20: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
5: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Новости регионов на радио «Сигнал».
10: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рысей, ланей, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
10: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданстве.

0: усиления боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
1: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
0: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
2: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
0: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
3: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
0: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
5: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
6: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
7: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
6: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
7: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
6: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
8: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
6: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
8: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Без виз уже появился

0: С Мьянмой. Власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал неудобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
1: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным и горным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
3: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
1: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы и горных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
3: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
4: Все зарегулировано, товарищ президент.
3: Но оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
1: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
3: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
1: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Max Line». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
5: За брендом Max Line стоит финансово-инвестиционная компания Inho. Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Inho достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
1: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть, то есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
7: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
6: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
7: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
6: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
7: Слушай, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
6: Да, почти половина.
7: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
6: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
7: Ага, поняла.
6: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
7: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
6: Что ты имеешь в виду?
7: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
6: Так.
7: И номинальные доходы, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
6: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
7: Да, звучит так, будто это прям кэш.
6: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, просто гигантская пропасть.
7: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
6: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
7: А что еще?
6: Например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
7: Та самая картошка с огорода? Или, закатки на зиму?
6: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что, семья не потратила на это деньги в магазине.
7: Чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
6: Теоретически да. Но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
7: Это точно.
6: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации просто равна нулю.
7: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
6: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
7: Медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы кажутся где-то на четверть выше, чем на селе.
6: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
7: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
6: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
7: Слушай, если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
6: Какой?
7: Почему тогда социология показывает такой высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
6: Да, есть такие цифры.
7: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
6: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
7: Что у него есть деньги на базовые нужды.
6: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
7: Эффект низкой базы.
6: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит: «У меня все хорошо».
7: Но это же только на поверхности все гладко.
6: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
8: А что там?
6: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
8: Ого, четверть — это очень много.
6: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
8: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
6: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
8: Интересная аналогия.
6: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично, и он искренне говорит, что все хорошо.
8: Ага, едешь себе с комфортом.
6: Но первая же кочка... внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
7: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
6: Да, это любимый инструмент спасения.
7: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
6: Так.
7: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кабить полгода.
6: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
7: Вот.
6: Но в реальности... бюджета без накоплений. Этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
7: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
9: Ему кажется, ну, я просто выбрал удобный способ оплаты.
8: Ну да, просто частями отдаешь.
9: Ну, математически, человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
8: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
9: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
8: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
9: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
7: Слушай, ну если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
9: Хороший вопрос.
7: Я просто видела данные, и там, ну, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
9: Так.
7: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
9: Ох, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
7: Ну а что, классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
9: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
7: Почему?
9: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
7: Давай.
9: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
7: Ага.
9: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
7: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни.
9: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
7: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
9: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
7: Из-за исторической памяти?
9: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
7: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
9: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
7: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
10: Корзины полные, да.
7: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
9: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
7: Ужасно. Знаешь, если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
9: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
7: То есть предприятиям.
10: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
7: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
10: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
7: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
10: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты, собрать ребенка в школу, купить куртку, способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
7: Да уж, перспектива так себе.
10: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
7: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
9: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
7: Рассрочка заменяет накопление, кредит – страховой запас, а родственники – социальную защиту.
9: Человек продолжает работать и формально не считается бедным, но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
7: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
9: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
7: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
9: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
12: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
11: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
13: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
11: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
14: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
11: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
15: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Яг-1 на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
1: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
15: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
1: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
16: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
1: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
13: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
1: Если информация об атаке на пункт пропуска Яг-1 подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Мамы говорят. На Радиосигнал.
11: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
17: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
11: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
17: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
11: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
18: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
11: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
19: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
11: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
11: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
20: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
11: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
0: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
11: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
21: Расчетный лист... Механизатор, Слуцкого завод. 483 рубля, 17 копеек.
11: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
22: Тысячи рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
23: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
24: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
25: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
26: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
11: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
27: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше тысячи, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
11: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
15: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
1: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
28: Первая компания в списке – Лидская Лакокраска, один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему Белнефтехима, выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие Белнефтехима. Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот Белесбумпром – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
1: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
28: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали. Так что главным рынком для предприятия останется Россия.
1: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
3: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
1: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
15: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
1: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
15: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
1: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе SPOT, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяка.
4: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
1: Суть спот в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
4: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
1: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
15: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
1: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
15: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
1: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
5: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
1: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
6: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
1: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры, а бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
11: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
7: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
11: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиа-менеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
8: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
11: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
9: паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
11: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
11: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
10: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступления от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
11: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
12: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 1005.
13: Ну, не меньше 4.
14: Мне 3 хватает.
16: А если дети появятся, сколько?
14: Я думаю, побольше надо.
12: Ну, хотя бы от 4000.
17: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
12: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
18: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1003-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
11: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
19: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
11: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный Сигнал.
11: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для четырехдневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
0: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
11: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
20: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
11: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
21: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
11: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
23: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
22: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
23: Ага, интересное сравнение.
22: Ну, смотри, Каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
23: Точно.
22: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
23: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
22: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
23: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
22: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть.

0: количество выходит в выходные.
1: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
0: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
1: Угу.
0: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
1: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
0: Людям было просто страшно заводить детей.
1: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
0: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
1: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
0: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
1: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
0: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
1: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
0: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
1: В силу возраста или просто выгорания.
0: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
1: И это еще самый оптимистичный сценарий.
0: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
1: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
0: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
1: Люди массово бегут.
0: Бегут?
1: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
0: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
1: Ну, когда-то да.
0: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
1: Заработать можно, если звезды сойдутся.
0: В смысле?
1: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
0: Ну, это идеальный сценарий.
1: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
0: Ага.
1: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
0: Ну, это сезонность, да.
1: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
0: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
1: Точно. Огромные логистические хабы.
0: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
1: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
0: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
1: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
0: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
1: Какой?
0: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
1: Классическая советская пирамида унижения.
0: Директор треста кроет матом начальника участка.
1: Тот срывается на прораба.
0: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
1: Типа так закаляется характер.
0: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы.

0: которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
1: А кто приходит закрывать эти дыры?
0: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
1: Методом проб и ошибок.
0: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
1: Примерзающие углы.
0: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
1: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
0: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
1: Давай цифры.
0: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
1: Угу.
0: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
1: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
0: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
1: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
0: Некомпетентное руководство.
1: Именно.
0: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
1: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
0: Давай разберем.
1: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
0: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
1: сложнейшими процедурами согласования премий.
0: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
1: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
0: Да-да.
1: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
0: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
1: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
0: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
1: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
0: Соседние рынки.
1: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
0: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
1: Самых смелых и инициативных.
0: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
1: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
0: Да уж.
1: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
0: Ну, как обычно.
1: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
0: Ага.
1: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
0: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
1: Безусловно.
0: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
1: На бумаге это выглядит безупречно.
0: Так.
1: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
0: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
1: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
0: Ну, логично.
1: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
0: Да, без сил даже поговорить с семьей.
1: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
0: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
1: Именно.
0: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
1: К раскручиванию инфляционной спирали.
0: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
1: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
0: Как это выглядит на практике?
1: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
0: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
1: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
0: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
1: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
0: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
1: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
0: Именно так.
1: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из Слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит Слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
4: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
3: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
5: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
6: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо привлекать белорусские платформы.
3: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
7: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
8: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
9: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
10: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы и сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
3: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
11: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, YouTube. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «А приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба. А с другой стороны, туда пришло не так много людей.
3: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
12: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
13: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, полковник Александр Гусев.
12: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
14: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
12: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
14: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
12: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
15: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии, но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
12: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
3: В Киделе под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятия переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу. В готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
12: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
16: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Zoomleon Belarus» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Zoomleon» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
12: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Зумлеон Белрус». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
16: После выхода МАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Зумлеон».
12: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Зумлеон Белрус» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
17: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Зумлеон» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
12: В самой «Зумлеон» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
12: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
16: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
12: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
16: Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США. Но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется. Поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет.
12: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатные продукты.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
12: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
16: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
12: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
16: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
12: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
18: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
12: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
19: Кефир – 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
20: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану. Мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
21: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
22: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
12: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
23: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
3: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
24: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, областям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
3: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
0: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
1: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
4: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
5: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
6: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
25: Концы с концами еле сходятся.
26: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
27: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
28: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
3: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. Зря чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: На «Радиосигнал». Главные итоги недели. Важный сигнал.
12: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз с неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
29: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
12: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
29: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
12: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
30: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
12: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
7: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
12: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на радиосигнал.
12: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
8: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
12: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
9: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
12: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
10: Русские пытались засчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, миллиметр, забирал свой заказ, и на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, меня это возмущает крайне.
12: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
10: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что белорусы культурные. Нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И я вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы сюда не выгоним, блядь.
12: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причиной ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3% с лишним после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
11: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
3: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
13: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
3: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
14: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
3: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
15: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
3: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
12: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
0: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
12: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
0: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
12: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
1: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
12: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
4: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
3: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
5: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
3: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
16: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
3: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем два года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
17: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с Беларуси. Русскими связями. И кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается.
18: Угу.
6: Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
18: Абсолютно, да.
6: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле. И там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
18: Причем это же русланы.
6: Да. Это не какие-то там маленькие кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому

0: Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
1: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
0: Да, они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг – закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
1: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
0: Так, давай посмотрим.
1: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей, следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
0: Ну, классическая работа.
1: Классика, да, а с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
0: Ого!
1: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
0: Но это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
1: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
0: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
1: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
0: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
1: Какой?
0: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
1: А разве это не так работает?
0: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
1: Да ладно. А что не так с его биографией?
0: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
1: Ничего себе.
0: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
1: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
0: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
1: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
0: Почему?
1: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники, вот это все.
0: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
1: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии, человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
0: Угу.
1: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
0: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
1: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
0: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
1: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
0: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша. Это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
1: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
0: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков, она никуда не делась.
1: И тут вступает в силу математика.
0: Именно математика и оценка рисков, подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта,

0: Это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
1: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Телеграм, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
0: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
1: То есть?
0: Если кадровый разведчик пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
1: А, типа мы его знать не знаем?
0: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
1: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
0: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
1: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, украсть что-то в магазине, и совсем другое — пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
0: Это правда, скачок огромный.
1: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
0: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которая, кстати, давно используется обычными мошенниками.
1: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
0: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
1: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
0: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
1: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
0: Да, включается жесткий прессинг.
1: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
0: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми,
1: которые даже не знакомы друг с другом.
0: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
1: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
0: Так, интересно, разверни.
1: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
0: Угу.
1: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
0: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
1: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
0: Да, стандарт методичка.
1: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
0: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы. Потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора.
1: который сидит где-нибудь в Москве.
0: Да, а вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
1: Ну да, чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
0: Конечно. Плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
1: Заправки на трассе. Там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
0: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте. И, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
1: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
0: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
1: То есть поймать исполнителя легко?
0: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
1: Потому что цепочка обрывается.
0: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
1: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
0: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
1: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
0: Угу.
1: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
0: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
1: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
0: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось вынужденной часто экстренной эмиграции в Европе.
1: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
0: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
1: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
0: Угу.
1: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
0: Да уж.
1: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
0: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
1: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
0: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
1: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
0: Да, страдают совершенно непричастные.
1: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья, появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
0: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
1: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
2: О, это хорошая мысль.
1: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки.
0: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
1: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
0: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
1: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь. Для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
5: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
4: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
6: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
4: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
7: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
4: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
8: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
9: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
8: Дорогу нашим айтишникам плюс.
4: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
10: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
8: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
11: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
10: Если Рутуб когда-то сделают, да ведут, тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
4: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
12: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
13: Доброй раницы! Извините за вид. В отчище чичи не разлупились, потому что 4:30. Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось. Я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
12: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз, иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
13: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. Я была с операцией, потом муж, теперь опять мы.

0: целый век за меня держится.
1: Уже десятый?
0: Вы десятый, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
2: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
0: Не, ну правда, ну это же... Мы просто кричим...

0: как вот, пожалуйста, 11-й человек пришел. 11-й человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
6: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
5: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
6: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
5: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
7: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
5: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
8: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
5: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
9: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
10: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
9: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
11: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. Ильхам Гидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое, но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало, поэтому это тяжелая история.
9: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах к Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
12: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
9: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в АДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на радиосигнал.
5: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
13: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
5: Такую жалобу на своей странице в Тред составила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
14: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
5: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
13: Она там была, и говорить, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
5: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кадворийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальный товар и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
15: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
5: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
16: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
5: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
16: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
5: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
14: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
5: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
16: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
5: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
9: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткуней в Кашьядорском районе.
10: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
9: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
17: Это имитация шахеда, производство завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше шахеда. Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
9: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
18: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
9: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
19: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом и переносном опустится плотный прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
9: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
14: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайсидорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция, стратегический энергетический объект.
5: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
14: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
5: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
20: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
5: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радиосигнал.
1: Время и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
21: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
1: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
21: Отвечали иногда так странно. «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире». «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит, две семейные пары придут, там еще кто-то придет. И говорит, я буду выбирать, кому разрешу здесь жить.
1: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска. После того, как ее прежней соседке пришлось съехать, на поиски нового жилья оставалась неделя.
22: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты. И даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят, а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
1: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов, двухкомнатные за 450-650 долларов, а трехкомнатные от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
0: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
1: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до 2295 долларов. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или 60 долларов. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
2: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке 2500 долларов до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до 2200 долларов за квадратный метр.
9: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
3: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
9: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
2: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
9: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до 2064 долларов, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
6: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
5: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил Гомельский горосполком.
14: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
5: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
20: Блокпосты, учения теробороны, уклон на беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
5: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Новости регионов. На радио «Сигнал».
9: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рыси, ланей, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
9: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
7: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
9: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
8: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
9: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса, туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
10: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
9: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.

0: «Что почем?» Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
1: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал Варшава-Заходня. Конечная остановка прямо у главного аэропорта польской столицы.
0: Перевозчиком выступает компания «Байер Транс». Из Минска автобус будет отправляться с центрального автовокзала в 8 вечера, а прибывать в Варшаву по расписанию в 5 утра следующего дня.
1: Стоимость билета – 135 рублей. В цену входят два места багажа весом до 20 килограммов каждое. В автобусе обещают Wi-Fi, кондиционер и USB-разъемы для зарядки. Разрешен и провоз домашних животных по правилам перевозчика. В обратную сторону автобус будет отправляться из аэропорта Шопена.
0: Новый маршрут проходит через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
2: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
0: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
2: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
0: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
0: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
4: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
0: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
4: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
5: Все зарегулировано, товарищ президент.
4: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
0: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
4: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
0: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Max Line». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
6: За брендом Max Line стоит финансово-инвестиционная компания «Инхо». Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и

0: профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка Инху достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость – лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
1: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44 тысяч сами попросили закрыть им возможность играть, то есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
4: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
3: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
4: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
3: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
4: Слушай, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
3: Да, почти половина.
4: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
3: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
4: Ага, поняла.
3: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
4: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
3: Что ты имеешь в виду?
4: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
3: Так.
4: И номинальные доходы, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
3: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
4: Да, звучит так, будто это прям кэш.
3: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, просто гигантская пропасть.
4: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
3: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
4: А что еще?
3: Например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
4: Та самая картошка с огорода? Или, закатки на зиму?
3: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что, семья не потратила на это деньги в магазине.
4: Ну, чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
3: Теоретически да, но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
4: Это точно.
3: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации, ну, просто равна нулю.
4: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
3: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
4: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы кажутся где-то на четверть выше, чем на селе.
3: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
4: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
3: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
4: Слушай, ну если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
3: Какой?
4: Почему тогда социология показывает такой, ну, высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
3: Да, есть такие цифры.
4: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
3: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
4: Ну, что у него есть деньги на базовые нужды.
3: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
4: Эффект низкой базы.
3: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит, у меня все хорошо.
4: Но это же только на поверхности, все гладко.
3: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
4: А что там?
3: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
4: Ого, четверть — это очень много.
3: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
4: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
3: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
4: Интересная аналогия.
3: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично, и он искренне говорит, что все хорошо.
4: Ага, едешь себе с комфортом.
3: Но первая же кочка... внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
4: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
3: Да, это любимый инструмент спасения.
4: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
3: Так.
4: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кобить полгода.
3: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
4: Вот.
3: Но в реальности... бюджета без накоплений, этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
4: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
3: Ему кажется, ну, я просто выбрал удобный способ оплаты.
4: Ну да, просто частями отдаешь.
3: Ну, математически, человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
4: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
3: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан. и распределен. Человек теряет контроль.
4: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
3: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
4: Слушай, ну если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
3: Хороший вопрос.
4: Я просто видела данные, и там, ну, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
3: Так.
4: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
3: Ох, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
4: Ну а что, классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
3: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
4: Почему?
3: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
4: Давай.
3: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
4: Ага.
3: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
4: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни?
3: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
4: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
3: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
4: Из-за исторической памяти?
3: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
4: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
3: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
4: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
5: Корзины полные, да.
4: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
3: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
4: Ужасно, знаешь... Если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
3: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
4: То есть предприятиям.
5: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
4: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
5: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
4: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
5: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты, собрать ребенка в школу, купить куртку, способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
4: Да уж, перспектива так себе.
5: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
4: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
3: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
4: Рассрочка заменяет накопление, кредит – страховой запас, а родственники – социальную защиту.
3: Человек продолжает работать и формально не считается бедным. Но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
4: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
3: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
4: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
3: Спасибо, что слушали между строк. Берегите себя и свои деньги. До встречи.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
7: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
6: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель ОАО «Агат» — электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее времени мало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
8: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
6: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
9: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
6: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
10: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
1: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
10: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
1: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
11: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі. Що відбувається? Що з ретрансляторами? Чи працюють вони або ні? За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
1: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
8: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
1: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
2: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
3: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
2: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
3: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
2: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
4: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
2: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
5: Знаете, есть такой мем «самозагорающийся автобус МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
2: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Важный сигнал.
2: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
6: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
2: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
1: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
2: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей, а механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
7: Расчетный лист. Механизатор Слуцкого завод. 483 рубля 17 копеек.
2: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
8: Тысячи рублей нету.
9: У меня, я социальный работник, у меня до тысячи, как до луны. Где-то там, внизу.
10: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
11: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
12: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
13: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
2: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
14: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше тысячи, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
2: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
15: Математика для взрослых 25 против 2. Чем известны лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
16: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
15: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – «Лакокраске» и «Белесбумпроме», объясняет экономист Игорь Боровик.
17: Первая компания в списке – «Лидская лакокраска», один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему «Белнефтехима», выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие «Белнефтехима». Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот «Белесбумпром» – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
15: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
17: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали, так что главным рынком для предприятий останется Россия.
15: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
18: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
15: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Контроль качества на радио «Сигнал».
15: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
16: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
15: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
16: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
15: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе СПОТ, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяка.
19: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы с сегодняшнего дня. Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
15: Суть СПОТ в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
19: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
15: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: В Важный сигнал.
15: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
16: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
15: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
16: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
15: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
20: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
15: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
21: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
15: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры. А бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
2: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
22: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
2: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиаменеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
23: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
2: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
3: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
2: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Мамы говорят на радиосигнал.
2: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
4: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступление от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
2: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
5: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 5000.
6: Ну, не меньше 4.
24: Мне 3 хватает.
25: А если дети появятся, сколько?
24: Я думаю, побольше надо.
5: Ну, хотя бы от 4000.
26: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
27: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
28: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 3000-4. Вот чтобы мне комфортно жить, чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, отдых.
2: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
29: Тема номер один. Волнующая наших граждан. Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
2: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Важный Сигнал.
2: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для четырехдневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
1: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
2: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
7: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
2: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
8: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
2: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
10: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
9: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
10: Ага, интересное сравнение.
9: Ну, смотри, Каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
10: Точно.
9: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
10: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
9: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
10: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
9: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
10: Или руководителя управления, да.
9: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
10: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
9: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
10: Переработками, очевидно.
9: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
10: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
9: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
10: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
9: Угу.
10: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
9: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
10: Людям было просто страшно заводить детей.
9: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
10: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
9: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
10: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
9: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
10: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
9: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых...

0: пытаться. Его нельзя отменить постановлением.
1: Люди массово бегут.
2: Бегут?
1: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
0: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
1: Ну, когда-то да.
0: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
1: Заработать можно, если звезды сойдутся.
0: В смысле?
1: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
0: Ну, это идеальный сценарий.
1: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка — это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
0: Ага.
1: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
0: Ну, это сезонность, да.
1: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
0: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
1: Точно. Огромные логистические хабы.
0: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
1: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
0: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
1: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
0: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
1: Какой?
0: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
1: А, классическая советская пирамида унижения.
0: Директор треста кроет матом начальника участка.
1: Тот срывается на прораба.
0: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
1: Типа так закаляется характер.
0: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
1: А кто приходит закрывать эти дыры?
0: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
1: Методом проб и ошибок.
0: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
1: Примерзающие углы.
0: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
1: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
0: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
1: Давай цифры.
0: Соискатель или при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
1: Угу.
0: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
1: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
0: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
1: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
0: Некомпетентное руководство.
1: Именно.
0: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
1: Да, и эта война идет одновременно на 3 разных фронтах.
0: Давай разберем.
1: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
0: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости.

0: Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
1: сложнейшими процедурами согласования премий.
0: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
1: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
0: Да-да.
1: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
0: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
1: Да, стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
0: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
1: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренция юрисдикций.
0: Соседние рынки.
1: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
0: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
1: Самых смелых и инициативных.
0: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
1: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
0: Да уж.
1: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
0: Ну, как обычно.
1: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
0: Ага.
1: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
0: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
1: Безусловно.
0: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
1: На бумаге это выглядит безупречно.
0: Так.
1: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
0: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
1: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
0: Ну, логично.
1: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
0: Да, без сил даже поговорить с семьей.
1: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
0: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
1: Именно.
0: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
1: К раскручиванию инфляционной спирали.
0: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
1: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
0: Как это выглядит на практике?
1: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
0: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
1: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
0: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
1: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
0: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
1: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
0: Именно так.
1: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из Слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит Слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
4: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
3: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», Первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
5: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
6: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо привлекать белорусские платформы.
3: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
7: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
8: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
9: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
10: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы и сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
3: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
11: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «Приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба. А с другой стороны, туда пришло не так много людей.
3: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
12: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
13: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, полковник Александр Гусев.
12: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
14: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
12: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
14: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
12: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
15: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, и базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
12: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал.
16: Главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Кидале под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятия переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу. В готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена – всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Важный сигнал.
12: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
13: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Zoomleon Belarus» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Zoomleon» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
12: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Zoomleon Belarus». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
13: После выхода МАЗа из состава собственников платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаж». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Zoomleon».
12: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Zoomleon Belarus» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
17: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Zoomleon» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
12: В самой «Zoomleon» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Важный сигнал.
12: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
13: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
12: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Беларуси. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
13: «Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется. Поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет».
12: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
18: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
12: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
16: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
12: Закат хваленного качества. Теперь официально. Дети в Борисове отравились бифидином.
13: 2 июня десятки детей, в основном в Борисове, были госпитализированы с кишечной инфекцией. Вероятным источником заражения признан кисломолочный продукт бифидин.
12: Об этом сообщила санитарно-эпидемиологическая служба. Позже Минздрав изъял из обращения продукцию предприятия «Биомолпром» и приостановила его деятельность из-за массового отравления детей.
13: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена. Продажа ее товаров прекращена.
12: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры МАРТ нашли альбендазол сульфо, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
20: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
12: Белорусы подтверждают, что качество молочки постоянно падает. И это касается практически всех передовых производителей.
21: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки,
19: Так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
21: А у меня возникли вопросы и претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
22: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
23: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
12: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память, при этом цены только растут. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
16: Важный сигнал.
3: Жизнь в долг. Белстат выяснил, что половина белорусов тратят всю зарплату и ничего не откладывают. Почти половина опрошенных заявили, что полностью тратят заработанные деньги и ничего не откладывают. В этом признались 41,3%. Еще 33,5% опрошенных пользуются рассрочками или кредитами. Накопления в белорусских рублях делают чуть более 28% респондентов, а в иностранной валюте около 18,5%. На банковские депозиты отправляют свободные деньги почти 12,5% опрошенных, а в недвижимость инвестируют менее 5,5%. Почти каждый третий белорус не может откладывать деньги с зарплаты. Такой вывод сделали социологи из Академии наук после того, как провели исследование по заказу Нацбанка.
24: Выяснилось, 28% жителей страны вообще не делают сбережения, а 40% белорусов откладывают деньги по остаточному принципу, после того, как распределяют их на все необходимые траты.
3: Самыми бережливыми оказались жители Гродненской, Брестской областей и Минска. Там в среднем более 30% опрошенных сохраняют часть своего дохода. А вот в Витебской области почти половина респондентов тратят все заработанные деньги. По стране таких людей больше 3%. Несмотря на рост зарплат, денег людям все равно не хватает, говорит экономист Анастасия Лузгина.
25: Дело в том, что зарплаты в стране росли в 3 раза быстрее, чем экономика. Причина тому – дефицит рабочей силы. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, а властям нужно любыми методами стимулировать людей, чтобы они больше тратили. С начала этого месяца Беларусьбанк начал выдавать льготные кредиты на покупку белорусских товаров под 4% годовых, то есть ниже уровня инфляции.
3: Рост зарплат сопровождается ростом долгов по кредитам, то есть зарабатывая больше, люди больше тратят, не откладывая и не инвестируя. Вклады населения в белорусских банках стремительно сокращаются. Сами белорусы признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
26: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
27: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
28: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
29: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
30: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. Они признаются, что это едва получается.
0: концы с концами еле сходятся.
1: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарства, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
4: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
5: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
3: Если судить по официальным данным Белстата, на протяжении прошлого года количество малообеспеченных белорусов сократилось. В реальности все гораздо хуже, говорят эксперты. Они отмечают, что по методологии Всемирного банка общая доля жителей Беларуси, находящихся за чертой бедности, составляет около 26%, или почти 2,5 миллиона человек. А это уже не условный Витебск, а весь Минск, да еще и с Бобруйском и Борисовым в придачу. По критерию Всемирного банка бедным считается примерно каждый четвертый житель Беларуси. За реальность чертой бедности каждый шестой минчанин и каждый третий житель Могилевской и Гомельской областей. А для того показателя, который называют уровнем малообеспеченности Белстат, лучше подошел бы термин «порог крайней бедности» или «нищеты», говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
16: На «Радиосигнал». Главные итоги недели. Важный сигнал.
12: Новая подстава для Беларуси. В России снова заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты союзного государства. На этот раз неоднозначным заявлением выступил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
6: Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства.
12: Также Галузин напомнил о договоре о взаимных гарантиях между Москвой и Минском.
6: Мы постоянно совершенствуем весь комплекс взаимодействия. Документ был подписан в декабре 2024 года. Он предусматривает обязательство стран поддерживать друг друга в случае посягательств на безопасность любой из них.
12: По словам Галузина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
7: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
12: В Минске регулярно заявляют, что Беларусь не хочет военного конфликта и не хочет участвовать в гонке вооружений. Однако в стране все чаще проходят военные учения с Россией, а президент объявил точечную мобилизацию мужчин, напомнил военный аналитик Алексей Дроздович.
8: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
12: Эксперты также напоминают, что бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок недавно прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия на Украине. По его словам, это было бы безумием со стороны Александра Лукашенко. Цитата. «В Минске и без этого есть большое внутреннее недовольство». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Контроль качества на «Радиосигнал».
12: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
2: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
12: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
9: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
12: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
10: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, миллиминт, забирал свой заказ, и на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, мне это возмущает крайне.
12: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
10: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы отсюда не выгоним.
12: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
16: Важный сигнал.
3: Цены снова пошли в разнос. Эксперты назвали причины ускорения инфляции. Чего ждать к зиме? После сокращения списка товаров, цены на которые регулируются, их стоимость стала расти быстрее. Как рассказали эксперты Евразийского банка развития, в августе инфляция ускорилась до 4,5% к тому же месяцу прошлого года. При этом цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 3 с лишним процента после почти 3% в июле. Это происходит после сокращения перечня товаров, попадающих под ценовое регулирование, отмечают аналитики. По их словам, инфляция продовольственных товаров и услуг в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца – 3,1% и 8,7% соответственно. Базовая инфляция была неизменной третий месяц подряд – 4,8%.
11: Это свидетельствует об умеренном ценовом давлении. Ожидаем, что по итогам текущего года инфляция сохранится ниже предельного параметра Нацбанка.
3: Средняя сумма, которую покупатели тратят за один поход в магазин, в торговые центры и на рынке, в этом году заметно выросла. Сами белорусы говорят, что подорожало все – коммуналка, одежда, товары первой необходимости и продукты. При этом Александр Лукашенко ранее обращался к правительству с просьбой заняться инфляцией.
13: Конечно, особое внимание борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но добивайтесь, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие.
3: Однако инфляция оказалась больше, чем ожидал президент. Цены на продукты и предметы первой необходимости продолжают расти. Это признает и депутат Ирина Луканская.
14: Не будем закрывать глаза и скрывать, будем действительно говорить правду. Мы имеем рост цен порядка 10%. И в основном это продовольственные товары, то есть это товары повседневного спроса. Анализируя цифры, хочется отметить, что складывается, скажем так, наименее благополучная ситуация по росту цен.
3: Инфляция в Беларуси могла быть в два раза выше, если бы не ее госрегулирование, отмечают эксперты. Однако такое ручное удержание цен имеет обратную сторону, грозит, среди прочего, дефицитом товаров и отложенным подорожанием и ослаблением рубля. Эксперты считают, что правительство не откажется от такого регулирования, но может пойти на дальнейшее послабление, если ухудшится финансовое состояние бизнеса. Это может привести к кризису неплатежей, который заденет банковскую систему, говорит экономист Александр Кравцов.
15: В результате экономика погрузится в рецессию в сочетании с повышенной инфляцией и значительным ослаблением рубля, а ее продолжительность и глубина будут зависеть от реакции властей.
3: При этом эксперты видят также внешние риски, которые могут существенно ограничить возможности властей по сдерживанию роста цен административными рычагами и потребовать ослабления ценового контроля. Аналитики обращают внимание на накаленную военно-политическую и социальную обстановку в мире. Любое обострение конфликта может вызвать проблемы с логистикой и сокращение добычи энергоресурсов. В этом случае возможен рост инфляционного давления в мире и ослабление экономической активности, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Смертельное ДТП в Гродно. На улице 17 сентября 72-летний водитель Volkswagen при повороте налево на улицу Ватутина не предоставил преимущества мотоциклисту, который двигался прямо. После столкновения 37-летний водитель Yamaha погиб на месте. В Гомеле водитель маршрутки лишился прав на 5 лет и получил огромный штраф. Сотрудники ГАИ задержали 49-летнего водителя маршрутного такси «Брагин Гомель», управлявшего микроавтобусом с более чем 0,8 промилле алкоголя. На неадекватное поведение машины на дороге обратили внимание прохожие и сообщили ГАИ. В момент остановки пассажиров в салоне уже не было, водитель заявил, что выпил для разрядки после высадки людей и просто перегонял микроавтобус. В результате штраф 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на 5 лет. Выяснилось, что водитель выехал на линию без предрейсового медосмотра. Ответственное должностное лицо также оштрафовали на 8 базовых величин. Контролеры выявили большое количество просроченных продуктов в одном из сельмагов Калинковичского района. Магазин работал по принципу «пропасть не дадим, покупатель все съест». Инспекторы нашли почти 40 килограмм просроченных охлажденных полуфабрикатов из птицы, более 40 штук хлебобулочных изделий неизвестного происхождения, вообще без документов о качестве и безопасности, гнилые и усохшие томаты, потерявшие товарный вид. Вдобавок на полках обнаружили товары без ценников и маркировки, а мясные мясные полуфабрикаты хранились с грубыми нарушениями температурного режима. Торговую точку запечатали до полного устранения нарушений. В отношении виновных начат административный процесс, а опасный ассортимент отправлен в утиль. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Важный сигнал.
12: Перепись тунеядцев. Зарегистрироваться безработным теперь можно через портал электронных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. О том, что это значит, рассказывает юрист Юлия Журавлева.
17: Регистрация граждан, обратившихся в службу занятости, но не имеющих права на получение пособия по безработице, будет осуществляться в качестве административной процедуры. Граждане смогут зарегистрироваться в качестве безработных в электронном виде через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.
12: С одной стороны, такая мера действительно может упростить жизнь тем, кто ищет работу. Не нужно лично ходить по кабинетам, часть процедур можно будет пройти онлайн. Но есть и обратная сторона. Государство получает более удобный механизм учета тех, кто официально не работает, объясняет Юлия Журавлева.
17: У нас это всегда подается как забота о людях. Мол, теперь безработным будет проще зарегистрироваться. Но в белорусской реальности любой новый электронный реестр – это еще и инструмент контроля. Государство будет лучше видеть, кто работает, кто не работает, кто обращался в службу занятости, кто отказался от вакансий, кто не имеет права на пособие. А дальше эти данные легко можно использовать в логике тунеядской политики. Для повышенных коммунальных платежей, давления на людей безработных, без официального трудоустройства или попыток загнать их на низкооплачиваемые вакансии.
12: При этом пособие по безработице в Беларуси остается символическим, а хорошие вакансии служба занятости не предлагает. Поэтому для многих людей такая регистрация выглядит не как реальная помощь, а как еще одна анкета для государства, комментирует экономист Игорь Боровик.
18: Главная проблема не в том, можно ли зарегистрироваться онлайн. Главная проблема, есть ли нормальная работа с нормальной зарплатой. Если человеку предлагают вакансию за от 700 до 900 рублей, без перспектив и с тяжелыми условиями, то никакой портал электронных услуг не решит проблему занятости. Он просто красиво оцифрует бедность и безработицу.
12: В итоге регистрация есть, контроль есть, а достойной работы больше не становится, говорят эксперты. По их мнению, если государство действительно хочет бороться с безработицей, начинать нужно не с электронных списков, а с зарплат, условий труда и нормальных рабочих мест. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Важный сигнал.
3: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
19: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
3: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
20: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
3: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
21: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
3: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
22: Вся Беларусь.
16: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с Беларусью, русскими связями. И кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается.
24: Угу.
23: Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
24: Абсолютно, да.
23: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле. И там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
24: Причем это же русланы.
23: Да. Это не какие-то там маленькие кукурузы, Кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
0: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
23: Ну да, это важнейший хаб.
0: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара.
23: Это была бы катастрофа.
0: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
23: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
0: Да, они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный

0: Дмитрия К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
1: Ого.
0: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
1: Но это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
0: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
1: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
0: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
1: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
0: Какой?
1: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
0: А разве это не так работает?
1: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
0: Да ладно. А что не так с его биографией?
1: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
2: Ничего себе.
1: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
2: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
1: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
0: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
1: Почему?
0: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники — вот это все.
1: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
0: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
1: Угу.
0: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
1: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
0: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
1: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
0: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
1: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша. Это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
0: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
1: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков – она никуда не делась.
0: И тут вступает в силу математика.
1: Именно математика и оценка рисков, подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
0: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Телеграм, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
1: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
0: То есть?
1: Если кадровый разведчик пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
0: А, типа мы его знать не знаем?
1: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
0: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой полицией.

0: политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
1: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
0: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, украсть что-то в магазине, и совсем другое — пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
1: Это правда, скачок огромный.
0: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
1: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которая, кстати, давно используется обычными мошенниками.
0: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
1: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
0: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
1: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
0: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
1: Да, включается жесткий прессинг.
0: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
1: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми,
0: которые даже не знакомы друг с другом.
1: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
0: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
1: Так, интересно, разверни.
0: Смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
1: Угу.
0: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
1: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
0: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
1: Да, стандартный методичка.
0: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
1: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы, потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора,
0: который сидит где-нибудь в Москве.
1: Да. А вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
0: Да. Чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
1: Конечно. Плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
0: Заправки на трассе. Там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
1: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте и, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
0: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
1: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
0: То есть поймать исполнителя легко?
1: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
0: Потому что цепочка обрывается.
1: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
0: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
1: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
0: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
1: Угу.
0: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
1: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
0: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
1: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось вынужденной часто экстренной эмиграции в Европе.
0: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
1: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
0: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
1: Угу.
0: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
1: Да уж.
0: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
1: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
0: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
1: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
0: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
1: Да, страдают совершенно непричастные.
0: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья. Появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
1: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
0: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
2: О, это хорошая мысль.
0: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки.
1: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
0: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
1: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
0: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь. Для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
5: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
4: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
6: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
4: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
7: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
4: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
8: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
9: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
10: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
9: Дорогу нашим айтишникам плюс.
4: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
11: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
12: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
13: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
11: Если Рутуб когда-то сделают, да Ютуб тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
4: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
14: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение мнения государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
15: Доброй раницы! Извините за вид. В очище чичи не разлупились, потому что 4:30, Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу, я 7-я. Да, вам не послышалось, я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
14: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз, иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
15: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. Я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте. Пришел 10-й человек, за меня держится. Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
14: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
15: Не, ну правда, ну это же мы просто кричим

0: Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
6: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
5: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
6: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
5: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
7: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
5: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
8: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
5: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным. А в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
9: Дипломатическая вендетта. Лукашенко должен извиниться. Посол Армении заявил, что без объяснений президента Беларуси не вернется в Минск. Посол Армении в Беларуси Размик Хумарян продолжит находиться в Ереване до тех пор, пока армянская сторона не получит от Минска объяснений или извинений за высказывания Александра Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Он напомнил, что Хумаряна вызвали из Минска для консультаций в июне 2024 года, после высказывания Александра Лукашенко о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном. Рубинян подчеркнул, что решение оставить посла в Ереване стало непосредственной реакцией армянских властей на слова Лукашенко.
10: Вы знаете, почему посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций? После того, как президент Беларуси публично заявил, что они вместе с Азербайджаном планировали 44-дневную войну. Беларусь – страна, которая является членом ОДКБ, участником той же оборонной структуры, что и мы. В ответ на это посол Армении в Беларуси был вызван для консультаций. И да, эти консультации будут продолжаться до тех пор, пока мы не услышим объяснений или извинений.
9: Причиной дипломатического конфликта стали заявления Александра Лукашенко во время его визита в Азербайджан в мае 2024 года. Тогда, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, он вспомнил их разговоры, состоявшиеся до начала боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, и фактически поздравил его с победой.
11: Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего решая свою главную проблему возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались. И Хамгидаевич говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое. Но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало. Поэтому это тяжелая история.
9: Тогда Александр Лукашенко также заявил, что Минск готов помочь Азербайджану в восстановлении территорий, перешедших под контроль Баку. В Ереване его слова расценили как подтверждение того, что президент Беларуси заранее знал о намерениях Азербайджана начать военную операцию и поддерживал эти планы. Рубинян в своем нынешнем выступлении сформулировал обвинение еще жестче, заявив, что Беларусь и Азербайджан вместе планировали войну. При этом непосредственно Лукашенко публично говорил о предвоенных обстоятельствах с Алиевым и о сделанном ими выводе, что Азербайджан может победить. О совместной подготовке конкретного военного плана он не заявлял. Тем не менее, Армения вызвала посла Размика Хумаряна в Ереван для консультации 13 июня 2024 года. В тот же день премьер-министр Никол Пашинян объявил, что не поедет в Беларусь, пока страной руководит Лукашенко.
12: С этого момента ни один официальный представитель Армении не будет посещать Беларусь. Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ. Хочу заявить, что Беларусь я больше никогда не посещу, пока там президентом является Александр Лукашенко. Лукашенко должен принести извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.
9: После этого выступления Ереван отозвал своего посла Размика Хумаряна из Минска для консультаций. В ответ Министерство иностранных дел Беларуси вызвало для консультаций своего посла в Армении. В Минске заявление Пашиняна назвали попыткой отвлечь внимание от внутриполитических проблем и подчеркнули, что Беларусь не намерена ухудшать отношения с армянским народом. По словам экспертов, ухудшение отношений между Беларусью и Арменией стало продолжением одной из магистральных линий внешней политики Армении, которая ранее свела к нулю свое участие в АДКБ, неохотно принимает участие в заседаниях СНГ и отдаляется от России. Однако полного разрыва отношений с Минском эксперты пока не ожидают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Контроль качества на радиосигнал.
5: Монета в пирожке, плесень в хлебе и прокисшее молоко. Результаты проверки.
13: Купила слойку в магазине соседи на Маяковского 174, а мне тут моментальный кэшбэк 5 копеек. Правда, если бы я зуб сломала или, не дай бог, проглотила монетку, то в больнице этими 5 копейками не расплатишься.
5: Такую жалобу на своей странице в Threads оставила минчанка Ирина. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Ленинского района проверили магазин 9 сентября. Но нарушений уже традиционно для подобных случаев там не обнаружили.
14: Мы установили, что слойка с шоколадной начинкой поступает в магазин в виде замороженного полуфабриката из слоеного дрожжевого теста. В торговом объекте имеется зона допекания, где продукцию выпекают в соответствии с инструкциями производителя и технологическими картами.
5: Ирина возмущена, мол, какая разница, как монета попала в десерт.
13: Она там была, и говорить, что никаких нарушений нет, просто издевательство. Хорошо, магазин соседи ни при чем, полуфабрикаты и тому подобное. Но тогда проверьте, где эти полуфабрикаты изготовляют и в каких условиях. Мне нужен результат.
5: Параллельно с этой историей в Евроопте на улице Левкова покупатели заметили тостовый хлеб с плесенью. В Короне на Кадворийской целую партию скисшего молока «Шкловский молочник», хотя срок годности еще не закончился и условия хранения в магазине соблюдались. А в Евроопте и вовсе продавали яйца, внутри которых уже были зародыши эмбрионов цыплят. Почему внешне нормальные товары и действующий срок годности еще не гарантируют, что продукт безопасен, объясняет технолог пищевой продукции Егор Цап.
15: Здесь важно, что причины во всех случаях могут быть разными. Где-то проблема возникает еще на производстве, где-то при транспортировке или хранении, а где-то уже непосредственно в магазине. Жалобы пишутся, проверки проводятся, но о них часто магазины предупреждены заранее. Все сомнительное убрали, порядки навели и встречают ревизоров со спокойным сердцем.
5: По словам эксперта, показательно и то, что все вышеупомянутые проверки начались не после планового контроля, а после публикации пострадавших покупателей в соцсетях. То есть жалоба в интернете работает быстрее, чем внутренняя система контроля качества, а покупатели превращаются в подопытных кроликов, которые платят своим кошельком и здоровьем. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Шокирующие кадры под Брестом. Военные за считанные дни превратили лес в свалку сухпайков и мусора. Белорусы сняли все на видео.
16: Недалеко за Брестом, прямо за Муховцем, где находится домик охотника, мы приехали в лес собирать грибы.
5: Обычная поездка в лес закончилась для грибницы Екатерины неприятным сюрпризом. Прямо в лесу женщина обнаружила десятки пустых консервных банок и упаковок от армейских сухпайков. Судя по их состоянию, мусор появился совсем недавно.
16: Ну, сами понимаете, кто это оставил. Консервные банки. Довольно-таки я хотела бы сказать, что это все свежачок. Недавно. Ориентир. Вот там такой зеленый вагончик виднеется.
5: Образование свалки по времени совпадает с крупными военными маневрами под Брестом. Согласно открытым данным Минобороны, с 6 по 11 сентября на полигоне Брестский проходило совместное белорусско-казахстанское учение разведывательных подразделений «Лесное братство».
14: Военные отрабатывали разведку, поиск и нейтрализацию незаконных вооруженных формирований в лесисто-болотистой местности. Сводные подразделения сформировали поровну из белорусских и казахстанских военнослужащих. Они учились управлять разведывательными и ударными беспилотниками, обнаруживать минно-взрывные заграждения и преодолевать инженерные препятствия.
5: А вот элементарно убрать после себя военные после учений забыли, жалуется Екатерина.
16: И вот эти баночки здесь повсюду, повсюду баночки валяются. Нормально? А ну-ка быстро. Приехали, кто здесь был, и убираем за собой весь этот баночный срач, весь.
5: Женщина говорит, что военных постоянно называют примером дисциплины и порядка, но свалка из сухпайков после всего пары дней учений говорит об обратном. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
9: Российская армия подставила Минск. Ночью над Литвой обнаружили беспилотник из Беларуси. Европа такого не простит. В ночь на 15 сентября в Литве объявили желтый уровень воздушной опасности. Жителям Вильнюса и ряда районов пришли экстренные сообщения после обнаружения беспилотника в воздушном пространстве страны. На перехват поднялись истребители НАТО. Около 0:30 стало известно, что беспилотник уничтожен в воздухе. Позже Национальный центр управления кризисами уточнил место. Район деревни Порткунай в Кашьядорском районе.
10: К месту падения обломков направились военная полиция, полиция и другие экстренные службы. Территорию оцепили, специалисты начали искать и идентифицировать части аппарата. Пока неизвестно, какой именно это был дрон и нес ли он боевую нагрузку.
9: По предварительным данным литовских властей, беспилотник мог попасть в воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Воздушную тревогу впоследствии отменили. Это уже второй серьезный инцидент с неопознанным воздушным объектом в Литве за последние дни. Литовские власти называют эти инциденты прямой угрозой гражданской авиации. Дроны залетали в Литву с территории Беларуси и раньше. В прошлом году из-за этого премьер-министра Литвы и спикера Сейма эвакуировали в укрытие. Позже выяснилось, что это был российский дрон Гербера. У такого дрона может быть разное применение, говорит военный эксперт Егор Андреев.
17: Это имитация «Шахеда» производства завода в Елабуге. Дрон изготавливается из фанеры и пенопласта. Его цена в десятки раз меньше «Шахеда». Россия использует его для перенасыщения украинской ПВО.
9: По словам экспертов, запуская дроны через территорию Беларуси, российская армия подставляет Минск. Из-за залета с территории Беларуси дронов и метеозондов Литве не раз приходилось приостанавливать работу целых аэропортов. Руководство страны называет это гибридными атаками. Из-за полетов дронов и метеозондов со стороны Беларуси премьер-министр Литвы Инга Ругиняна ранее пригрозила полностью закрыть границу с Беларусью.
18: Если снова произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью. Уступок Беларуси в этом вопросе не будет.
9: Полное закрытие литовской границы, даже если оно носит временный характер, может иметь для Беларуси весьма серьезные экономические и логистические последствия, считают эксперты. Кроме того, пострадают обычные белорусы, говорит политический обозреватель Александр Класковский.
19: Если говорить о политических последствиях, то это, конечно, печально для белорусов, потому что Лукашенко, в общем-то, он в Европу и так не ездил, и никто его туда не приглашал, он под санкциями, а вот обычным белорусским гражданам и сегодня все труднее становится выезжать в Европу, а завтра, если вот во всех смыслах и в прямом, и переносном опустится плотный, прочный железный занавес, то в этом плане будет еще плачевнее ситуация.
9: Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. Литовская сторона связывает дроны, метеозонды и группы мигрантов в единую тактику давления. Из-за этого Беларусь может оказаться в полной изоляции, предупреждают эксперты. По их словам, для обычных белорусов это означает укрепление железного занавеса между Беларусью и Европой. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Важный сигнал.
5: Кому выгодно втянуть Минск в войну? Сбитый над Литвой дрон нес взрывчатку из Белоруссии. Это официальный доклад спецслужб.
14: Около полуночи радары зафиксировали объект, летевший со стороны Беларуси. Предупреждение об опасности получили жители Вильнюсского и Каунасского регионов. Примерно в 20 минут первого беспилотник был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Обломки нашли возле деревни Проткунай в Кайсидорском районе. Дрон успел находиться в воздушном пространстве Литвы около получаса, а недалеко от места его уничтожения расположена Круанисская гидроаккумулирующая электростанция, стратегический энергетический объект.
5: Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Согласно его информации, беспилотник вошел в воздушное пространство страны со стороны Белоруссии и был сбит итальянскими истребителями НАТО.
14: На данный момент план «Щит» завершен. По окончательным данным, был обнаружен взрывоопасный предмет. Саперы его обезвредили. Специалисты продолжат исследовать и анализировать беспилотник.
5: При этом из Беларуси предупреждения о приближающемся беспилотнике литовская сторона не получала, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
20: Чем чаще российские дроны, случайно или нет, будут выходить за пределы Украины и затрагивать пространство других стран, используя при этом Беларусь как транзитный хаб, тем больше военных укреплений и систем ПВО появляется вокруг самой Беларуси. Вон Польша уже усиливает границу в рамках программы «Восточный щит». Теперь на границе будут не только пограничники, но и военные. У наших с вами границ военные НАТО. Напомню, что чисто номинально Россия начинала свою СВО якобы для того, чтобы избежать такого сценария. Эффект прямо пропорциональный.
5: Эксперты подтверждают, что после начала российской спецоперации на Украине НАТО действительно не отодвинулось от российских границ, а наоборот. Финляндия вступила в альянс и добавила сразу около 1340 километров новой общей границы, а следом присоединилась и Швеция. В итоге Россия и Беларусь оказались окружены гораздо более плотной военной инфраструктурой НАТО, чем до начала военных действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Мамы говорят на радиосигнал.
1: Время и то дешевле. Белоруска с ребенком уже полгода не может снять квартиру в Минске. Что произошло с арендой жилья в столице? В Минске на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос. На хорошие варианты претендуют сразу десятки человек, а однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем от 400 до 500 долларов в месяц. На ситуацию повлияло также начало учебного года и наплыв студентов в столицу. Особенно сложно найти жилье в Минске студентам и семьям с детьми. Минчанка Инна рассказала, что искала двухкомнатную квартиру 4 месяца, при том, что она арендует жилье в столице уже больше 20 лет. По ее словам, некоторые собственники прямо отказывались сдавать жилье женщине с сыном-студентом.
21: Нам сказали, что они ищут айтишников как жильцов и не рассматривают женщину с ребенком. Убеждала их, что работаю, у меня хорошая работа, буду платить исправно, что ребенок взрослый, он уже студент, что все будет хорошо, но не убедила.
1: При этом подходящие объявления часто перестают быть актуальными почти сразу после публикации. Кроме того, некоторые арендодатели практикуют кастинг кандидатов, отмечает женщина.
21: Отвечали иногда так странно: «Вы испортите наш паркет» или «Мне не нужна одинокая женщина в моей квартире», «Вы устроите здесь бордель». Много неприятных слов можно было услышать. Говорит: «Две семейные пары придут, там еще кто-то придет». И говорит: «Я буду выбирать, кому разрешу здесь жить».
1: С похожей ситуацией столкнулась четверокурсница Александра, которая приехала учиться в Минск из Бобруйска. После того, как ее прежней соседке пришлось съехать, на поиски нового жилья оставалась неделя.
22: Получается, за неделю мониторишь абсолютно все сайты. И даже если что-то появляется по приемлемой цене, звонишь буквально через пару минут после того, как выложено объявление, и вам говорят: а вы уже 12-й в очереди. То есть это настолько нереально, и ты уже в панике, не понимаешь, что делать.
1: В итоге квартира обходится девушке в 1000 рублей в месяц. С оплатой помогают родители. Однокомнатные квартиры в Минске сейчас в среднем сдают за 400-500 долларов, двухкомнатные за 450-650 долларов, а трехкомнатные от 650 долларов, рассказала директор агентства недвижимости Ирина Мартынова.
0: Сейчас мы, например, если берем в работу квартиру, в аренду сдавать, у нас сразу же разрывается телефон, 50 звонков в день, и все готовы сразу и предоплату, и въезжать быстро. Даже чуть ли не сразу предлагают цену выше, чем она стоит в рекламе.
1: Высокие цены характерны не только для Минска. В Витебске простую однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500, а то и 600 рублей. Двухкомнатные предлагают и за 1200 рублей, а трехкомнатные примерно за 2000. Осенью спрос на аренду традиционно растет из-за студентов и приезжих специалистов. На сегодняшний день действительно очень высокие цены. Иногда даже стоимость арендной месячной платы можно сопоставить со средней зарплатой. Уже к ноябрю или в июне-июле вполне можно найти нормальный вариант, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Деревня, встречай. Дешевые кредиты разогнали цены на квартиры в Минске. Теперь их не может купить никто, кроме разве что россиян. Средняя цена квадратного метра в Минске, согласно реально завершенным сделкам, выросла до 2295 долларов. Получается, что всего за месяц цена одного квадрата в среднем прибавила почти 3% или 60 долларов. А с начала года прирост составляет уже около 18%. Как пишет в своем телеграм-канале эксперт по недвижимости Наталья Литовская, цены на жилье заметно подскочили в августе, когда Беларусьбанк начал выдавать кредит с льготным периодом под 1%.
2: Напомню, появился так называемый кредит от Белинвеста на вторичку. 2 года под 10,9%. Это также поддержит движение цены вверх к планке 2500 долларов до конца года. Однако уже в 2027 году стоимость жилья может снизиться до 2200 долларов за квадратный метр.
9: На фоне роста цен Белстат отчитывается о рекордных темпах строительства жилья, однако найти квартиру по доступной цене не так уж и просто, отмечает основатель агентства «Абсолют недвижимость» Александр Сергеев.
3: С каждым днем купить хорошую квартиру в Беларуси становится все сложнее. Выгодные предложения натурально не успевают дойти до сайтов по продаже недвижимости.
9: С учетом среднего дохода, чтобы купить однушку в Минске, белорусу понадобится более 56 зарплат. То есть одинокий человек должен 5 лет не есть и не пить, чтобы накопить на однушку. Увы, не есть и не пить не вариант, а значит процесс накопления растягивается на 15 лет, считает эксперт по недвижимости Наталья Литовская. Она объяснила, сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить однокомнатную квартиру в Минске. Да еще и рядом с метро. Все началось с вопроса подписчика, говорит Литовская.
2: Одинокий человек накоплений 10 тысяч долларов, на очереди не стоял. Хотел бы хоть какую-нибудь квартиру у метро, мол, руки из правильного места, смогу обустроиться. Но какую зарплату нужно иметь, чтобы решить этот вопрос? При таком раскладе квартиры будут стоить в районе 50 тысяч долларов. В общем, нашему одинокому нужно где-то добрать 40 тысяч долларов или 128 тысяч рублей. За кредитом идем в государственный банк. Там есть кредит на вторичку на 20 лет под 15% годовых. Доход должен быть больше 3000.
9: В июле текущего года средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске выросла до 2064 долларов, на фоне чего эксперты прогнозировали скорые перемены и риски на рынке недвижимости. В начале августа Беларусьбанк начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по кредитной программе со ставкой 1% годовых в льготный период. После анонса этих кредитов в офисах продаж начался ажиотаж, хотя аналитики предупреждали о неизбежном росте цен из-за повышенного спроса. Однако уже в сентябре из-за колебаний валютных курсов очереди у застройщиков исчезли, так как квартиры в рублях стали дороже. На этом фоне белорусы, у которых есть деньги, скупают недвижимость в соседней Польше. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
5: Гомель парализован. На въездах в город появились блокпосты с антидроновыми сетками. И это еще не все.
6: Только выбрался из пробки на въезде в город, там прямо блокпосты теперь. Появились бетонные блоки, мешки с песком, дорожные знаки и конструкции с антидроновыми сетками. Один из таких блокпостов оборудуют на въезде со стороны Чернигова в Новобелице. Еще один на дороге в Зябровку.
5: Очевидцы говорят, что работы начались еще в первых числах сентября. При этом официально власти не объясняли, зачем именно на подъездах к городу появилась такая инфраструктура. Местные журналисты нашли фотографии с учений территориальной обороны, на которых военнообязанные позируют как раз возле одного из блокпостов с натянутой сверху антидроновой сеткой. Информацию подтвердил гомельский горосполком.
14: К учениям готовились все лето. Райисполкомы закупали дорожные знаки, сетки, средства принудительной остановки автомобилей, аптечки и другое оборудование.
5: Правда, в горосполкоме промолчали о самой показательной закупке – антидроновом ружье за 17 тысяч рублей, пишут местные журналисты. Кроме этого, приграничные районы закупали переносные детекторы беспилотников. Получается, что территориальную оборону уже готовят не только к блокпостам и проверке документов, но и к реальной угрозе дронов, комментирует военный аналитик Антон Сташевский.
20: Блокпосты, учения теробороны, уклонно-беспилотники – все это не просто так. Только 12 и 13 сентября мониторинговые проекты насчитали не менее 10 российских беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Гомельской области. Это первый за год настолько массовый залет российских ударных дронов в регион. Так что точно отрабатывается сценарий на случай еще большего ухудшения обстановки в приграничном регионе.
5: Военные аналитики также напоминают, что параллельно Александр Лукашенко распорядился продолжить проверки армии и заговорил о необходимости готовности белорусов вплоть до мобилизации. При этом свежие социсследования показывают, что люди боятся, как бы Кремль не втянул Беларусь в свою СВО еще больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Новости регионов. На радио «Сигнал».
9: В Житковичском районе 23-летний водитель погиб, пытаясь избежать наезда на собаку. Трагедия произошла на 6-м километре дороги Туров-Хильчицы. Перед БМВ внезапно выбежала собака. Молодой водитель попытался уйти от столкновения, однако не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. 23-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. В Беларуси растет число ДТП с дикими животными. За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировали 3593 ДТП с диким зверьем, и это почти на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на дорогах погибли 3650 животных. Чаще всего под колеса попадают косули, лоси, кабаны и благородные олени. На трассе Р-21 Витебск-Лиозна под колеса попал медведь. Это уже второй случай с начала года. Также регистрировались наезды на зубров, рыси, Лани, бобров и выдр. Самыми аварийными трассами по итогам года стали М4 Минск-Могилев, М1 Брест-граница РФ и М6 Минск-Гродно. Грибник заметил странные стволы. Внутри деревьев оказались снаряды. Житель Гродно отправился за грибами и заметил на поляне необычные предметы, вросшие в деревья. Оказалось, это 152-миллиметровые снаряды времен Второй мировой войны. Вероятно, боеприпасы когда-то оставили на земле, а спустя десятилетия выросшие деревья буквально подняли их из почвы. Находку обнаружили и уничтожили саперы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
9: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
7: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
9: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
8: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
9: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
10: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
9: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
11: Вся Беларусь.
4: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
5: Что почем? Из Минска запускают новый прямой автобус до главного аэропорта Варшавы. Желающих тьма.
23: 17 сентября запускается новый прямой автобусный рейс «Минск. Аэропорт имени Шопена». Маршрут пройдет через Слоним, Зельву, Волковыск, Белосток и автовокзал

0: Через переход Берестовица-Бобровники и сразу выводит пассажиров не просто в Варшаву, а к крупнейшему аэропорту страны. Для белорусов это особенно удобно на фоне того, что прямых авиарейсов в Европу стало значительно меньше, а многие поездки теперь начинаются именно с польских аэропортов, комментирует эксперт по туризму Ольга Кравченко.
1: Еще несколько лет назад белорус смог купить билет и напрямую улететь из Минска в Варшаву, Вильнюс, Ригу, Берлин и другие европейские города. После санкций и закрытия воздушного пространства эта схема исчезла. Теперь людям приходится сначала несколько часов ехать автобусом через границу, потом пересаживаться на самолет и еще отдельно закладывать деньги и время на дорогу до аэропорта.
0: При этом в отдельные страны попасть стало практически невозможно из-за визовых ограничений и сокращения транспортного сообщения, продолжает эксперт.
1: На этом фоне особенно показательно, какие направления Беларусь сейчас открывает взамен. Безвиз уже появился с Мьянмой, власти развивают контакты с Северной Кореей, обсуждают соглашение с Мальдивами. То есть формально география путешествий расширяется, но для обычного белоруса выбор стал не удобнее, а страннее. Либо закрытые и изолированные страны, либо очень дорогие курорты.
0: Поэтому прямой автобус до аэропорта Шопена хоть и действительно удобен, но одновременно хорошо показывает, насколько сложнее для белорусов стала обычная поездка в Европу. Раньше до самолета нужно было доехать через Минск, теперь через другую страну. Но помните, если у вас есть жалобы на перевозчиков, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
0: Крути гуся. Кто на самом деле стоит за скандальным игорным бизнесом? И почему его поручил изучить Лукашенко?
3: Как они называются у вас? Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят.
0: Такими словами на совещании Александр Лукашенко обратил внимание на обилие рекламы игорных заведений. По словам президента, в стране развелось подозрительно много казино.
3: У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях.
4: Все зарегулировано, товарищ президент.
3: Ну, оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Так это ж какие обороты?
0: При этом президент признает, что игровые организации получили такую свободу, в том числе из-за регулярных отчислений в государственную казну.
3: И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешана, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами.
0: Реклама «Крути гуся», которая возмутила Александра Лукашенко, принадлежит букмекерской компании «Макс Лайн». Ее в последние годы действительно размещают по всей Белоруссии – на улицах, в метро и даже в общественных туалетах. А сам слоган появился после кампании с живым гусем в небольшой хоккейной коробке, который должен был предсказывать спортивные результаты. Видео тогда вызвало скандал в соцсетях, вспоминает экономист Михаил Крячкин.
5: За брендом «Макс Лайн» стоит финансово-инвестиционная компания «Инхо». Ее крупнейшие владельцы – бизнесмен Артем Леонов и профессиональный игрок в покер Михаил Ускобойников. В 2024 году выручка «Инхо» достигла 363 миллионов рублей. Это на 280% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла на 343%, до 23 миллионов 800 тысяч рублей. И важно понимать, откуда берутся эти деньги. В основе бизнеса – ставки обычных людей. Чем больше белорусы проигрывают, тем больше зарабатывает букмекер. А для части игроков это уже не развлечение. Существует игровая зависимость, лудомания, когда человек теряет контроль над ставками, залезает в долги и продолжает играть даже после серьезных финансовых проблем. У нас все это узаконено. Президент сейчас демонстративно пальчиком помашет, но ничего не изменится.
0: И проблема совсем не единичная. Только по состоянию на июнь как минимум 74 тысяч белорусов уже находились в специальном списке людей, которым ограничен доступ к азартным играм. Причем больше 44

0: 3000 сами попросили закрыть им возможность играть, то есть признали, что не справляются с зависимостью самостоятельно. По оценке ВОЗ, игровым расстройством в мире страдает около 70 миллионов человек, а почти каждый десятый находится в зоне риска. Причем именно люди с проблемным азартным поведением обеспечивают около 80% всех проигранных в мире денег. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». 4 из 10 белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
3: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
2: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
3: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
2: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
3: Слушай, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
2: Да, почти половина.
3: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
2: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
3: Ага, поняла.
2: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
3: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
2: Что ты имеешь в виду?
3: Смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
2: Так.
3: И номинальные доходы, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
2: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
3: Да, звучит так, будто это прям кэш.
2: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, просто гигантская пропасть.
3: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
2: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
3: А что еще?
2: Например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
3: Та самая картошка с огорода? Или, закатки на зиму?
2: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что, семья не потратила на это деньги в магазине.
3: Чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
2: Теоретически да. Но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
3: Это точно.
2: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации просто равна нулю.
3: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
2: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
3: Медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы кажутся где-то на четверть выше, чем на селе.
2: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
3: а иногда даже выше из-за сложной логистики.
2: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
3: Слушай, ну если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
2: Какой?
3: Почему тогда социология показывает такой, ну, высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
2: Да, есть такие цифры.
3: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
2: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
3: Ну, что у него есть деньги на базовые нужды.
2: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
3: Эффект низкой базы.
2: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит: «У меня все хорошо».
3: Но это же только на поверхности, все гладко.
2: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
3: А что там?
2: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
3: Ого, четверть — это очень много.
2: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
3: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
2: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
3: Интересная аналогия.
2: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично. И он искренне говорит, что все хорошо.
3: Ага, едешь себе с комфортом.
2: Но первая же кочка. Внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
3: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
2: Да, это любимый инструмент спасения.
3: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
2: Так.
3: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кабить полгода.
2: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
3: Вот.
2: Но в реальности... бюджета без накоплений. Этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
3: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
2: Ему кажется, ну, я просто выбрал удобный способ оплаты.
3: Ну да, просто частями отдаешь.
2: Ну, математически, человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
3: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
2: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
3: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
2: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
3: Слушай, ну если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
2: Хороший вопрос.
3: Я просто видела данные, и там, ну, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
2: Так.
3: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
2: Ок, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
3: Ну а что, классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
2: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
3: Почему?
4: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
3: Давай.
4: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
3: Ага.
4: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
3: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни.
4: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
3: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
4: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
3: Из-за исторической памяти?
4: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
3: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
4: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
3: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
2: Корзины полные, да.
3: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
4: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
3: Ужасно. Знаешь, если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
4: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
3: То есть предприятиям.
2: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
3: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
2: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
3: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
2: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты, собрать ребенка в школу, купить куртку, способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
3: Да уж, перспектива так себе.
2: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
3: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
2: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
3: Рассрочка заменяет накопление, кредит – страховой запас, а родственники – социальную защиту.
2: Человек продолжает работать и формально не считается бедным. Но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
3: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
2: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
3: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
2: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Курс на полную милитаризацию. В Беларуси взялись за разработку станции для обнаружения малых беспилотников. К чему готовят страну? КБ «Радар» разрабатывает малогабаритную радиолокационную станцию для ближнего обнаружения малоразмерных воздушных объектов «Ребус». Как сообщили в Госкомвоенпроме, она предназначена в том числе для выявления беспилотников, летящих в режиме радиомолчания. Дальность обнаружения «Ребуса» заявлена в 5 километров, отметили в комитете.
6: Многоканальный прием и обработка отраженных сигналов в сочетании со значительным запасом вычислительных мощностей позволили обеспечить высокий модернизационный потенциал создаваемого изделия. Кроме этого, универсальная и компактная конструкция радиолокационной станции «Ребус» позволяет использовать ее в составе различных платформ, расширяя перечень решаемых задач.
5: В дальнейшем РЛС хотят интегрировать в комплексные решения радара по защите объектов инфраструктуры. Ранее армия получила систему управления войсками и оружием «Панацея» и новую радиорелейную станцию «Сосна». Производитель – ОАО «Агат» электромеханический завод. Белорусской армии также обещали разработанный в республике мобильный комплекс связи для вооруженных сил, который называют аналогом «Старлинк». По словам экспертов, все это может говорить о подготовке военных к боевым действиям. И таких признаков в последнее время немало. Да и сам президент уже неоднократно говорил, что готовится к войне.
7: Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать. Все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было.
5: Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть способна ответить на угрозы, исходящие от ее противников, поэтому ей нужно дальше укреплять свой военный потенциал, а также модернизировать армию. Лукашенко подчеркнул, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким. Мол, белорусская армия на своей земле в состоянии дать бой любому противнику. При этом на фоне больших потерь на фронте Владимир Путин может надавить на Александра Лукашенко, чтобы заставить его вступить в СВО, говорит дипломат Валерий Ковалев.
8: Эти люди, они развернут оружие против его самого, или начнется очередная волна протестов, возможно, раскол элит, раскол в ближайшем окружении Лукашенко. Он это понимает, и поэтому он будет всячески увиливать.
5: Российские военкоры пишут, что потери на фронте сейчас огромные, и такое подкрепление было бы очень кстати. Эксперты уже не раз высказывали опасения, что боевые действия на Украине в скором времени могут напрямую затронуть Беларусь. При этом белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Москва отработала руками Минска. Украина обвинила Беларусь в наведении российских дронов на пункт пропуска на границе с Польшей.
9: Российская атака беспилотников на пункт пропуска Ягодин на границе с Польшей проходила при поддержке Минска. Также мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси. Поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
0: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
9: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее, но Беларусь, опять же, обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
0: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
10: Доброго дня, шановні журналісти. У вас багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
0: Официальный Минск открыто тему ретрансляторов не комментировал. Александр Лукашенко лишь намекнул об их судьбе во время чествования выпускников высших военных заведений.
7: Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем.
0: Если информация об атаке на пункт пропуска Ягодин подтвердится, для Минска это может обернуться серьезными последствиями, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Мамы говорят на Радиосигнал.
5: Фильмы ужасов отдыхают. Пассажиры загоревшегося на ходу автобуса рейса Минск-Санкт-Петербург рассказали о пережитом ужасе. 12 сентября в 21 час автобус, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, задымился на трассе между Лепелем и Бегомлем. Судя по видео, задымление было возле колеса. Девушка, которая ехала в автобусе, рассказала, что устойчивый запах дыма был в автобусе еще во время посадки.
11: Списала все на то, что где-то подо мной топливный бак. В итоге, после двух остановок, автобус задымился так, что от запаха дыма было невозможно находиться в салоне. После очередной остановки водители были готовы продолжить поездку, но ехать уже никто не хотел. Почему мы начали движение на неисправном транспортном средстве? Большой вопрос.
5: Этой девушке было важно доехать до места назначения, так как там ее ждал трансфер в ЕС.
11: У людей билеты на самолет с очень малым запасом времени на пересадку. У меня пересадка, но, к счастью, на территории страны. Через 20 минут попыток удалось поймать попутную машину с прекрасной семейной парой.
5: Выяснилось, что у автобуса, который ехал по маршруту Минск-Санкт-Петербург, произошла техническая неисправность пневматической системы. Об этом официально сообщили в Минск-Трансе. Там заявили, что пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный вернулся в парк для проведения технического обслуживания и ремонта.
12: В целях безопасности пассажиров и дорожного движения транспортное средство было остановлено. На место происшествия оперативно направили подменный автобус, в который пересадили пассажиров. В результате задержка в пути составила не более 3 часов, а в конечный пункт назначения автобус прибыл с опозданием всего на час.
5: Это далеко не первый подобный инцидент в Беларуси. Недавно рейсовый автобус сгорел в Минске. По данным МЧС, загорание произошло в моторном отсеке во время движения транспортного средства. Пассажиры самостоятельно покинули автобус после остановки. Пожар был ликвидирован, обошлось без пострадавших. Ранее автобус МАЗ загорелся в столице на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника. А в Минской области загорелся автобус с детьми. Это произошло в Дзержинском районе недалеко от поселка Энергетиков. Кроме того, на выезде из Минска сгорел рейсовый автобус, ехавший по маршруту Минск-Жодино. Все это результат санкций, считает экономист Александр Кнырович.
13: Знаете, есть такой мем «самозагорающиеся автобусы МАЗ». Наш МАЗ выпускает электробусы, но после того, как там поменялись западные комплектующие на китайские, они начали активно гореть, и это десятки случаев, когда загорается моторный отсек.
5: Причина возгорания автобусов кроется в отсутствии качественного и своевременного обслуживания, отмечают эксперты. По их словам, из-за санкций обслуживать транспорт стало сложнее, а это негативно влияет на безопасность. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
5: Это издевательство, а не жизнь. В соцсетях флешмоб. Белорусы показывают свои расчетники и обсуждают низкие зарплаты. Белорусы обсуждают, можно ли сегодня нормально жить на зарплату до 1500 рублей. Поводом стал пост в соцсетях, автор которого назвал такие доходы издевательством над людьми на фоне нынешних цен.
14: С нынешними ценами в магазинах считаю, что у нас в Беларуси не должно существовать зарплат от 800 до 1500 рублей. Это просто издевательство над людьми. Неважно, кем работает человек, дворником, санитаркой или там помощником воспитателя. Как вы считаете, я прав?
5: В комментариях большинство пользователей автора поддержали. Работница Добружского хлебозавода показала свой расчетник. За месяц с учетом ночных смен женщина заработала около 700 рублей. За эти деньги она работает по графику 2 через 2 исключительно в ночные смены с 6 вечера до 6 утра. Согласно расчетному листу, сумма на руки 608 рублей, а с учетом аванса выходит около 700. Работница предприятия задается вопросом, как на это жить?
15: «Ой, люди добрые, да разве ж это жизнь? Сил уже никаких нет молчать. Я на нашем хлебозаводе, который год в ночные смены пашу, пока весь город десятый сон видит. Приходишь со смены, как тень, голова чугунная, света белого не видишь, а поспать толком не получается, потому что дела домашние никто не отменял. И вот за этот каторжный труд, за то, что здоровье свое ночами гробишь, получаешь эти несчастные копейки. Как расчетник откроешь, так и плакать хочется».
5: Низкая зарплата – только часть проблемы. По словам сотрудницы, на заводе годами игнорируют автоматизацию. Упаковка продукции идет вручную, а доплат за ручной труд вместо конвейера люди не видят. Это уже далеко не первая такая жалоба. Другие пользователи тоже публикуют свои расчетники. Молодой специалист по сборке обуви показал свою зарплату в 730 рублей. А механизатор из Слуцка заработал за месяц менее 500 рублей.
16: Расчетный лист. Механизатор, Слуцкого завода. 483 рубля, 17 копеек.
5: Белорусы признаются, что жить стало очень тяжело. Мол, нет ни денег, ни нормальной работы.
17: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
18: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
19: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
20: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
21: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
5: Многие стремятся жить и работать в Минске. Мол, в столице больше возможностей и выше зарплаты. А в регионах зарплаты оставляют желать лучшего. В частности, жительница Борисова записала видео, в котором рассказала, какие зарплаты предлагают в городе за ненормированный рабочий день. Девушка жалуется, что работы нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
22: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
5: Невозможность найти работу с достойной оплатой вынуждает многих ездить на заработки за границу. По официальной статистике Минфина, за год это сделали почти 110,5 тысяч белорусов. Причем эта цифра постоянно растет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Математика для взрослых – 25 против 2. Чем известны Лакокраска и Белесбумпром, с которых сняли санкции в обмен на освобождение политзаключенных?
9: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
0: Об этом заявил спецпосланник президента Дональда Трампа Коул, который прибыл в Минск 15 сентября. Речь идет о сразу двух белорусских структурах – Лакокраске и Белесбумпроме, объясняет экономист Игорь Боровик.
2: Первая компания в списке – «Лидская лакокраска», один из ведущих белорусских производителей лакокрасочной продукции. Предприятие входит в систему «Белнефтехима», выпускает краски, лаки, растворители и химическую продукцию, а значительную часть производства отправляет на экспорт. Американская санкционная история лакокраски началась еще в 2008 году. Тогда ограничения распространили на предприятие «Белнефтехима». Их активы в американской юрисдикции блокировались, а американским компаниям запрещались деловые отношения с ними. А вот «Белесбумпром» – это вообще не отдельный завод. Это государственный концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в который входят десятки предприятий. Они выпускают мебель, фанеру, древесные плиты, пиломатериалы, бумагу, картон и другую продукцию.
0: Но важно понимать, что снятие американских санкций не значит, что завтра продукция предприятий массово вернется на западные рынки, говорит эксперт.
2: Максимум станет проще проводить международные расчеты, работать с банками, перевозчиками, страховыми компаниями и иностранными контрагентами. Но европейский рынок не откроется. Штаты у нас эту продукцию и не покупали, так что главным рынком для предприятия останется Россия.
0: Причем это уже не первый подобный обмен. В декабре 2025 года после освобождения 123 человек США сняли ограничения с Беларусь-Калия, напоминает политолог Николай Третьяк. Прошло почти 9 месяцев, однако экономического прорыва, которого можно было ожидать после американского решения, не произошло.
3: Одна из главных причин – санкции Евросоюза, которые остались в силе, а значит, для белорусского калия и не только, по-прежнему закрыт прежний короткий и выгодный маршрут через Литву и порт Клайпеды. Более того, летом суд Евросоюза отклонил попытку оспорить ограничения, которые мешают транзиту белорусских удобрений через Литву.
0: То есть экономический эффект от договоренности с Вашингтоном практически отсутствует, пока к американскому решению не присоединяется Европа, поясняют эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Одна отрава. В Беларуси запретили безглютеновый хлеб из России. В нем нашли недопустимые добавки.
9: Госстандарт запретил продажу 300-граммового безглютенового зернового хлеба от российского производителя «Диетика». При производстве использовались недопустимые добавки – сахарный колер, ксантановая камедь и большое количество лимонной кислоты. Опасный товар уже изъяли из продажи и вернули поставщику.
0: О том, что хлеб из России не соответствует производственному регламенту, заявила Витебская областная инспекция. Опять некачественный товар из России пытался пробраться на прилавки белорусских магазинов, жалуются покупатели. А ведь еще в начале лета секретарь союзного государства Сергей Глазьев рассказывал о механизмах защиты союзного рынка от продукции сомнительного качества.
9: Необходимо создать надежную систему контроля качества и контроля за деятельностью органов по сертификации продукции, объединить в одну систему и предложить как образец и для Беларуси, и для России.
0: Формально цель красивая – больше доверия, защита потребителей и общий рынок без лишних препятствий. Правда, параллельно с этими заявлениями Россия ввела собственные механизмы контроля, которые создают барьеры для белорусского экспорта. Речь о системе SPOT, о которой президент Лукашенко сначала говорил с Владимиром Путиным, а позже вспоминал на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
4: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
0: Суть спот в том, что импортеры должны заранее получить специальный код. Перевозчик предъявляет его на границе. Если товар в машине не совпадет с данными в системе, его могут не пропустить. При этом белорусская сторона к российским товарам такие требования не предъявляет, подчеркнул Лукашенко.
4: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
0: По словам экономистов, если бы это был действительно равный союзный рынок, правила работали бы одинаково в обе стороны. Белорусский бизнес уже проходил через такие истории. Молочные войны, мясные ограничения, претензии к качеству, документы, сертификаты, внезапные запреты. Формально все это часто объяснялось заботой о потребителе, но на практике такие решения били по конкретным предприятиям, складам и экспортным контрактам. При этом белорусскому покупателю остается только надеяться, что сомнительный российский товар успеют найти раньше, чем он окажется у него на столе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Элитные соседи элитного поселка. Бывший посол России получил участок для коттеджа в Дроздах. Кто там еще живет?
9: Российскому чиновнику Дмитрию Мезенцеву выделили 15 соток земли почти на 50 лет. Решение столичных властей получило пометку «для служебного пользования».
0: Мезенцев был российским послом в Беларуси с 2019 по 2021 год. Как пишут минские журналисты, новый дом он строит в весьма статусном месте.
9: Непосредственными соседями бывшего посла России стали бывший госсекретарь Совбеза и генсек АДКБ Станислав Зась, а также семья председателя Совета Республики Натальи Качановой.
0: Дрозды давно стали не просто дорогим районом Минска, а своеобразным поселком для белорусской номенклатуры. В середине 2000-х высокопоставленным чиновникам начали предлагать строить там коттеджи рядом с резиденцией Лукашенко, рассказывает эксперт в сфере элитной недвижимости Вероника Воронцова.
6: В разные годы недвижимостью там обзавелись бывшие премьеры, министры, руководители силовых ведомств, судов, государственных структур и крупные бизнесмены. Список действительно впечатляет. Бывшая глава ЦИК Лидия Ермошина, бывший министр иностранных дел Владимир Макиё, бывший глава МВД Владимир Наумов, экс-генпрокурор Григорий Василевич, а также бизнесмены Юрий Чиж и Александр Шакутин.
0: Правда, остается непонятным, почему российский чиновник получает белорусскую землю в тот момент, как сами белорусы десятилетиями стоят в очереди на улучшение жилищных условий, говорит эксперт по жилищной политике Александр Кравцов.
8: Сейчас в Минске на учете более 170 тысяч таких семей. За все время программы улучшили жилищные условия чуть больше 2000 семей. Это капля в море, скорость черепашья. И некоторые семьи имеют все шансы просто не дожить до переселения в нормальную квартиру.
0: В прошлом году в Минске ввели 723 тысячи квадратных метров жилья. Но для граждан, состоящих на учете нуждающихся, предназначались только 147 тысяч, примерно пятая часть. Получается довольно показательный контраст. Одним приходится годами доказывать государству, что им действительно нужны дополнительные квадратные метры. А бывший иностранный посол получает в элитном районе Минска 15 соток земли. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
5: Новая волна освобождений. Кого отпустили в этот раз в обмен на снятие санкций с двух белорусских предприятий? Александр Лукашенко освободил 25 заключенных после переговоров со спецпосланником американского президента Джоном Коулом, который прибыл в Минск 15 сентября. На встрече с Александром Лукашенко он предложил освободить заключенных по политическим статьям в обмен на снятие санкций США с двух белорусских компаний – «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также он заявил, что американская администрация обратилась в Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
10: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
5: По словам Коула, сейчас все освобожденные находятся в Литве. Среди них юристы, медиа-менеджеры, музыканты и предприниматели. Тема заключенных по политическим статьям неизменно входит в повестку белорусско-американских переговоров. При этом Александр Лукашенко ранее заявил, что в Беларуси нет политических статей и политзаключенных, а есть правонарушители. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона готова следовать достигнутым договоренностям.
4: Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению, и белорусская сторона готова следовать наших с вами договоренностей. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.
5: По словам экспертов, экономические санкции и углубление зависимости от России серьезно подорвали стабильность Беларуси. Это подталкивает Александра Лукашенко к поиску компромисса с Западом, говорит экономист Ярослав Романчук.
7: Паровозик российский, токсичный паровозик российский, ведет к санкциям, ведет к потере европейского рынка, собственно, что и случилось. И Беларусь очередной раз нарвалась на еще большую зависимость от России. И сейчас отныне только российский рынок, это рынок сбыта белорусской сельхозпродукции и готовой из сырья. И такой паровозик ведет только в одно место, в тупик.
5: Ранее США уже сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и Министерства финансов. В ходе предыдущих раундов переговоров также заявлялось о снятии санкций с белорусского Акалия. Кроме того, в начале сентября прошлого года США частично сняли санкции в отношении Белавия. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском более 50 человек, осужденных по политическим статьям. Помимо отмены санкций, США рассматривают возможность возобновить деятельность американского посольства в Минске. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Мамы говорят на радиосигнал.
5: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Белстат отчитался о доходах белорусов. Сами белорусы показали реальные цифры. И это беда. По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в первой половине года выросли более чем на 8%. Традиционно главный источник дохода семей – зарплата, отметили в Белстате.
11: На зарплату приходится 66,6% от общего объема поступлений. 22,1% – это пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты населению. На поступление от предпринимательской деятельности пришлось 6,7%, 4,6% – это доходы от собственности и прочие доходы.
5: Реальные располагаемые денежные доходы – это деньги за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Сами белорусы говорят, что рост реальных доходов видят только на бумаге. Многие признаются, что денег на жизнь едва хватает. Один из популярных тиктокеров опросил прохожих на улицах Минска, сколько денег им хватило бы для комфортной жизни и где можно зарабатывать такие суммы. Ответы разнятся.
12: Чтобы жить хорошо, ну, хотя бы 1005.
23: Ну, не меньше 4.
24: Мне 3 хватает.
25: А если дети появятся? Сколько?
24: Я думаю, побольше надо.
12: Ну, хотя бы от 4000.
26: Да, учитывая, что свое жилье несъемное.
27: Ну, если съемное, тогда плюс еще хотя бы 1000.
28: Чтобы мне комфортно жить, мне должна быть пенсия 1003-4. Вот чтобы мне комфортно жить, вот мне, вот чтобы мне жить комфортно, чтобы я смогла съездить куда-то, чтобы я смогла позволить себе, ну, какие-то, ну, да, отдых.
5: Многие опрошенные блогером прохожие называли айтишников среди работников, которые зарабатывают больше всего. Экономисты ранее обращали внимание, что белорусские компании будут вынуждены повышать зарплаты сотрудникам, если общественно-политическая ситуация в стране не изменится и проблема миграции населения не исчезнет. В то же время эксперты уже не раз высказывали беспокойство рекордным ростом заработков, который опережает экономику и производительность труда. Усиливающиеся из-за этого перекосы, по их оценкам, могут привести к неприятным последствиям. На это уже обратил внимание президент. Во время отчета правительства Александр Лукашенко заявил, что нужно сбалансировать потоки в экономике.
4: Тема номер один, волнующая наших граждан. Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. рост цен 106,8%, при задании 105. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере.
5: Во второй половине прошлого десятилетия в стране ввели норму, которая обязывала поддерживать рост зарплат не выше роста производительности труда. Однако в апреле 2020 года на фоне пандемии и предстоящей электоральной кампании правительство отвязало рост зарплат от производительности труда. Позднее норма снова стала действовать, но в 2022 году Совмин до особого распоряжения приостановил действие нормы о привязке зарплат к росту производительности труда. По планам правительства, финансовые поступления населения в этом году будут расти заметно скромнее, чем в прошлом году. С поправкой на инфляцию прибавка доходов ожидается на 4,8% к уровню прошлого года. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Важный сигнал.
5: Тонкий лед. Зачем Беларусь стянула войска и технику к Сувалкскому коридору? Беларусь стянула войска и военную технику к границам Польши и Литвы для 4-дневных командно-штабных учений, часть которых проходит в непосредственной близости от Сувалкского коридора, стратегически важного для НАТО участка польско-литовской границы. Как сообщили в Минобороны, в маневрах, среди прочего, принимают участие механизированные и танковые батальоны.
13: Учения Западного оперативного командования проходят с 15 по 18 сентября под руководством начальника генштаба Павла Муравейко. Военные отрабатывают прикрытие границы, обеспечение военного положения, борьбу с диверсионными и незаконными вооруженными формированиями, а также отражение атак беспилотников и легкой авиации.
5: При этом в Российской Госдуме заявили, что России мог бы быть полезен Сувалкский коридор, который обеспечил бы удобное снабжение Калининградской области. Как сказал первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев, что если оценивать итоги Второй мировой войны с точки зрения президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Калининградская область исторически является частью Малой Литвы, то можно прийти к выводу, что вся Прибалтика должна принадлежать России.
14: Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика скорее должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно, нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи.
5: Журавлев призвал литовские власти держать язык за зубами, добавив, что литовская армия является одной из слабейших в мире и, по его мнению, не выдержит противостояния с Россией даже в течение суток. На фоне таких заявлений Литва продолжает укреплять свою границу в рамках Балтийской линии обороны. Важной частью этой стратегии стало создание парков контрмобильности на границе с Белоруссией и Россией. Всего планируется организовать 27 таких парков. Текущая ситуация заставляет литовцев все больше и больше милитаризоваться, говорит глава службы охраны литовской границы Рустам Любаев.
15: На данный момент ситуация на границах с Белоруссией и Россией стабильная, но остается напряженной. Вероятность провокации высока.
5: Восточную границу усиливают и другие страны Балтии. Там это называют ответом на потенциальные военные угрозы со стороны Москвы и Минска. При этом в Минске также в ответ постоянно заявляют об угрозе из стран Балтии. Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. Они предупреждают, что в таком случае Беларусь пострадает в первую очередь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет!
2: В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, ходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
3: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
2: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
3: Ага, интересное сравнение.
2: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
3: Точно.
2: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
3: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
2: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
3: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
2: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
3: Или руководителя управления, да.
2: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
3: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
2: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
3: Переработками, очевидно.
2: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
3: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
2: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
3: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
2: Угу.
3: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
2: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
3: Людям было просто страшно заводить детей.
2: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
3: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
2: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
3: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
2: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
3: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
2: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
3: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места,
2: в силу возраста или просто выгорания.
3: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
2: И это еще самый оптимистичный сценарий.
3: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
2: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
3: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
2: Люди массово бегут.
3: Бегут?
2: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
3: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
2: Ну, когда-то да.
3: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
2: Заработать можно, если звезды сойдутся.
3: В смысле?
2: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
3: Ну, это идеальный сценарий.
2: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
3: Ага.
2: Это сорванная к 40 годам.

0: Понятный четкий сменный график.
1: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
0: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
1: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
0: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
1: Какой?
0: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
1: Классическая советская пирамида унижения.
0: Директор треста кроет матом начальника участка.
1: Тот срывается на прораба.
0: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
1: Типа так закаляется характер.
0: Да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
1: А кто приходит закрывать эти дыры?
0: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
1: Методом проб и ошибок.
0: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
1: Примерзающие углы.
0: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
1: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
0: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
1: Давай цифры.
0: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
1: Угу.
0: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
1: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
0: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
1: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
0: Некомпетентное руководство.
1: Именно.
0: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
1: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
0: Давай разберем.
1: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
0: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
1: сложнейшими процедурами согласования премий.
0: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
1: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
0: Да-да.
1: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
0: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
1: Да, стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
0: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
1: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
0: Соседние рынки.
1: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
0: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
1: Самых смелых и инициативных.
0: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
1: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
0: Да уж.
1: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
0: Ну, как обычно.
1: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
0: Ага.
1: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
0: Слушай, ну а разве эти механизмы...

0: Механизмы плохи сами по себе. Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
1: Безусловно.
0: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
1: На бумаге это выглядит безупречно.
0: Так.
1: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
0: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
1: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
0: Ну, логично.
1: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
0: Да, без сил даже поговорить с семьей.
1: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
0: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
1: Именно.
0: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
1: К раскручиванию инфляционной спирали.
0: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
1: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
0: Как это выглядит на практике?
1: Смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
0: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
1: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
0: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
1: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
0: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
1: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
0: Именно так.
1: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Могилевском районе сгорел сеносклад. Это произошло в деревне Присна-1. К моменту прибытия спасателей огонь охватил всю площадь здания. Пожар удалось оперативно ликвидировать силами МЧС и работников предприятия. Пострадавших нет. Причину возгорания и размер ущерба еще устанавливают. На месте работали 6 единиц техники. Коньяк из Слонима оказался не совсем коньяком. 6-летний грузинский ретро, который производит Слонимский винно-водочный завод, проверили специалисты госстандарта. И выяснилось, что с выдержкой у напитка есть вопросы. Содержание дубильных веществ составило всего 0,17 грамм на дециметр кубический, при норме не менее 0,3 грамма. В госстандарте заявили, что такую продукцию нельзя идентифицировать как выдержанный коньяк, за который она себя выдает. Получается, на этикетке коньяк, а по результатам проверки уже не совсем. Белая лиса с ошейником пришла к людям под Логойском. Необычную гостью заметили на дачном участке в деревне Киселевка. Белая лиса рылась в мусоре, а при виде людей убежала. Позже она вернулась. Хозяин участка вынес животному курицу и воду. На шее у лисы заметили ошейник. Похоже, зверь может быть домашним. Лиса выглядела худой и потрепанной. Поела и снова ушла в лес. Белая окраска для дикой лисы крайне необычна, а песцы в Беларуси в природе не обитают. Возможно, животное сбежало с фермы или от владельцев. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Совет на миллион. Мининформ настоятельно порекомендовал белорусам смотреть не YouTube, а что-нибудь другое. Проблема в том, что аналогов нет. Министерство информации отреагировало на блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ и порекомендовало людям использовать национальную видеоплатформу. Ведомство расценило очередную блокировку госканалов на YouTube как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам.
4: Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.
3: Видимо, речь идет о госсервисе «Видеобел», где фиксируется только 600 тысяч посещений в месяц. Напомню, 14 сентября YouTube заблокировал ряд каналов белорусских медиа. Кроме проектов СТВ, включая ДХ-шоу, под блокировку попали радио «Культура Бай», радио «Столица», первый канал белорусского радио и «Беларусь РТР». Предыдущая волна блокировок была в апреле. Тогда YouTube удалил каналы государственного информагентства «Белта», а также телеканалов ОНТ и СТВ. В Мининформе тогда заявляли, что негативно оценивают этот шаг и оставляют за собой право на принятие необходимых мер реагирования. По неофициальной информации, Мининформ серьезно обсуждает блокировку YouTube. Сейчас ведомство прощупывает почву, чтобы понять, чем может обернуться такое решение. На госканале ранее вышел мини-опрос жителей Гродно о возможном исчезновении популярного сайта.
5: Я использую много других платформ, помимо иностранных. По большей части это отечественные платформы.
6: Я не так часто пользуюсь, поэтому, в принципе, ну почему нет? Отношусь к этому положительно, так как надо привлекать белорусские платформы.
3: Видео с опросом госканал опубликовал в соцсетях, но, по всей видимости, получил не ту реакцию, на которую рассчитывал. В комментариях не нашлось ни одного белоруса, который бы высказался за блокировку. На фоне того, что в ролик из Гродно попали исключительно те, кто такое решение чиновников одобряет, ситуация выглядит, мягко говоря, странно, отмечают пользователи.
7: Чуть не верится ни капельки в этот опрос. До 99% людей даже не знало, что на Ютубе есть госканалы. Кто их там вообще смотрит? Для госканалов есть телевизор, а Ютуб вообще не для этого используют.
8: Я ни одного из этих умников в Гродно не видел. Вы по каким катакомбам искали участников для опроса? Пускай те, кто говорит, что пользуются отечественными аналогами, и что их куча, и их надо продвигать, придут на советскую и покажут мне эти белорусские платформы.
9: Что за бред? В моем окружении нет ни одного белоруса, который поддерживает блокировку Ютуба. Уважаемые государственные СМИ, вот этот ваш вброс вообще не от мира сего. Постыдились бы хоть. А тем из видео, кто выступает за блокировку, предлагаю переехать в Москву, где вообще ничего не работает. Бизнес теряет прибыль, качество услуг падает, но вам точно там будет комфортно.
10: На Ютубе миллионы полезных видео и каналов для развития и обучения со всего мира, а вы и сюда политику приплели. Молодняк и так из Беларуси весь разъезжается. Одумайтесь, не потеряйте его остатки.
3: Люди поделились в комментариях тем, какие обучающие уроки по иностранным языкам, танцам, живописи, строительству и кулинарии смотрят на YouTube. Родители отмечали, что они и их дети обожают каналы видеохостинга, посвященные живой природе, домашним простым опытам и творчеству. Белорусы также обратились к чиновникам и госсми назвать отечественные альтернативы популярной платформы. Но вопросы до сих пор остаются без ответа. Медиаэксперт Павлюк Быковский говорит, что повода для массовых волнений пока нет, но тревожные звоночки присутствуют.
11: Точку на том, будут ли блокировать YouTube в Беларуси, трудно ставить. Есть плохие маячки. Есть маячки, связанные с тем, что люди, которые принимают решения, ну, так скажем, возрастные, и они не обязательно сами лично пользуются интернетом, Ютубом. И мы помним, что Александр Лукашенко говорил, что это все помойки, это так не нужно. При этом мы видим, что где-то начиная с февраля многие госсми стали говорить: «Приходите к нам на Макс». То есть они стали повторять за россиянами переход на Макс. Но это сеть, которая не дала им, во-первых, таких хороших возможностей, которые есть у Телеграма или Ютуба. А с другой стороны, туда пришло не так много людей.
3: Что касается блокировки белорусских государственных СМИ на YouTube, то это решение, вероятно, объясняется их поддержкой российской СВО на Украине, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
12: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
13: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, полковник Александр Гусев.
12: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
14: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
12: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
14: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащат в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
12: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
15: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, и базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
12: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Новости регионов. На «Радиосигнал».
3: В Кидале под колесами автомобиля оказалась женщина. Легковой автомобиль сбил пешехода. В результате столкновения женщина-пешеход оказалась зажатой прямо под машиной. Прибывшие спасатели быстро зафиксировали автомобиль и с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшую. Женщину передали медикам, ее госпитализировали. В продукции белорусских предприятий выявили нарушения изготовления продукции. Россельхознадзор сообщил о несоответствиях в продукции Слуцкого сыродельного и мясокомбината. В сметане Слуцкого сыродельного комбината обнаружили превышение по дрожжам. Российская сторона попросила временно ограничить статус предприятия в реестре Таможенного союза. На площадке Слуцкий мясокомбинат выявили нарушения в полуфабрикатах из говядины. Предприятие переведут на усиленный лабораторный контроль. Кроме того, нарушения обнаружили еще на трех белорусских производствах. В частности, в говядине филиала Каменецкий Брестской межрайонной торговой базы выявили сальмонеллу, в готовой продукции из мяса птицы Витебской бройлерной птицефабрики бактерии группы кишечной палочки. В деревне Галошево Толочинского района на аукцион выставили остатки усадьбы дворянского рода Тюндевицких. Начальная цена – всего одна базовая величина. Кирпичный двухэтажный дом построили в 1897 году. После революции семья эмигрировала в Польшу, а усадьбу национализировали. В разные годы там размещались школа-интернат, сельская школа, клуб, колхозная контора и библиотека. К концу 90-х годов комплекс опустел. Сегодня от некогда большого имения фактически сохранился только флигель. Остальная усадьба превратилась в заброшку. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
12: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
13: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Zoomleon Belarus» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Zoomleon» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
12: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Zoomleon Belarus». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
13: После выхода МАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Zoomleon».
12: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Zoomleon Belarus» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
16: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Zoomleon» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
12: В самой «Zoomleon» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
12: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
13: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
12: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Беларуси. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
13: «Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США. Но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется. Поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет».
12: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
17: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция, и пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
12: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
18: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
12: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
18: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант.
12: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
19: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
12: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
18: Путин, полковник, обещал мне полковника присвоить.
20: Полковника кого может присвоить Путин?
18: Российской армии.
20: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
18: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
12: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
22: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовый в обеспечении военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у вас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире. Мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего, армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Дизель раздора. Дроны атаковали предприятие Башнефти в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий Башнефти, которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть-Уфа-Нефтещим». 5 августа пострадал завод «Башнефть-Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть-УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть-Уфа-Нефтещим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
1: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из трех нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там три больших предприятия, три завода, они принадлежат формально Башнефти. А Башнефть, она в собственности Роснефти находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
0: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американец. Американист Евгений Трудный.
4: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
0: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
5: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут? Пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России. Чтобы тот самый план-ковер, он был таким прям более-менее постоянным. Чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду. Может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам. Вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику. Теперь будут расширять и свой список целей тоже.
0: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу, в России, людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
21: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
6: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
2: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
7: Эк.
2: 2.
7: До.
2: 3.
7: Тин.
2: 4.
7: Чар.
2: 5.
7: Пач.
2: 6.
7: Че.
2: 7.
7: Сат.
2: 8.
7: Ат.
2: 9.
7: Но.
2: 10.
7: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
25: Да, тема прям горячая.
24: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
25: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
24: Ага, но бумаги.
25: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
24: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
25: Угу.
24: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
25: Логично, выручка 100 рублей.
24: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
25: Так, ну получается 126 рублей.
24: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
25: а яблок-то физически стало меньше.
24: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
25: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
24: Да-да-да. В акпритом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
25: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
24: Ходят, да.
25: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
24: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
25: Ого, приличный объем.
24: А сейчас?
25: 22-24 тысячи штук.
24: Падение на треть.
25: 100%. Падение физического объема.
24: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
25: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
24: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
25: В смысле некуда?
24: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
25: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
24: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
25: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
24: Калий.
25: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
24: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
25: В ту же Бразилию, Китай.
24: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
25: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
8: География.
24: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
25: Литовский порт, да.
24: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
25: А сейчас этот маршрут отрезан?
24: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
25: Это же тысячи километров!
24: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
25: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
24: Работают. Но это работа ради работы.
25: В каком смысле?
24: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
25: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
24: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
25: Затопят?
24: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
25: Окей, порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
24: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
25: Ловушку?
24: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
25: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
24: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
25: Диктует цены.
24: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
25: И просят скидки?
24: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
25: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
24: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
25: Да, бизнес бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
24: А в нефтянке все еще жестче.
25: С нефтепродуктами тоже скидки.
24: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
25: А сейчас?
24: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
25: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
24: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
25: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
24: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
25: И сколько страна на этом теряет?
24: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
25: В год?
24: В месяц.
25: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
24: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
25: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
24: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
25: Ну почему сразу деградации?
24: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
25: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
24: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
25: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
24: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
25: То есть просто собирают из чужих деталей?
24: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
25: А в чем риск-то?
24: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
25: Так.
24: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
25: Угу.
24: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
25: Но дешевле?
24: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
25: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
24: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
25: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
24: Ага.
25: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
24: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
25: Ого!
24: Экономика тупо живет в долг.
25: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
24: Да, 14,4 миллиарда долларов.
25: Ну вот, огромная подушка безопасности?
24: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
25: И отлично. Золото – самый надежный актив.
24: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
25: Но золото можно продать на бирже?
24: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
25: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
24: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
25: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
24: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
25: Обалдеть.
24: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
25: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
24: Абсолютно.
25: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
24: Это статистический мираж.
25: В смысле?
24: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
25: А какая реальная безработица?
24: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
25: Это как?
24: Человек не уволен, но…
25: Но?
24: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на четырехдневку.
25: Ага, и платят меньше.
24: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
25: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
24: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
25: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
24: Например?
25: Ну, сложная химия.
24: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
25: Инженеры.
24: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
25: И куда они?
24: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
25: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
24: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
25: Да уж.
24: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
25: Цены растут.
24: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
25: Угу.
24: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
25: А внутри страны дефицит.
24: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
25: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
24: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Поликлинику не трожь. Минчанин снял ролик про очередь к врачу в 200 человек. Теперь за него взялась милиция.
11: 24-я поликлиника. Чтобы взять вот этот конченый листик, я просидел в очереди 3 часа. 3 часа просидел в очереди, взял листик, чтобы комиссию пройти за 10 минут. Что за бардак? Что за бардак? Скажите мне, пожалуйста.
10: Так минчанин Сергей Каковка снял очередь в 24-й поликлинике Минска, где водители проходят обязательную медкомиссию. По его словам, в тот день своей очереди ждали больше 150 человек.
11: Почему не разговариваете поликлиники? Почему одно место только работает для медкомиссии? Почему вы мучаете людей? Что это такое? Надо разобраться. 3 часа просидеть, чтобы взять направление, что сдавать. Вы что, вообще сумасшедшие, что ли?
10: Саму комиссию мужчина после этого прошел всего за 10 минут. Качество такого осмотра водителей вызвало у Сергея еще больше вопросов.
11: Прихожу в кабинет и прохожу комиссию, они даже меня не проверяют. Они хлоп-хлоп, печати хлоп, а вы говорю, смотреть, будете что-нибудь? Кого-нибудь проверять будете? Мы все проверили, 10 минут я прошел все кабинеты. Ну, 3 часа просидел за этим листочком, сгрузите просто поликлиники, сделайте во другой поликлинике, так, чтобы давали направления, сделайте, чего вы мучаете людей, Все в одной поликлинике Минска, все проходят водительскую херню, вы че, Люди в шоке, люди в панике, люди по головам ходят, люди душатся,
10: Два ролика блогера набрали около 1 000 000 просмотров. Комментаторы делились своими подобными историями и поддержали эмоциональное заявление Сергея. Но вместо ответа поликлиники история получила другое продолжение. Мужчине позвонили из милиции, пригласили на беседу в отделение и посоветовали удалить ролики.
11: Да у меня нет слов, у меня просто нет слов. Ребят, надеюсь на вашу поддержку. Этот бардак надо убирать. Я не судья, не правосудие, там, не чиновник, слава богу. Но это бардак, это бардак.
10: Удалять видео Сергей пока не собирается. Парень говорит, что не сделал ничего противозаконного. Белорусы в комментариях пишут, что единственной адекватной реакцией на данную историю должна быть проверка организации работы поликлиники, а не вызов автора видео в милицию. Но помните, если вы столкнулись с некачественным медицинским обслуживанием, у вас есть жалобы на рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
23: Радиосигнал 666 АМ.

0: Санитарного состояния помещений и торгового оборудования, 18 случаев несоблюдения требований к сбору и утилизации пищевых отходов.
1: Такие неутешительные результаты показала проверка 90 торговых объектов Могилевщины.
0: Контролеры установили серьезные нарушения на 60 объектах. В итоге запрещены в реализацию более 298 килограммов мясной продукции.
1: Также напомним, что с 9 сентября контролеры госстандарта изъяли из продажи тефтели и бифштекс предприятия «Арколь» с сальмонеллой. Проверка нагрянула на предприятие после того, как покупатели начали массово попадать в инфекционные отделения с отравлением.
2: Я проснулась от того, что у меня вздутие, меня очень сильно тошнит, меня трясет, у меня просто немеет все тело. Я померила температуру, у меня температура была 38, меня вырвало, потом я выпила таблетки, температура спадала, но спадала она до 37,3-4, там, плюс-минус. Вот, то есть таблетки не сильно помогали, и тело просто немело очень сильно. Приехал с работы муж и пожаловался мне на такие же симптомы, как и у меня. Целый день мы вот так вот пролежали, всю ночь нам становилось только хуже. Позвонили в скорую, скорая сказала, надо в инфекцию.
1: Сальмонелла в мясе и полуфабрикатах – это очень опасно, предупреждают эксперты. Дело в том, что данная бактерия способна жить и размножаться до 4 месяцев, даже при минусовой температуре. То есть и сотрудники, и покупатели могут и дальше разносить заразу.
3: Если, допустим, мы купили инфицированное мясо, и в процессе приготовления этого мяса мы инфицировали рабочий стол, инфицировали, у нас инфицировались руки, мы это мясо положили инфицированными руками в холодильник. Так может попасть сальмонелла и внутрь холодильника, и в морозильник, то есть нашими инфицированными руками.
1: Также за последний месяц госстандарт запретил продажу замороженных полуфабрикатов «Свиная» и «Аппетитная» из Каменца, в которых обнаружили кишечную палочку. А в пирожных пинского «Коупрома» и вовсе нашли золотистый стафилококк. Белорусы в соцсетях возмущены такой обстановкой в сфере питания, от которой страдает не только кошелек, но и здоровье. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, медицинское обслуживание, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Лучше бы на стипендию отдали. Иркутский вуз потратил еще 670 тысяч на рекрутера. Квоты пока далеки от идеала. Об этом рассказали сами студенты. По их словам, в начале сентября Иркутский госуниверситет нанял специального подрядчика за 300 тысяч рублей. Оказалось, что он должен был завербовать только одного студента в беспилотные войска. После того, как один из молодых людей подписал контракт с Минобороны, вуз разместил новое объявление. Разыскивался подрядчик, который завербует 3 студентов. За это декан готов заплатить 670 тысяч рублей. Дело в том, что сами студенты не хотят подписывать контракт, а после разговора с профессиональными рекрутерами молодые люди внезапно соглашаются. Вербуют не только студентов, но и срочников. Однако тут действуют совсем другие методы, рассказывает Мария Королькова, мать одного из срочников.
6: Первый случай предан огласке 3 сентября, это Максим Мистин, был закрыт в помещении под физическим воздействием, был заключен контракт. И второй случай предан огласке 10 сентября, это Владислав Иванцев. Мама Владислава сейчас находится в городе Богучар, ждет встречи с командованием. А командование при этом очень недовольно, что мама обратилась в СК и прокуратуру.
5: Сына Марии Корольковой, по ее словам, также принудили подписать контракт. После того, как она рассказала об этом в одном из военных чатов, к ней стали обращаться другие матери. Например, мама 19-летнего Романа Пашаева рассказала жуткую историю.
6: Как говорит его мама, на него...

0: Давили. Он вспоминал, как его в июле червенком били на полигоне. Стал бояться, ноги трясутся. Он боялся, что начнут бить опять, и подписал. Его тогда сержант просто избил черенком от лопаты по голове, по рукам, между ног, по икрам.
1: Главный страх матерей в том, что их сыновья погибнут. У них нет боевого опыта, и они еще слишком молодые, чтобы участвовать в таких страшных событиях, говорят женщины. На фронте в последнее время действительно увеличились потери среди личного состава. Об этом говорят военные медики и сами солдаты.
2: В день 500-700 человек. Это без учета, без вести. Да, у нас тут, я просто в Красноярске смотрю, тут такое же кладбище развилось. И был миллионный город, кладбище уже.
1: Самое сложное направление – Донецкое. Там не прекращаются ожесточенные бои. Именно туда Минобороны направляет все силы, и новобранцев в том числе.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Вице-премьер правительства Николай Снапков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
5: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирование справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиления взаимодействия между людьми.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: После такого ада еще призывает рожать больше. В пятом роддоме Минска женщине отказали в кесаревом сечении. Она пошла в Минздрав и прокуратуру. В Беларуси все чаще стали всплывать случаи акушерского насилия. Чем это объясняется? Данные социологических исследований выделяют две основных причины. Во-первых, женщины стали активнее отстаивать свои права и стали смелее говорить о деликатных вопросах. Во-вторых, развитие социальных сетей вышло на качественно иной уровень, и благодаря общественному резонансу в интернете удается привлечь внимание властей к различным инцидентам. Однако ни первое, ни второе до сих пор пока не помогло решить проблему с грубостью и медицинской халатностью в отношении беременных. Так, например, обращение минчанки в Минздрав с просьбой разобраться в неприятном инциденте не принесло результата. Делится подробностями произошедшего юрист Ирина Кисель.
7: Роженица поступила в пятый роддом Минска со схватками. Женщине сделали УЗИ, по результатам которого указали предположительный вес ребенка в 4,5 килограмма. Девушка попросила врачей сделать кесарево сечение, так как опасалась за жизнь ребенка и свое здоровье, из-за того, что малыш очень крупный. Роженице отказали, так как один из врачей путем пальпации живота определил, что вес ребенка составляет не больше 4 килограммов 200 граммов. Вместо этого ей предложили вскрыть плодный пузырь, чтобы простимулировать родовую деятельность. Заявив, что если она откажется, то должна подписать заявление, по которому ответственность за все последствия, вплоть до гибели плода, будут лежать исключительно на ней. То есть женщину, находящуюся в уязвимом положении, начали запугивать. Кроме этого, минчанка не получала необходимую анестезию. На пороге болевого шока ее просто обкололи транквилизаторами. Также роженицу, у которой были явные угрозы для жизни и здоровья во время родов, оставляли без присмотра на от 40 до 60 минут.
6: Как рассказала сама роженица, цитирую, «В какой-то момент я не смогла уже и нормально дышать, просто кричала от боли. И в это время все, что я услышала от врача, а зачем вы приехали? Думали, рожать не больно?» Закончилось все тем, что спустя 6,5 часов, цитирую минчанку, кромешного ада, она родила сына весом более 5 килограммов и ростом 56 сантиметров. После выписки из роддома молодая мама обратилась в медклинику для обследования, где были зафиксированы осложнения здоровья из-за неправильных родов, в частности, абсцесс половых органов. Минчанка обратилась в Минздрав с просьбой разобраться в ситуации, дать оценку действиям и грубому отношению медицинского персонала. Комитет по здравоохранению Мингорисполкома отчитался, что проверку провел и дал следующий ответ.
8: Оказанная вам медицинская помощь в роддоме соответствует клиническому протоколу. Факты нарушения медицинской этики и деонтологии со стороны медицинских работников роддома комиссией не установлены, в том числе ввиду отсутствия записи видеонаблюдения, срок хранения которой составляет 30 суток.
6: Отмечу, молодая мама с таким ответом чиновников не согласна и уже готовит обращение в прокуратуру. Напомню, после инцидента в роддоме Минска с выкидышем на глазах у других рожениц, Минздрав пообещал, что медработники будут проходить специальное обучение и курсы по бережному отношению с роженицами. Когда эта практика заработает, не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
9: Первое жилье на подготовку, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получены, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
3: Новости регионов на радиосигнал.
6: Автомобиль, двигавшийся со значительным превышением разрешенной скорости, остановили сотрудники ГАИ ночью на трассе Р-150 Гомель-Хутор. За рулем оказался 17-летний парень. По информации госавтоинспекции, водительского удостоверения он не имеет и никогда не получал. Выяснилось, что молодой человек уже прошел обучение в автошколе, однако экзамен в ГАИ еще не сдавал по возрасту. Вместе с тем, родители уже успели купить ему собственное авто, зарегистрировав его на отца. На юношу составили административный протокол, материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Его отца, как владельца владельца автомобиля также привлекли к ответственности за передачу управления человеку, который заведомо не имеет водительских прав. В Минске конфликт между выпившими закончился поножовщиной. В гости к 46-летнему минчанину приехал родной брат с сестрой. Застолье затянулось до глубокой ночи. Мужчины несколько раз ходили в магазин за водкой. В какой-то момент между братьями вспыхнул конфликт. Из-за того, что все были пьяны, причину никто назвать не смог. Как бы то ни было, в разгар потасовки обвиняемый схватил кухонный нож и нанес родственнику не менее 7 ударов в грудь, живот и верхние конечности. Приехавшая бригада скорой помощи доставила 36-летнего потерпевшего в больницу. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Отмечу, обвиняемый нигде официально не трудоустроен, вдовец, имеет 3 детей, 2 из которых несовершеннолетние, которые в настоящее время находятся на государственном обеспечении. Ранее 2 привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством. Мужчину заключили под стражу. Согласно заключению экспертов, он нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма. В Вороновском районе, недалеко от агрогородка Бенякони, погиб мужчина. Он приехал к друзьям, чтобы помочь выкопать картошку. Знакомые мужчины убирали картофель при помощи комбайна. Во время выгрузки клубней в прицеп трактора бункер не открывался. Мужчина решил справиться с этим вручную. Потянул рычаг, но зацепился одеждой за вращающиеся шестеренки. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
6: Зарплатные качели. Пока Белстат сообщает о росте доходов граждан, белорусам платят вдвое меньше и угрожают статьей за прогул. Ожидание и реальность. В республиканской базе вакансий размещено около 131 тысячи предложений. Острый дефицит кадров в разных сферах наблюдается в Минске и области. Меньше всего работников требуется на Могилевщине. Оплата труда также везде разная, но есть один неприятный нюанс. Белорусы часто жалуются, что при трудоустройстве им обещают одну зарплату, а по факту на руки выдают, цитата, «чуть больше прожиточного минимума». В аналогичной ситуации оказался и брещанин Денис.
10: Устроился на работу. Обещали хорошую зарплату, а выплачивают в 3 раза меньше обещанного. Трудовой договор, а это контракт, на руки не отдали, решил уволиться. Однако работодатель не отпускает по окончании контракта, но и говорит только увольнение по статье прогул.
6: К слову, невыдача работодателям трудового договора, контракта на руки работнику, как оказалось и жалоб белорусов, также распространенная практика. Отмечу, это является нарушением трудового законодательства. Так как же все же уволиться и не запятнать трудовую? В первую очередь нужно письменно истребовать у нанимателя экземпляр контракта. Разъясняет порядок действий адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Комаровская.
11: Потому что это обязанность, это будет, может быть, нарушение трудового законодательства нанимателя за сам факт непредоставления трудового контракта. Если устно обещали, увы, это ничем не подтверждается, не опровергается, но письменно требуется контракт. И если хоть одна была задержка или недоплата по зарплате, у вас точно будет право писать заявление об увольнении по статье 41 Трудового кодекса за нарушение законодательства нанимателем. И право, возможно, на взыскание, если это будет установлено, 3-месячного заработка. По меньшей мере, при таких обстоятельствах, дайте понять это нанимателю. И если он не согласен, скажите тогда, давайте тогда по статье 35 и 37 Трудового, что по соглашению сторон.
6: Кроме Кроме этого, по словам Комаровской, наниматель обязан принять заявление об увольнении по собственному желанию. В таком случае, если другие условия не предусмотрены самим контрактом, работнику придется отработать от 2 недель до месяца, а дальше он может быть свободен. Также адвокат еще раз напоминает, что необходимо детально изучать трудовой договор, так как если заработная плата в нем не прописана, то и доказать устные договоренности о ее размере не предоставляется возможным. Со своей стороны отметим, в случаях, когда наниматель продолжает нарушать трудовое законодательство, необходимо обращаться в Департамент госинспекции труда или непосредственно в суд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над 3 населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами, судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди». Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
12: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень. То есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны. И они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышево, Шандриголово и Дерилово, по-моему, если я не ошибаюсь. В чем примечательно, эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом. Вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, там, недели 2, как он объявил о взятии Светогорска.
1: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжает делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
13: Дорошевки видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году, когда как раз тут и развивалось российское наступление, когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику. А кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
1: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров с начала операции на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
14: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, Украина создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этом говорят, об этой операции. Она стала резонансной, естественно.
1: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
16: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
15: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
16: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
15: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
17: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
15: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
18: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. И, естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. И я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мною была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем, но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над тремя населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами, судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди». Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
12: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень, то есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны, и они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышева, Шандриголова и Дерилова, по-моему, если я не ошибаюсь. Эти, в чем примечательно, эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом. Вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, там, недели две, как он объявил о взятии Светогорска.
1: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжает делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт. Ян Матвеев.
13: Дорошевки видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление. Когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
1: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров с начала операции на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
14: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этой говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
1: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
19: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
20: Гяра.
19: 12.
20: Бара.
19: 13.
20: Тера.
19: 14.
20: Чодаха.
19: 15.
20: Пандраха.
19: 16.
20: Сола.
19: 17.
20: Сатра.
19: 18.
20: Атара.
19: 19.
20: Унис.
19: 20.
20: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Ни врагов, ни преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
22: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
21: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета Министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
22: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
21: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
22: Угу.
21: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
22: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
21: Ну типа пересчитать всех?
22: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
21: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
22: Вся оптовая?
21: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
22: Ого.
21: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
22: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
21: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
22: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
21: 100%.
22: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
21: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
22: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
21: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
22: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
21: Около 8%.
22: 8? От всех закрывшихся?
21: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
22: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
21: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
22: В смысле?
21: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
22: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
21: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
22: Ну да, логично.
21: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
22: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
21: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
22: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
21: Именно так.
22: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
21: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
22: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
21: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
22: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
21: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
22: То есть разница колоссальная.
21: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
22: А что может быть хуже 20%?
21: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
22: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
21: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
22: Так, и сколько это в деньгах?
21: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
22: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
21: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
22: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
21: Да, отличная аналогия.
22: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
21: Давай.
22: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
21: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
22: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
21: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
22: Так, минус 100 рублей, остается 400.
21: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
22: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
21: Угу.
22: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
21: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
22: А какие там штрафы?
21: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
22: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
21: Угу.
22: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
21: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
22: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
21: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
22: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
21: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
22: Угу.
21: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
22: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле? и формирует культуру обхода закона.
21: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
22: Призрак.
21: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
22: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
21: Да, все риски перекладываются на потребителя.
22: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
21: Что ты имеешь в виду?
22: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
21: Угу.
22: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
21: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
22: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
21: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
22: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
21: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
0: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средствам и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, ну и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов миллионов – это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в два раза, фактически 2,5 миллиона. Но традиционно, понятно, не меняется цифра, даже она еще увеличивается. 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
3: Важный сигнал.
6: Беларусь примет всех. Под Полоцком строят центр для мигрантов с иконостасом и комнатой психолога. Зачем Беларуси центр для мигрантов? Закрытый объект, предназначенный для иностранных граждан, в том числе нарушивших миграционное законодательство, а также иностранцев, ожидающих решения по вопросам предоставления убежища, возвращения или высылки, появится в Витебской области. Строительство центра начали еще в 2019 году. Делится подробностями экономист Игорь Лепницкий.
2: Его начинали строить на деньги Евросоюза, но в 2022 году работы остановили, а здание законсервировали. Теперь центр на территории Полоцкого погранотряда возле Фаринова завершат за счет республиканского бюджета. В проекте 15 кроватей, видеонаблюдение и серьезный контроль доступа.
6: Для досуга мигрантов в двухэтажном центре предусмотрено наличие спортзала с двумя шведскими стенками и спортивными тренажерами. Клуб, выставочный и конференц-залы, отдельная комната для работы психолога и обустроенная кухня. Кроме этого, помещение оборудуют телевизорами, проекторами, акустической системой и видеостеной. Также в перечне отдельно указан иконостас размером более 4 метров. Жители Витебской области, да и белорусы в целом, искренне недоумевают, зачем потребовалось размораживать стройку объекта сейчас, когда в стране буквально экономический кризис.
5: Зачем Беларуси центр для мигрантов-нарушителей? Высылка автоматом за нарушение правил пересечения границы. Кто просит убежище? Если это не преступники какие-то, то, пожалуйста, нужно помочь. Но ведь для этого у нас в стране есть специальные службы и учреждения. А незаконных мигрантов зачем держать, да еще и с таким размахом? Чтобы потом устраивать провокации на чужих границах.
20: Здание на 15 кроватей за 4 миллиона? Очень интересная арифметика. Хотя там же еще куча кабинетов для военнослужащих, следящих за порядком, которым необходимы кожаные диваны, телевизоры, кофемашины и так далее. Тогда понятно, куда наши деньги с налогов пойдут. Зато сроки строительства метро все переносят, бюджеты на социалку урезают.
23: Да, это безусловно надо и даже необходимо нам всем, всем жителям Беларуси. Деньги нет куда девать? Так вы внимательно посмотрите. Где дороги? Где ремонт в больницах? Где зарплаты? Нет этого ничего. Но центр для мигрантов нам, безусловно, нужнее. Лучше бы родильный дом в Полоцке построили. Позор. В 2010 году закрыли, и все.
6: Отмечу, закончить строительство, на которое предусмотрено выделение 4 миллионов рублей из госбюджета, планируют в марте 2027-го. Договор с подрядчиком находится на стадии подписания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
24: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур. Мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
8: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
7: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией.

0: Но... Секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
1: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
0: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
1: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
0: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет, ну, не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
1: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
0: Громкие слова.
1: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
0: Кризисы бывают везде.
1: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
0: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
1: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
0: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
1: За счет бесконечных долгов.
0: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
1: Это позволило заткнуть дыры.
0: Долги есть у всех государств.
1: Это классическая долговая ловушка.
0: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
1: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
0: Это стандартная финансовая практика.
1: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
0: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
1: Опять разговоры про газ.
0: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
1: Это иллюзия на копэкономии.
0: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
1: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
0: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
1: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн. Но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
0: И какой же чек?
1: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
0: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
1: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
0: Рынок просто перестраивается.

0: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
1: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки, запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
0: Технологической независимости? Серьезно?
1: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
0: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
1: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
0: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость, это просто смена одного поставщика на другого, причем с потерей качества.
1: Но производство не останавливается.
0: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
1: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
0: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
1: Индустриальный сектор оказался прочнее.
0: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
1: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
2: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
1: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
2: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
1: Это координация, а не привязка.
3: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
1: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
3: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
1: Это временный этап адаптации.
3: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
1: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
3: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. а из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
1: Это разговоры о мифических перспективах.
3: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
1: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
0: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
1: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
0: И для кого это все производится?
1: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
0: Это вопрос физического выживания.
1: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
2: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
1: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
2: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
1: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
4: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
1: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
4: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
1: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
3: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
1: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много, это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
5: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
1: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
8: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она... более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
6: Важный сигнал.
9: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
10: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
9: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
10: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
9: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
11: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
9: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
12: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
13: Лакокраска и Беллесбумпром.
12: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Поликлинику не трожь. Минчанин снял ролик про очередь к врачу в 200 человек. Теперь за него взялась милиция.
14: 24-я поликлиника. Чтобы взять вот этот конченый листик, я просидел в очереди 3 часа. 3 часа просидел в очереди, взял листик, чтобы комиссию пройти за 10 минут. Что за бардак? Что за бардак? Скажите мне, пожалуйста.
9: Так минчанин Сергей Каковко снял очередь в 24-й поликлинике Минска, где водители проходят обязательную медкомиссию. По его словам, в тот день своей очереди ждали больше 150 человек.
14: Почему не разговариваете поликлиники? Почему одно место только работает для медкомиссии? Почему вы мучаете людей? Что это такое? Надо разобраться. 3 часа просидеть, чтобы взять направление, что сдавать. Вы что, вообще сумасшедшие, что ли?
9: Саму комиссию мужчина после этого прошел всего за 10 минут. Качество такого осмотра водителей вызвало у Сергея еще больше вопросов.
15: Прихожу в кабинет и прохожу комиссию, они даже меня не проверяют. Они хлоп-хлоп, печати хлоп, а вы говорю, смотреть, будете что-нибудь? Кого-нибудь проверять будете? Мы все проверили, 10 минут я прошел все кабинеты. Ну 3 часа просидел за этим листочком, разгрузите просто поликлиники, сделайте его в другой поликлинике, так, чтобы давали направления. Сделайте, чего вы мучаете людей? Все в одной поликлинике Минска, все проходят водительскую херню. Вы чё? Люди в шоке, люди в панике, люди по головам ходят, люди душатся.
9: Два ролика блогера набрали около 1 000 000 просмотров. Комментаторы делились своими подобными историями и поддержали эмоциональное заявление Сергея. Но вместо ответа поликлиники история получила другое продолжение. Мужчине позвонили из милиции, пригласили на беседу в отделение и посоветовали удалить ролики.
15: Да у меня нет слов, у меня просто нет слов. Ребят, надеюсь на вашу поддержку. Этот бардак надо убирать. Я не судья, не правосудие, там не чиновник, слава богу. Но это бардак, это бардак.
9: Удалять видео Сергей пока не собирается. Парень говорит, что не сделал ничего противозаконного. Белорусы в комментариях пишут, что единственной адекватной реакцией на данную историю должна быть проверка организации работы поликлиники, а не вызов автора видео в милицию. Но помните, если вы столкнулись с некачественным медицинским обслуживанием, у вас есть жалобы на рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: В Минске на пешеходном переходе водитель сбил ребенка. ДТП произошло вечером вблизи дома номер 22 по улице Кунцевщина. 78-летний водитель БМВ по предварительной информации не предоставил преимущества 14-летнему мальчику, пересекавшему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил на него наезд. Несовершеннолетний доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. Проводится проверка. В Солигорском районе местный житель погиб в результате попытки разобрать боеприпас. По предварительной информации, мужчина нашел старые боеприпасы и принес их в свой гараж. Попытался разобрать один из снарядов, чтобы извлечь из него медь. Когда пилил, боеприпас взорвался. От полученных трав мужчина скончался в учреждении здравоохранения. В ходе осмотра гаража сотрудниками милиции был обнаружен и изъят ряд снарядов. Житель деревни Гурники Островецкого района заметил горящий трактор возле поля и позвонил пожарным. Прибывшие на место спасатели потушили пламя. В салоне трактора они обнаружили сильно обгоревший труп мужчины. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Проводится проверка. Напомню, ранее в Шарковщинском районе перевернулся трактор «Кировец», водителя которого зажало в кабине. Похожий инцидент с участием спецтехники произошел и в Брестской области, где тракторист насмерть переехал сотрудника фермы. По всем инцидентам проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Из первых уст.
7: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
17: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения старше поколения, они для нынешней молодежи, тех, кто ходит в школу, ходят на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
6: Важный сигнал.
18: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
19: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
18: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
19: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, он служит в армии, как положено, как все. Лейтенант.
18: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
20: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
9: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
19: Путин полковник обещал мне полковника присвоить.
0: Полковника кого может присвоить Путин?
19: Российской армии.
0: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
19: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
9: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
21: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология, введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных, или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому, что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
23: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
22: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
23: Ага, интересное сравнение.
22: Ну, смотри, Каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
23: Точно.
22: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
23: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
22: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
23: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
22: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
23: Или руководителя управления, да.
22: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
23: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
22: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
23: Переработками, очевидно.
22: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
23: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
22: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
23: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
22: Угу.
23: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
22: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
23: Людям было просто страшно заводить детей.
22: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
23: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
22: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
23: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
22: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
23: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
22: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
23: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
22: В силу возраста или просто выгорания.
23: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
22: И это еще самый оптимистичный сценарий.
23: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
22: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
23: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
22: Люди массово бегут.
23: Бегут?
22: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
23: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
22: Ну, когда-то да.
23: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
22: Заработать можно, если звезды сойдутся.
23: В смысле?
22: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
23: Ну, это идеальный сценарий.
22: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
23: Ага.
22: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
23: Ну, это сезонность, да.
22: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
23: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
22: Точно. Огромные логистические хабы.
23: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
22: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
23: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
22: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
23: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
22: Какой?
23: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичным стилем управления.
22: А, классическая советская пирамида унижения.
23: Директор треста кроет матом начальника участка.
22: Тот срывается на прораба.
23: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
22: Типа так закаляется характер.
23: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
22: А кто приходит закрывать эти дыры?
23: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
22: Методом проб и ошибок.
23: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
22: Примерзающие углы.
23: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
22: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
23: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
22: Давай цифры.
23: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
22: Угу.
23: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
22: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
23: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
22: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
23: Некомпетентное руководство.
22: Именно.
23: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
22: Да, и эта война идет одновременно на 3 разных фронтах.
23: Давай разберем.
22: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
23: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
22: сложнейшими процедурами согласования премий.
23: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
22: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
23: Да-да.
22: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
23: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
22: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
23: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
22: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия, это конкуренции юрисдикций.
23: Соседние рынки.
22: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
23: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
22: Самых смелых и инициативных.
23: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
22: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
23: Да уж.
22: И как на это реагируют административные системы? Выпускаются глобальные государственные программы.
2: Ну, как обычно.
22: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
23: Ага.
22: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
23: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
22: Безусловно.
23: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
22: На бумаге это выглядит безупречно.
23: Так.
22: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
23: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
22: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
23: Ну, логично.
22: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
23: Да, без сил даже поговорить с семьей.
22: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
23: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
22: Именно.
23: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
22: К раскручиванию инфляционной спирали.
23: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
22: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
23: Как это выглядит на практике?
22: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
23: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
22: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
23: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
22: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
23: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
22: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
23: Именно так.
22: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Выборы 2026. ЦИК объявил о победе «Единой России» с результатом выше, чем до начала СВО, как прошло трехдневное голосование. После обработки более 90% протоколов первое место с большим отрывом занимает «Единая Россия» – почти 60% голосов. Она претендует на конституционное большинство. На втором месте – КПРФ – почти 14%. За ними – ЛДПР и «Новые люди». «Справедливая Россия» еще утром не преодолевала 5-процентный барьер и не проходила в Госдуму. Однако днем в ЦИК заявили, что партия набрала необходимые голоса. Также ЦИК утверждает, что голосование прошло с рекордной за последние 15 лет явкой. Многие россияне считают иначе.
2: Есть ощущение, что вот эти так называемые выборы проходят еще более изощренные. Они даже не пытаются честно То есть они ничего не боятся, им вообще плевать. Да им и тогда было плевать, но сейчас это X10. К вам открыто могут зайти в кабинку и проверить, за кого вы голосуете. Они уже не пытаются вкидывать бюллетени как-то незаметно, где-то там вечерком, когда никто не видит. Нет, просто средь бела дня пачку заполненных бюллетеней принесла и положила.
3: Из-за этого многие избиратели проигнорировали электронное голосование, считая, что его легче сфальсифицировать. В какой-то момент участки в Москве стали объявлять о сбоях и невозможности выдать бумажные бюллетени.
4: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем «Единая Россия». Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете?
3: Но люди упрямо отказывались голосовать электронно. Из-за этого образовались очереди.
5: Почему у вас не готовы бумажные бюллетени? Это третий день голосования. У вас все там не готовы.
24: Переживайте вы все.
25: А когда пускать будут по бумажке?
3: Электронное голосование тоже показало рекордную явку. В Москве к полудню 18 сентября участие в нем приняли в 100 раз больше людей, чем за тот же период в 2021 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предварительные результаты возвращением лихих 90-х. Он пожаловался на фальсификации, в частности, на снятие наблюдателей партии с выборов, в том числе всех представителей партии в Воронеже. Не скрывают разочарование от выборов и простые россияне.
26: У меня сегодня траур. У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за родину. Я не понимаю, как это возможно вообще. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный пи***. Столько людей пришло на выборы, столько людей, столько молодежи пришло. Все проголосовали против единороссов. Ну, блядь, какого хуя они достигли 60%, я просто не понимаю.
27: Мне, если честно, плакать хочется. Вот какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовала. Я вообще не понимаю. Как так можно? Я не понимаю просто, как так можно? Так нагло. Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит? Это же ужас какой-то. Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию?
3: Самые высокие цифры у нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он набирает более 99% голосов на выборах по одномандатному округу. Это самый высокий результат. В 8 регионах прошли прямые выборы глав регионов. По последним данным, все действующие главы сохраняют свои посты.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
28: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
8: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
8: 12.
10: Бара.
8: 13.
10: Тера.
8: 14.
10: Чодаха.
8: 15.
10: Пандраха.
8: 16.
10: Солаха.
8: 17.
10: Сатраха.
8: 18.
10: Атара.
8: 19.
10: Унис.
8: 20.
10: Бис.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: После такого ада еще призывает рожать больше. В пятом роддоме Минска женщине отказали в кесаревом сечении. Она пошла в Минздрав и прокуратуру. В Беларуси все чаще стали всплывать случаи акушерского насилия. Чем это объясняется? Данные социологических исследований выделяют две основных причины. Во-первых, женщины стали активнее отстаивать свои права и стали смелее говорить о деликатных вопросах. Во-вторых, развитие социальных сетей вышло на качественно иной уровень, и благодаря общественному резонансу в интернете удается привлечь внимание властей к различным инцидентам. Однако ни первое, ни второе до сих пор пока не помогло решить проблему с грубостью и медицинской халатностью в отношении беременных. Так, например, обращение минчанки в Минздрав с просьбой разобраться в неприятном инциденте не принесло результата. Делится подробностями произошедшего юрист Ирина Кисель.
12: Роженица поступила в пятый роддом Минска со схватками. Женщине сделали УЗИ, по результатам которого указали предположительный вес ребенка в 4,5 килограмма. Девушка попросила врачей сделать кесарево сечение, так как опасалась за жизнь ребенка и свое здоровье, из-за того, что малыш очень крупный. Роженице отказали, так как один из врачей путем пальпации живота определил, что вес ребенка составляет не больше 4 килограммов 200 граммов. Вместо этого ей предложили вскрыть плодный пузырь, чтобы простимулировать родовую деятельность. Заяви, что если она откажется, то должна подписать заявление, по которому ответственность за все последствия, вплоть до гибели плода, будут лежать исключительно на ней. То есть женщину, находящуюся в уязвимом положении, начали запугивать. Кроме этого, минчанка не получала необходимую анестезию. На пороге болевого шока ее просто обкололи транквилизаторами. Также роженицу, у которой были явные угрозы для жизни и здоровья во время родов, оставляли без присмотра на от 40 до 60 минут.
16: Как рассказала сама роженица, цитирую, «В какой-то момент я не смогла уже и нормально дышать, просто кричала от боли. И в это время все, что я услышала от врача, а зачем вы приехали? Думали, рожать не больно?» Закончилось все тем, что спустя 6,5 часов, цитирую минчанку, кромешного ада, она родила сына весом более 5 килограмм.

0: этики и деонтологии со стороны медицинских работников роддома комиссии не установлены, в том числе ввиду отсутствия записи видеонаблюдения, срок хранения которой составляет 30 суток.
1: Отмечу, молодая мама с таким ответом чиновников не согласна и уже готовит обращение в прокуратуру. Напомню, после инцидента в роддоме Минска с выкидышем на глазах у других роженец, Минздрав пообещал, что медработники будут проходить специальное обучение и курсы по бережному отношению с роженицами. Когда эта практика заработает, не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Лукашенко, помоги! В Мозыре многодетные матери остались без жилья. Кому отдали их квартиры?
3: Уважаемый Александр Григорьевич, помогите нам! В городе Мозыре это сложно!
1: Так начинается видеообращение к президенту от жителей Мозыря, которые отчаялись добиться справедливости в решении жилищного вопроса. Суть проблемы – по решению местных властей, жилье для нуждающихся многодетных семей перевели в разряд арендного.
4: Вот белорусской женщины, мы очень просим вас помочь нам. В ноябре 2025 года мы присутствовали на собрании в исполкоме, где нам предложили строить квартиры по 215 указу в многоэтажном доме. Была проведена жеребьевка. 15 сентября 2026 года будет собрание о вводе дома в эксплуатацию, а также оставлении господдержки. 15 сентября на собрании нам должны были разъяснить порядок кредитования. Но нам сообщили, что наши квартиры переходят в статус аренды. Годные категории граждан были выпрошены, в прямом смысле этого слова, УПСом за борт.
5: Пожалуйста, помогите. Пожалуйста, помогите.
6: Пожалуйста, помогите.
4: Пожалуйста, помогите.
6: Пожалуйста, помогите.
5: Пожалуйста, помогите.
6: Пожалуйста, помогите.
5: Пожалуйста, помогите.
4: Пожалуйста, помогите.
5: Пожалуйста, помогите.
1: По словам обратившихся местных жителей, из-за произвола и халатности чиновников десятки многодетных семей остались без обещанного жилья. Все попытки мазырчан официально достучаться до высших инстанций не увенчались успехом. Как отметили герои этой истории, обращение в соцсетях, которое поможет получить общественный резонанс, они считают единственным вариантом добиться справедливости.
7: У понедельник дает до Лукашенко. Все!
1: Пока нет никакой информации о том, дошло ли обращение многодетных семей до президента. Однако общественный резонанс видео приобрело. Сотни лайков, репостов и комментариев. Ирина из Могилева поддерживает мазырчан, но есть нюанс.
8: Защищать свои права не только можно, но и нужно. Для того, чтобы добиться справедливости, все методы хороши. К сожалению, это обычная история, когда местные чиновники творят, что хотят. У нас в городе и в очереди на квартиру своих родственников и друзей продвигают, и по блату в санаторий отправляют, да и еще много чего. Печально, что такая практика до сих пор существует. Еще более печально от того, что люди могут, и то не всегда, добиться решения вопроса только тогда, когда об этом узнает весь интернет, а благодаря этому и весь мир. Это ненормально. Получается, чтобы защитить себя и свои права, ты сначала должен опозориться перед всеми, грубо говоря, умоляя на камеру помочь разобраться с проблемой, а потом еще и доказывать, что ты действительно прав в этой ситуации. А еще проблема в том, сколько подобных историй замалчивается, потому что людей запугивают или манипулируют. А если хоть одна такая история осталась тайной, значит, чиновники и дальше будут творить безнаказанно, что им в голову взбредет.
1: А вот Алексей из Несвежа опасается, как бы обращение мазырчан, цитата, не вылезло боком всем белорусам.
9: Тут палка о двух концах. С одной стороны, видео действительно может дойти до Лукашенко, а дальше два варианта развития событий, исходя из того, какое настроение в тот момент у него будет. Ребята,

0: Но всем же известны случаи, когда все заканчивалось не очень хорошо. Я это о том, что или Лукашенко использует эту ситуацию, чтобы, так сказать, заслужить себе галочку в глазах народа, и эти многодетные семьи получат обещанное им жилье, или скоро нас снова ждет разнос, мол, разнылись, государство для вас все делает, последние трусы снимаем, а вы никак не нажретесь. Было такое и уже не раз. Вот поэтому у меня очень серьезное опасение, как бы эти семьи не попали под горячую руку, а вместе с ними и все белорусы.
1: Два разных взгляда на ситуацию, какой из них верный, решать не нам. Мы будем следить за развитием событий, а вы можете поделиться своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
4: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мною была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и то оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Зарплатные качели. Пока Белстат сообщает о росте доходов граждан, белорусам платят вдвое меньше и угрожают статьей за прогул. Ожидание и реальность. В республиканской базе вакансий размещено около 131 тысячи предложений. Острый дефицит кадров в разных сферах наблюдается в Минске и области. Меньше всего работников требуется на Могилевщине. Оплата труда также везде разная, но есть один неприятный нюанс. Белорусы часто жалуются, что при трудоустройстве им обещают одну зарплату, а по факту на руки выдают, цитата, «чуть больше прожиточного минимума». В аналогичной ситуации оказался и брещанин Денис.
5: Устроился на работу. Обещали хорошую зарплату, а выплачивают в 3 раза меньше обещанного. Трудовой договор, а это контракт, на руки не отдали, решил уволиться. Однако работодатель не отпускает по окончании контракта, но и говорит только увольнение по статье прогул.
1: К слову, невыдача работодателям трудового договора, контракта на руки работнику, как оказалось и жалоб белорусов, также распространенная практика. Отмечу, это является нарушением трудового законодательства. Так как же все же уволиться и не запятнать трудовую? В первую очередь нужно письменно истребовать у нанимателя экземпляр контракта. Разъясняет порядок действий адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Комаровская.
6: потому что это обязанность, это будет, может быть, нарушение трудового законодательства нанимателя за сам факт непредоставления трудового контракта. Если устно обещали, увы, это ничем не подтверждается, не опровергается, но письменно требуется контракт, и если хоть одна была задержка или недоплата по зарплате, у вас точно будет право писать заявление об увольнении по статье 41 Трудового кодекса за нарушение законодательства нанимателем. И право, возможно, на взыскание, если это будет установлено, трехмесячного заработка. По меньшей мере, при таких обстоятельствах, дайте понять это нанимателю. Если он не согласен, скажите тогда, давайте тогда по статье 35 и 37 Трудового, что по соглашению сторон.
1: Кроме этого, по словам Комаровской, наниматель обязан принять заявление об увольнении по собственному желанию. В таком случае, если другие условия не предусмотрены самим контрактом, работнику придется отработать от 2 недель до месяца, а дальше он может быть свободен. Также адвокат еще раз напоминает, что необходимо детально изучать трудовой договор, так как если заработная плата в нем не прописана, то и доказать устные договоренности о ее размере не предоставляется возможным. Со своей стороны отметим, в случаях, когда наниматель продолжает нарушать трудовое законодательство, необходимо обращаться в Департамент госинспекции труда или непосредственно в суд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
7: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Киев запустил по Москве пеликана, что известно в украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
9: Украинцы сегодня атаковали Москву. Говорят, что рекордное количество беспилотников летело. Но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
8: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет в СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук пролетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
10: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее другая разработка Firepoint FP-9. Это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
8: Какая именно ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
11: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, но если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
8: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Беларусь примет всех. Под Полоцком строят центр для мигрантов с иконостасом и комнатой психолога. Зачем Беларуси центр для мигрантов? Закрытый объект, предназначенный для иностранных граждан, в том числе нарушивших миграционное законодательство, а также иностранцев, ожидающих решения по вопросам предоставления убежища, возвращения или высылки, появится в Витебской области. Строительство центра начали еще в 2019 году. Делится подробностями экономист Игорь Лепницкий.
12: Его начинали строить на деньги Евросоюза, но в 2022 году работы остановили, а здание законсервировали. Теперь центр на территории Полоцкого погранотряда возле Фаринова завершат за счет республиканского бюджета. В проекте 15 кроватей, видеонаблюдение и серьезный контроль доступа.
1: Для досуга мигрантов в двухэтажном центре предусмотрено наличие спортзала с двумя шведскими стенками и спортивными тренажерами, клуб, выставочный и конференц-залы, отдельная комната для работы психолога и обустроенная кухня. Кроме этого, помещение оборудуют телевизорами, проекторами, акустической системой и видеостеной. Также в перечне отдельно указан иконостас размером более 4 метров. Жители Витебской области, да и белорусы в целом, искренне недоумевают, зачем потребовалось размораживать стройку объекта сейчас, когда в стране буквально экономический кризис.
13: Зачем Беларуси центр для мигрантов-нарушителей? Высылка автоматом за нарушение правил пересечения границы. Кто просит убежище? Если это не преступники какие-то, то, пожалуйста, нужно помочь. Но ведь для этого у нас в стране есть специальные службы и учреждения. А незаконных мигрантов зачем держать, да еще и с таким размахом? Чтобы потом устраивать провокации на чужих границах.
14: Здание на 15 кроватей за 4 миллиона? Очень интересная арифметика. Хотя там же еще куча кабинетов для военнослужащих, следящих за порядком, которым необходимы кожаные диваны, телевизоры, кофемашины и так далее. Тогда понятно, куда наши деньги с налогов пойдут. Зато сроки строительства метро все переносят. Бюджеты на социалку урезают.
15: Да, это безусловно надо и даже необходимо нам всем. Всем жителям Беларуси. Деньги нет куда девать? Так вы внимательно посмотрите. Где дороги? Где ремонт в больницах? Где зарплаты? Нет этого ничего. Но центр для мигрантов нам, безусловно, нужнее. Лучше бы родильный дом в Полоцке построили. Позор. В 2010 году закрыли, и все.
1: Отмечу, закончить строительство, на которое предусмотрено выделение 4 миллионов рублей из госбюджета, планируют в марте 2027-го. Договор с подрядчиком находится на стадии подписания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Нет ничего святого. В Бурятии школьников агитировали пойти воевать прямо на детском спортивном празднике. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева, который неоднократно призывал власти как можно скорее остановить войну, рассказала о циничном отношении к детям. На ежегодном забеге «Кросс нации» в Улан-Удэ развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Саяна Федотова говорит, была в шоке от услышанного.
17: Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами, школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации, что они должны идти воевать. Школьники, дети, дети.
16: По словам Федотовой, она не смогла находиться на мероприятии и ушла оттуда в слезах. Ведь сама воспитывает двоих детей, в том числе 11-летнего сына. Женщина говорит, агитировать детей идти воевать в таком возрасте – это верх кощунства. И удивляется, куда делись прежние ценности, например, любовь к миру.
17: Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да? Для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту? Я патриот своей страны, мои дети патриоты. Я люблю свою страну, она богатая людьми в первую очередь. Но все люди имеют право на жизнь.
16: При этом Бурятия является одним из антилидеров по количеству погибших на СВО пропорционально к численности населения. Там на каждые 100 тысяч жителей приходится минимум 400 погибших на фронте. Плачевнее ситуация лишь в республике Тыва. Там 480 погибших на 100 тысяч населения. При этом детей с малых лет воспитывают, насаждая идею, что пойти воевать, совершить подвиг и стать героем – это вершина любви. Карьеры. Мол, и погибнуть за родину не жалко. Вот только если совсем юные молодые люди будут гибнуть, какое страну ждет будущее? Этим вопросом задается мать-подростка Наталья, которая не хочет видеть своего сына героем. Ей достаточно того, чтобы он был просто жив.
18: Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
16: Сейчас все больше людей задаются вопросом, стоят ли новые территории, отданных за них сотен тысяч жизней российских мужчин, и тем более сотен тысяч новых смертей, особенно юных парней и девушек, у которых вся жизнь должна быть впереди. Это показывает и последняя социология. Более 64% опрошенных выступают за скорейшее окончание СВО.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
4: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
15: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
4: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант.
15: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
19: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
15: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
4: Путин полковник обещал мне полковника присвоить.
20: Полковника кого может присвоить Путин?
4: Российской армии.
20: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
4: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
15: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
4: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовый в обеспечении военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи, была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Деятели раздора, дроны атаковали предприятие «Башнефти» в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположен расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий «Башнефти», которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть-Уфа-Нефтещим», 5 августа пострадал завод «Башнефть-Навойл», 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть-УНПЗ», а после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть-Уфа-Нефтещим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
0: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из трех нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там три больших предприятия, три завода, они принадлежат формально «Башнефти». А «Башнефть», она в собственности «Роснефти» находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
16: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американец. Евгений Трудный.
21: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
16: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
22: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут, пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России, чтобы тот самый план-ковер, он был таким прям более-менее постоянным, чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду, может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам, вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
16: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу в России людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
23: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
5: 2.
6: До.
5: 3.
6: Тин.
5: 4.
6: Чар.
5: 5.
6: Пач.
5: 6.
6: Че.
5: 7.
6: Сат.
5: 8.
6: Ат.
5: 9.
6: Но.
5: 10.
6: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
24: Да, тема прям горячая.
9: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
24: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
9: Ага, но бумаги.
24: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
9: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
24: Угу.
9: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
24: Логично, выручка 100 рублей.
9: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
24: Так, ну получается 126 рублей.
9: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
24: А яблок-то физически стало меньше?
9: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
24: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
9: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
24: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
9: Ходят, да.
24: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
9: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
24: Ого, приличный объем.
9: А сейчас?
24: 22-24 тысячи штук.
9: Падение на треть.
24: 100%. Падение физического объема.
9: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
24: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
9: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
24: В смысле некуда?
9: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
24: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
9: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
24: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
9: Калий.
24: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
9: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
24: В ту же Бразилию, Китай.
9: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
24: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
9: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
24: Литовский порт, да.
9: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
24: А сейчас этот маршрут отрезан.
9: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
24: Это же тысячи километров!
9: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
24: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
9: Работают. Но это работа ради работы.
24: В каком смысле?
9: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
24: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
9: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
24: Затопят?
9: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
24: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
9: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
24: Ловушку?
9: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
24: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
9: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
24: Диктует цены.
9: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
24: И просят скидки?
9: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
24: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
9: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
24: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
9: А в нефтянке все еще жестче.
24: С нефтепродуктами тоже скидки.
9: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
24: А сейчас?
9: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
24: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
9: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
24: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
9: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
24: И сколько страна на этом теряет?
9: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
24: В год?
9: В месяц.
24: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
9: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
24: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
9: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
24: Ну почему сразу деградации?
9: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
24: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
9: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
24: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи, Вэйчай во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
9: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
24: То есть просто собирают из чужих деталей?
9: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
24: А в чем риск-то?
9: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
24: Так.
9: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
24: Угу.
9: А может купить оригинальный китайский грузовик «Шакман» или «ФАФ» с теми же самыми деталями.
24: Но дешевле?
9: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
24: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
9: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
24: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
9: Ага.
24: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
9: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
24: Ого!
9: Экономика тупо живет в долг.
24: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
9: Да, 14,4 миллиарда долларов.
24: Ну вот, огромная подушка безопасности?
9: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
24: И отлично. Золото – самый надежный актив.
9: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
24: Но золото можно продать на бирже?
9: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
24: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
9: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
24: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
9: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
24: Обалдеть.
9: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
24: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
9: Абсолютно.
24: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
9: Это статистический мираж.
24: В смысле?
9: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
24: А какая реальная безработица?
9: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
24: Это как?
9: Человек не уволен, но…
24: Но?
9: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
24: Ага, и платят меньше.
9: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
24: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
9: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
24: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
9: Например?
24: Ну, сложная химия.
9: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
24: Инженеры.
9: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
24: И куда они?
9: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
24: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
9: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
24: Да уж.
9: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
24: Цены растут.
9: Да, я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
8: Угу.
9: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
8: А внутри страны дефицит.
9: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
8: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
9: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
11: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Поликлинику не трожь. Минчанин снял ролик про очередь к врачу в 200 человек. Теперь за него взялась милиция.
13: 24-я поликлиника. Чтобы взять вот этот конченый листик, я просидел в очереди 3 часа. 3 часа просидел в очереди, взял листик, чтобы комиссию пройти за 10 минут. Что за бардак? Что за бардак? Скажите мне, пожалуйста.
12: Так минчанин Сергей Каковка снял очередь в 24-й поликлинике Минска, где водители проходят обязательную медкомиссию. По его словам, в тот день своей очереди ждали больше 150 человек.
13: Почему не разговариваете поликлиники? Почему одно место только работает для медкомиссии? Почему вы мучаете людей? Что это такое? Надо разобраться. 3 часа просидеть, чтобы взять направление, что сдавать. Вы что, вообще сумасшедшие или что?
12: Саму комиссию мужчина после этого прошел всего за 10 минут. Качество такого осмотра водителей вызвало у Сергея еще больше вопросов.
14: Прихожу в кабинет и прохожу комиссию, они даже меня не проверяют. Они хлоп-хлоп, печати хлоп. А я говорю, смотреть, будете что-нибудь? Кого-нибудь проверять будете? Мы все проверили, 10 минут я прошел все кабинеты. Ну, 3 часа просидел за этим листочком, сгрузите просто поликлиники, сделайте его в другой поликлинике, так, чтобы давали направления, сделайте, чего вы мучаете людей, Все, в одной поликлинике Минска все проходят водительскую херню. Вы че, Люди в шоке, люди в панике, люди по головам ходят, люди душатся.
12: Два ролика блогера набрали около 1 000 000 просмотров. Комментаторы делились своими подобными историями и поддержали эмоциональное заявление Сергея. Но вместо ответа поликлиники история получила другое продолжение. Мужчине позвонили из милиции, пригласили на беседу в отделение и посоветовали удалить ролики.
14: Да у меня нет слов, у меня просто нет слов. Ребят, надеюсь на вашу поддержку. Этот бардак надо убирать. Я не судья, не правосудие, там не чиновник, слава богу. Но это бардак, это бардак.
12: Удалять видео Сергей пока не собирается. Парень говорит, что не сделал ничего противозаконного. Белорусы в комментариях пишут, что единственной адекватной реакцией на данную историю должна быть проверка организации работы поликлиники, а не вызов автора видео в милицию. Но помните, если вы столкнулись с некачественным медицинским обслуживанием, у вас есть жалобы на рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
12: Это позор. В Могилеве нарушения нашли почти у всех продавцов мяса. Здоровью конец.
17: В числе выявленных нарушений 15 случаев нарушения температурного режима и условий хранения продукции, 5 случаев реализации продукции без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, 1 случай реализации продукции с истекшим сроком годности, 8 случаев неудовлетворительного санитарного состояния помещений и торгового оборудования, 18 случаев несоблюдения требований к сбору и утилизации пищевых отходов.
12: Такие неутешительные результаты показала проверка 90 торговых объектов Могилевщины.
17: Контролеры установили серьезные нарушения на 60 объектах. В итоге запрещены в реализацию более 298 килограммов мясной продукции.
12: Также напомним, что с 9 сентября контролеры госстандарта изъяли из продажи тефтелей и бифштекс предприятия «Арколь» с сальмонеллой. Проверка нагрянула на предприятие после того, как покупатели начали массово попадать в инфекционные отделения с отравлением.
1: Я проснулась от того, что у меня вздутие, меня очень сильно тошнит, меня трясет, у меня просто немеет все тело. Я померила температуру, у меня температура была 38, меня вырвало, потом я выпила таблетки, температура спадала, но спадала она до 37,3-4, там, плюс-минус. Вот, то есть таблетки не сильно помогали, и тело просто немело очень сильно. Приехал с работы муж и

0: морозильник, то есть нашими инфицированными руками.
1: Также за последний месяц Госстандарт запретил продажу замороженных полуфабрикатов «Свиная» и «Аппетитная» из Каменца, в которых обнаружили кишечную палочку. А в пирожных пинского «Коопрома» и вовсе нашли золотистый стафилококк. Белорусы в соцсетях возмущены такой обстановкой в сфере питания, от которой страдает не только кошелек, но и здоровье. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, медицинское обслуживание, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Лучше бы на стипендию отдали. Иркутский вуз потратил еще 670 тысяч на рекрутера. Квоты пока далеки от идеала. Об этом рассказали сами студенты. По их словам, в начале сентября Иркутский госуниверситет нанял специального подрядчика за 300 тысяч рублей. Оказалось, что он должен был завербовать только одного студента в беспилотные войска. После того, как один из молодых людей подписал контракт с Минобороны, вуз разместил новое объявление. Разыскивался подрядчик, который завербует трех студентов. За это декан готов заплатить 670 тысяч рублей. Дело в том, что сами студенты не хотят подписывать контракт, а после разговора с профессиональными рекрутерами молодые люди внезапно соглашаются. Вербуют не только студентов, но и срочников. Однако тут действуют совсем другие методы, рассказывает Мария Королькова, мать одного из срочников.
4: Первый случай предан огласке 3 сентября, это Максим Мистин, был закрыт в помещении под физическим воздействием, был заключен контракт. И второй случай предан огласке 10 сентября, это Владислав Иванцев. Мама Владислава сейчас находится в городе Богучар, ждет встречи с командованием. А командование при этом очень недовольно, что мама обратилась в СК и прокуратуру.
3: Сына Марии Корольковой, по ее словам, также принудили подписать контракт. После того, как она рассказала об этом в одном из военных чатов, к ней стали обращаться другие матери. Например, мама 19-летнего Романа Пашаева рассказала жуткую историю.
5: Как говорит его мама, на него давили. Он вспоминал, как его в июле червенком били на полигоне. Стал бояться, ноги трясутся. Он боялся, что начнут бить опять, и подписал. Его тогда сержант просто избил черенком от лопаты по голове, по рукам, между ног, по икрам.
3: Главный страх матерей в том, что их сыновья погибнут. У них нет боевого опыта, и они еще слишком молодые, чтобы участвовать в таких страшных событиях, говорят женщины. На фронте в последнее время действительно увеличились потери среди личного состава. Об этом говорят военные медики и сами солдаты.
6: В день 500-700 человек. Это без учета, без вести. Это у нас тут, я просто в Красноярске смотрю, но тут такое же кладбище развилось. И был миллионный город, кладбище уже.
3: Самое сложное направление – Донецкое. Там не прекращаются ожесточенные бои. Именно туда Минобороны направляет все силы, и новобранцев в том числе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Вице-премьер правительства Николай Снопков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
8: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирования справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития

0: Основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиления взаимодействия между людьми.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: После такого ада еще призывает рожать больше. В пятом роддоме Минска женщине отказали в кесаревом сечении. Она пошла в Минздрав и прокуратуру. В Беларуси все чаще стали всплывать случаи акушерского насилия. Чем это объясняется? Данные социологических исследований выделяют две основных причины. Во-первых, женщины стали активнее отстаивать свои права и стали смелее говорить о деликатных вопросах. Во-вторых, развитие социальных сетей вышло на качественно иной уровень, и благодаря общественному резонансу в интернете удается привлечь внимание властей к различным инцидентам. Однако ни первое, ни второе до сих пор пока не помогло решить проблему с грубостью и медицинской халатностью в отношении беременных. Так, например, обращение минчанки в Минздрав с просьбой разобраться в неприятном инциденте не принесло результата. Делится подробностями произошедшего юрист Ирина. На кисель.
3: Роженица поступила в пятый роддом Минска со схватками. Женщине сделали УЗИ, по результатам которого указали предположительный вес ребенка в 4,5 килограмма. Девушка попросила врачей сделать кесарево сечение, так как опасалась за жизнь ребенка и свое здоровье, из-за того, что малыш очень крупный. Роженице отказали, так как один из врачей путем пальпации живота определил, что вес ребенка составляет не больше 4 килограммов 200 граммов. Вместо этого ей предложили вскрыть плодный пузырь, чтобы простимулировать родовую деятельность. Заявив, что если она откажется, то должна подписать заявление, по которому ответственность за все последствия, вплоть до гибели плода, будут лежать исключительно на ней. То есть женщину, находящуюся в уязвимом положении, начали запугивать. Кроме этого, минчанка не получала необходимую анестезию. На пороге болевого шока ее просто обкололи транквилизаторами. Также роженицу, у которой были явные угрозы для жизни и здоровья во время родов, оставляли без присмотра на от 40 до 60 минут.
2: Как рассказала сама роженица, цитирую, «В какой-то момент я не смогла уже и нормально дышать, просто кричала от боли. И в это время все, что я услышала от врача, а зачем вы приехали? Думали, рожать не больно?» Закончилось все тем, что спустя 6,5 часов, цитирую минчанку, кромешного ада, она родила сына весом более 5 килограммов и ростом 56 сантиметров. После выписки из роддома молодая мама обратилась в медклинику для обследования, где были зафиксированы осложнения здоровья из-за неправильных родов, в частности, абсцесс половых органов. Минчанка обратилась в Минздрав с просьбой разобраться в ситуации, дать оценку действиям и грубому отношению медицинского персонала. Комитет по здравоохранению Мингорисполкома отчитался, что проверку провел и дал следующий ответ.
4: Оказанная вам медицинская помощь в роддоме соответствует клиническому протоколу. Факты нарушения медицинской этики и деонтологии со стороны медицинских работников роддома комиссии не установлены, в том числе ввиду отсутствия записи видеонаблюдения, срок хранения которой составляет 30 суток.
2: Отмечу, молодая мама с таким ответом чиновников не согласна и уже готовит обращение в прокуратуру. Напомню, после инцидента в роддоме Минска с выкидышем на глазах у других рожениц, Минздрав пообещал, что медработники будут проходить специальное обучение и курсы по бережному отношению с роженицами. Когда эта практика заработает, не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
6: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получено, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: Автомобиль, двигавшийся со значительным превышением разрешенной скорости, остановили сотрудники ГАИ ночью на трассе Р-150 Гомель-Хутор. За рулем оказался 17-летний парень. По информации госавтоинспекции, водительского удостоверения он не имеет и никогда не получал. Выяснилось, что молодой человек уже прошел обучение в автошколе, однако экзамен в ГАИ еще не сдавал по возрасту. Вместе с тем, родители уже успели купить ему собственное авто, зарегистрировав его на отца. На юношу составили административный протокол, материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Его отца, как владельца автомобиля, также привлекли к ответственности за передачу управления человеку, который заведомо не имеет водительских прав. В Минске конфликт между выпившими закончился поножовщиной. В гости к 46-летнему минчанину приехал родной брат с сестрой. Застолье затянулось до глубокой ночи. Мужчины несколько раз ходили в магазин за водкой. В какой-то момент между братьями вспыхнул конфликт. Из-за того, что все были пьяны, причину никто назвать не смог. Как бы то ни было, в разгар потасовки обвиняемый схватил кухонный нож и нанес родственнику не менее 7 ударов в грудь, живот и верхние конечности. Приехавшая бригада скорой помощи доставила 36-летнего потерпевшего в больницу. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Отмечу, обвиняемый нигде официально не трудоустроен, вдовец, имеет 3 детей, 2 из которых несовершеннолетние, которые в настоящее время находятся на государственном обеспечении. Ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством. Мужчину заключили под стражу. Согласно заключению экспертов, он нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма. В Вороновском районе, недалеко от агрогородка Бенякони, погиб мужчина. Он приехал к друзьям, чтобы помочь выкопать картошку. Знакомые мужчины убирали картофель при помощи комбайна. Во время выгрузки клубней в прицеп трактора бункер не открывался. Мужчина решил справиться с этим вручную. Потянул рычаг, но зацепился одеждой за вращающиеся шестеренки. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Зарплатные качели. Пока Белстат сообщает о росте доходов граждан, белорусам платят вдвое меньше и угрожают статьей за прогул. Ожидание и реальность. В республиканской базе вакансий размещено около 131 тысячи предложений. Острый дефицит кадров в разных сферах наблюдается в Минске и области. Меньше всего работников требуется на Могилевщине. Оплата труда также везде разная, но есть один неприятный нюанс. Белорусы часто жалуются, что при трудоустройстве им обещают одну зарплату, а по факту на руки выдают, цитата, «чуть больше прожиточного минимума». В аналогичной ситуации оказался и брещанин Денис.
7: Устроился на работу. Обещали хорошую зарплату, а выплачивают в 3 раза меньше обещанного. Трудовой договор, а это контракт, на руки не отдали, решил уволиться. Однако работодатель не отпускает по окончании контракта, но и говорит только увольнение по статье прогул.
2: К слову, невыдача работодателям трудового договора, контракта на руки работнику, как оказалось и жалоб белорусов, также распространенная практика. Отмечу, это является нарушением трудового законодательства. Так как же все же уволиться и не запятнать трудовую? В первую очередь нужно письменно истребовать у нанимателя экземпляр контракта. Разъясняет порядок действий адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Комаровская.
8: Потому что это обязанность, это может быть нарушение трудового законодательства нанимателя за сам факт непредоставления трудового контракта. Если устно обещали, увы, это ничем не подтверждается, не опровергается, но письменно требуется контракт. И если хоть одна была задержка или недоплата по зарплате, у вас точно будет право писать заявление об увольнении по статье 41 Трудового кодекса за нарушение законодательства нанимателем. И право, возможно, на взыскание, если это будет установлено, 3-месячного заработка. По меньшей мере, при таких обстоятельствах, дайте понять это нанимателю. И если он не согласен, скажите тогда, давайте тогда по статье 35-37 Трудового, что по соглашению сторон.
2: Кроме этого, по словам Комаровской, наниматель обязан принять заявление об увольнении по собственному желанию. В таком случае, если другие условия не предусмотрены самим контрактом, работнику придется отработать от 2 недель до месяца, а дальше он может быть свободен. Также адвокат еще раз напоминает, что необходимо детально изучать трудовой договор, так как если заработная плата в нем не прописана, то и доказать устные договоренности о ее размере не предоставляется возможным. Со своей стороны отметим, в случаях, когда наниматель продолжает нарушать трудовое законодательство, необходимо обращаться в Департамент госинспекции труда или непосредственно в суд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над 3 населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами, судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди». Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
10: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень, то есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны, и они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышева, Шандриголова и Дерилова, по-моему, если я не ошибаюсь. Эти, в чем примечательно, эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом. И вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, там, недели 2, как он объявил о взятии Светогорска.
9: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжает делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
11: До Рошавки видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление. Когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
9: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров с начала операции на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
12: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, Украина создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этом говорят, об этой операции. Она стала резонансной, естественно.
9: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
13: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом, от этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб, миллиарды, 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
1: Важный сигнал.
14: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. Давай. сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
15: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
14: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
15: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
14: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
16: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
14: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
17: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мною была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, то в погонах и то оружие носят современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Но Новости союзного государства.
9: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над тремя населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами, судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди». Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
10: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень, то есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны, и они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышево, Шандриголово и Дерилово, по-моему, если я не ошибаюсь. Эти, в чем примечательно, эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом, вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, тому недели, 2, как он объявил о взятии Светогорска.
9: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжает делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт. Эксперт Ян Матвеев.
11: До Рошавки видео показали. Прямо заявляю, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление. Когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают обратно. Интересно, что подобной нейрофигни, монтажа, старых видео становится все больше. Во-первых, это связано с общим тупиком на фронте. Бои долго проходят за одни и те же позиции. Когда ВСУ контратакуют, российские войска уже имеют запас кадров из ранее захваченных мест. Во-вторых, все меньше реальных продвижений у армии России. Вот и выкручиваются. Ведь о победах надо докладывать по графику, а кто в график не уложился, тот пусть пеняет на себя.
9: На этом этапе ВСУ смогли продвинуться на 40 квадратных километров с начала операции на 125 квадратных километров, отмечает военный аналитик Давид Шарп.
12: Будет ли продолжаться активное наступление в ближайшие недели, мы знать не можем. Возможно, украинцы, срезав выступ, уже, по крайней мере, на этой точке удовлетворяются достигнутым. Опять-таки, очень многое зависит от российской стороны. Если на этот участок фронта перебрасываются уже или будут переброшены в ближайшее время значительные резервы, предположим, раньше, во время того, как эта операция развивалась, не только предположим, это де-факто, видимо, и было так, резервов не хватало, украинцы создали россиянам более серьезные проблемы с логистикой, и наступление шло дальше. Сейчас уже все об этой говорят, об этой операции, она стала резонансной, естественно.
9: Военкоры пишут, что армия России уже несколько раз пыталась перебросить значительные силы на Купинское направление, но пока это не удается. Также, по их данным, военные несут большие потери.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
18: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
19: Гяра.
18: 12.
19: Бара.
18: 13.
19: Тера.
18: 14.
19: Чодага.
18: 15.
19: Пандрага.
18: 16.
19: Сола.
18: 17.
19: Сатрага.
18: 18.
19: Атара.
18: 19.
19: Унис.
18: 20.
19: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
20: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
21: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
0: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета Министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
21: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
0: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
21: Угу.
0: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
21: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
0: Ну типа пересчитать всех?
21: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
0: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
21: Вся оптовая?
0: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
21: Ого.
0: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
21: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
0: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
21: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
0: 100%.
21: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
0: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
21: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
0: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
21: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
0: Около 8%.
21: 8? От всех закрывшихся?
0: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
21: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
0: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
21: В смысле?
0: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
21: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
0: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
21: Ну да, логично.
0: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
21: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
0: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
21: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
0: Именно так.
21: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
0: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
21: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
0: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
21: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
0: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
21: То есть разница колоссальная.
0: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
21: А что может быть хуже 20%?
0: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
21: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
0: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
21: Так, и сколько это в деньгах?
0: В цифрах 26 года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
21: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
0: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
21: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
0: Да, отличная аналогия.
21: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги, просто потому что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
0: Давай.
21: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
0: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
21: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
0: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
21: Так, минус 100 рублей, остается 400.
0: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
21: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
0: Угу.
21: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
0: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
21: А какие там штрафы?
0: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
21: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
0: Mm-hmm.
21: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
0: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
21: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
0: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
21: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
0: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
21: Угу.
0: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
21: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
0: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
21: Призрак.
0: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
21: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
0: Да, все риски перекладываются на потребителя.
21: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
0: Что ты имеешь в виду?
21: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
0: Угу.
21: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
0: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
21: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
0: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
21: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
0: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
3: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средствам и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там, почти на 50% по количеству инцидентов, но и по суммам еще большее количество снижения, больше там, почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Но традиционно, понятно, не меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
20: Важный сигнал.
2: Беларусь примет всех. Под Полоцком строят центр для мигрантов с иконостасом и комнатой психолога. Зачем Беларуси центр для мигрантов? Закрытый объект, предназначенный для иностранных граждан, в том числе нарушивших миграционное законодательство, а также иностранцев, ожидающих решения по вопросам предоставления убежища, возвращения или высылки, появится в Витебской области. Строительство центра начали еще в 2019 году. Делится подробностями экономист Игорь Лепницкий.
4: Его начинали строить на деньги Евросоюза, но в 2022 году работы остановили, а здание законсервировали. Теперь центр на территории Полоцкого погранотряда возле Фаринова завершат за счет республиканского бюджета. В проекте 15 кроватей, видеонаблюдение и серьезный контроль доступа.
2: Для досуга мигрантов в двухэтажном центре предусмотрено наличие спортзала с двумя шведскими стенками и спортивными тренажерами, клуб, выставочный и конференц-залы, отдельная комната для работы психолога и обустроенная кухня. Кроме этого, помещение оборудуют телевизорами, проекторами, акустической системой и видеостеной. Также в перечне отдельно указан иконостас размером более 4 метров. Жители Витебской области, да и белорусы в целом, искренне недоумевают, зачем потребовалось размораживать стройку объекта сейчас, когда в стране буквально экономический кризис.
6: Зачем Беларуси центр для мигрантов-нарушителей? Высылка автоматом за нарушение правил пересечения границы. Кто просит убежище? Если это не преступники какие-то, то, пожалуйста, нужно помочь. Но ведь для этого у нас в стране есть специальные службы и учреждения. А незаконных мигрантов зачем держать, да еще и с таким размахом? Чтобы потом устраивать провокации на чужих границах.
22: Здание на 15 кроватей за 4 миллиона? Очень интересная арифметика. Хотя там же еще куча кабинетов для военнослужащих, следящих за порядком, которым необходимы кожаные диваны, телевизоры, кофемашины и так далее. Тогда понятно, куда наши деньги с налогов пойдут. Зато сроки строительства метро все переносят. Бюджеты на социалку урезают.
23: Да, это безусловно надо и даже необходимо нам всем. Всем жителям Беларуси. Деньги нет куда девать? Так вы внимательно посмотрите. Где дороги? Где ремонт в больницах? Где зарплаты? Нет этого ничего. Но центр для мигрантов нам, безусловно, нужнее. Лучше бы родильный дом в Полоцке построили. Позор. В 2010 году закрыли, и все.
2: Отмечу, закончить строительство, на которое предусмотрено выделение 4 миллионов рублей из госбюджета, планируют в марте 2027-го. Договор с подрядчиком находится на стадии подписания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
24: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
8: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
7: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
8: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
7: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
8: Гарантированный, ну-ну.
7: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие.

0: позволяет, ну, не останавливать СХА и платить людям зарплаты прямо сейчас.
1: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
0: Громкие слова.
1: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
0: Кризисы бывают везде.
1: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
0: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
1: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
0: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
1: За счет бесконечных долгов.
0: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
1: Это позволило заткнуть дыры.
0: Долги есть у всех государств.
1: Это классическая долговая ловушка.
0: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
1: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
0: Это стандартная финансовая практика.
1: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
0: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
1: Опять разговоры про газ.
0: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
1: Это иллюзия на капэкономию.
0: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
1: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
2: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
1: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
2: И какой же чек?
1: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
2: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
1: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
2: Рынок просто перестраивается.
1: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, ну, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
2: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки, запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
1: Технологической независимости? Серьезно?
2: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные

0: компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
1: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
0: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
1: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
0: Но производство не останавливается.
1: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
0: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
1: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
0: Индустриальный сектор оказался прочнее.
1: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
0: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
1: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
0: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
1: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
0: Это координация, а не привязка.
2: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
0: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
2: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
0: Это временный этап адаптации.
2: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
0: Миграции есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
2: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
0: Это разговоры о мифических перспективах.
2: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Беларуси и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
0: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
3: Это так называемая безопасность,
1: обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
0: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
1: И для кого это все производится?
0: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
1: Это вопрос физического выживания.
0: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
1: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
0: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
1: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
0: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
3: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
0: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
3: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
0: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
1: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
0: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
1: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
0: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
6: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем, с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
4: Важный сигнал.
7: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
8: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
7: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
8: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
7: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
9: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
7: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
10: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность
11: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек.
12: Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
13: «Лакокраска» и «Беллесбумпром».
12: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Поликлинику не трожь. Минчанин снял ролик про очередь к врачу в 200 человек. Теперь за него взялась милиция.
14: 24-я поликлиника. Чтобы взять вот этот конченый листик, я просидел в очереди 3 часа. 3 часа просидел в очереди, взял листик, чтобы комиссию пройти за 10 минут. Что за бардак? Что за бардак? Скажите мне, пожалуйста.
7: Так минчанин Сергей Каковко снял очередь в 24-й поликлинике Минска, где водители проходят обязательную медкомиссию. По его словам, в тот день своей очереди ждали больше 150 человек.
14: Почему не разговариваете поликлиники? Почему одно место только работает для медкомиссии? Почему вы мучаете людей? Что это такое? Надо разобраться. 3 часа просидеть, чтобы взять направление, что сдавать. Вы что, вообще сумасшедшие, что ли?
7: Саму комиссию мужчина после этого прошел всего за 10 минут. Качество такого осмотра водителей вызвало у Сергея еще больше вопросов.
15: Прихожу в кабинет и прохожу комиссию, они даже меня не проверяют. Они хлоп-хлоп, печати хлоп, а вы говорю, смотреть будете что-нибудь? Кого-нибудь проверять будете? Мы все проверили, 10 минут я прошел все кабинеты. Ну 3 часа просидел за этим листочком, Сгрузите просто поликлиники, сделайте его в другой поликлинике, так, чтобы давали направления. Сделайте, чего вы мучаете людей? Все в одной поликлинике Минска, все проходят водительскую херню. Вы чё? Люди в шоке, люди в панике, люди по головам ходят, люди душатся.
7: Два ролика блогера набрали около 1 000 000 просмотров. Комментаторы делились своими подобными историями и поддержали эмоциональное заявление Сергея. Но вместо ответа поликлиники история получила другое продолжение. Мужчине позвонили из милиции, пригласили на беседу в отделение и посоветовали удалить ролики.
15: Да у меня нет слов, у меня просто нет слов. Ребят, надеюсь на вашу поддержку. Этот бардак надо убирать. Я не судья, не правосудие, там не чиновник, слава богу. Но это бардак, это бардак.
7: Удалять видео Сергей пока не собирается. Парень говорит, что не сделал ничего противозаконного. Белорусы в комментариях пишут, что единственной адекватной реакцией на данную историю должна быть проверка организации работы поликлиники, а не вызов автора видео в милицию. Но помните, если вы столкнулись с некачественным медицинским обслуживанием, у вас есть жалобы на рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: В Минске на пешеходном переходе водитель сбил ребенка. ДТП произошло вечером вблизи дома номер 22 по улице Кунцевщина. 78-летний водитель БМВ по предварительной информации не предоставил преимущества 14-летнему мальчику, пересекавшему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и совершил на него наезд. Несовершеннолетний доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. Проводится проверка.
7: В Солигорском районе местный житель погиб в результате попытки разобрать боеприпас. По предварительной информации, мужчина нашел старые боеприпасы и принес их в свой гараж. Попытался разобрать один из снарядов, чтобы извлечь из него медь. Когда пилил, боеприпас взорвался. От полученных трав мужчина скончался в учреждении здравоохранения. В ходе осмотра гаража сотрудниками милиции был обнаружен и изъят ряд снарядов. Житель деревни Гурники Островецкого района заметил горящий трактор возле поля и позвонил пожарным. Прибывшие на место спасатели потушили пламя. В салоне трактора они обнаружили сильно обгоревший труп мужчины. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Проводится проверка. Напомню, ранее в Шарковщинском районе перевернулся трактор «Кировец», водителя которого зажало в кабине. Похожий инцидент с участием спецтехники произошел и в Брестской области, где тракторист насмерть переехал сотрудника фермы. По всем инцидентам проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
17: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения старше поколения, они для нынешней молодежи, тех, кто ходит в школу, ходят на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
4: Важный сигнал.
7: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
18: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
7: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
18: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все, лейтенант.
7: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит, как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
19: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
7: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
18: Путин полковник обещал мне полковника присвоить.
20: Полковника кого может присвоить Путин?
18: Российской армии.
20: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
18: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
7: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
22: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология. Введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
24: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
23: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
24: Ага, интересное сравнение.
23: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
24: Точно.
23: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
24: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. речь идет о повышении на 13%.
23: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
24: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
23: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
24: Или руководителя управления, да.
23: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
24: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
23: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
24: Переработками, очевидно.
23: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
24: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
23: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
24: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
23: Угу.
24: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
23: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
24: Людям было просто страшно заводить детей.
23: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
24: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
23: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
24: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
23: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
24: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
23: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
24: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
23: В силу возраста или просто выгорания.
24: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
23: И это еще самый оптимистичный сценарий.
24: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
23: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
24: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
23: Люди массово бегут.
24: Бегут?
23: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
24: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
23: Ну, когда-то да.
24: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
23: Заработать можно, если звезды сойдутся.
24: В смысле?
23: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
24: Ну, это идеальный сценарий.
23: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
24: Ага.
23: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
24: Ну, это сезонность, да.
23: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
24: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
23: Точно. огромные логистические хабы.
24: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
23: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
24: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
23: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
24: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
23: Какой?
24: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
23: А, классическая советская пирамида унижения.
24: Директор треста кроет матом начальника участка.
23: Тот срывается на прораба.
24: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
23: Типа так закаляется характер.
24: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
23: А кто приходит закрывать эти дыры?
24: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
23: Методом проб и ошибок.
24: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
23: Примерзающие углы.
24: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
23: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
24: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
23: Давай цифры.
24: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
23: Угу.
24: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
23: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
24: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
23: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
24: Некомпетентное руководство.
23: Именно.
24: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
23: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
24: Давай разберем.
23: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
24: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
23: сложнейшими процедурами согласования премий.
24: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
23: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
24: Да-да.
23: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
24: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
23: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
24: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
23: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
24: Соседние рынки.
23: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
24: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
23: Самых смелых и инициативных.
24: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
23: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
24: Да уж.
23: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
24: Ну, как обычно.
23: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
24: Ага.
23: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
24: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
23: Безусловно.
24: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
23: На бумаге это выглядит безупречно.
24: Так.
23: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
24: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
23: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
24: Ну, логично.
23: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
24: Да, без сил даже поговорить с семьей.
23: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
24: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
23: Именно.
24: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
23: К раскручиванию инфляционной спирали.
24: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
23: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
24: Как это выглядит на практике?
23: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
24: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
23: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
24: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
23: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
24: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
23: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
24: Именно так.
23: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Выборы 2026. ЦИК объявил о победе «Единой России» с результатом выше, чем до начала СВО, как прошло трехдневное голосование. После обработки более 90% протоколов первое место с большим отрывом занимает «Единая Россия» – почти 60% голосов. Она претендует на конституционное большинство. На втором месте – КПРФ – почти 14%. За ними – ЛДПР и «Новые люди». «Справедливая Россия» еще утром не преодолевала 5-процентный барьер и не проходила в Госдуму. Однако днем в ЦИК заявили, что партия набрала необходимые голоса. Также ЦИК утверждает, что голосование прошло с рекордной за последние 15 лет явкой. Многие россияне считают иначе.
1: Есть ощущение, что вот эти так называемые выборы проходят еще более изощренные. Они даже не пытаются честно на***ть. То есть они ничего не боятся, им вообще плевать. Да им и тогда было плевать, но сейчас это X10. К вам открыто могут зайти в кабинку и проверить, за кого вы голосуете. Они уже не пытаются вкидывать бюллетени как-то незаметно, где-то там вечерком, когда никто не видит. Нет, просто средь бела дня пачку заполненных бюллетеней принесла и положила.
0: Из-за этого многие избиратели проигнорировали электронное голосование, считая, что его легче сфальсифицировать. В какой-то момент участки в Москве стали объявлять о сбоях и невозможности выдать бумажные бюллетени.
3: Участок 16.05. Посчитали одни цифры. КПРФ тут вышло больше, чем «Единая Россия». Пытаются сейчас внести в протокол другие цифры. Я вас снимаю на камеру. Вы учителя? Вы понимаете, что вы своей репутацией рискуете?
0: Но люди упрямо отказывались голосовать электронно. Из-за этого образовались очереди.
6: Почему у вас не готовы бумажные бюллетени? Это третий день голосования. У вас все готовы.
8: Переживайте вы все.
9: А когда пускать будут по бумажке?
0: Электронное голосование тоже показало рекордную явку. В Москве к полудню 18 сентября участие в нем приняли в 100 раз больше людей, чем за тот же период в 2021 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предварительные результаты возвращением лихих 90-х. Он пожаловался на фальсификации, в частности, на снятие наблюдателей партии с выборов, в том числе всех представителей партии в Воронеже. Не скрывают разочарование от выборов и простые россияне.
10: У меня сегодня траур. У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за Родину. Я не понимаю, как это возможно вообще. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный пи***. Столько людей пришло на выборы, столько людей, столько молодежи пришло. Все проголосовали против единороссов. Ну, какого хуя они достигли 60%, я просто не понимаю.
25: Мне, если честно, плакать хочется. Вот какое будущее у моего сына? Я за Единую Россию не голосовала. Я вообще не понимаю. Как так можно? Я не понимаю просто, как так можно? Так нагло. Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит-то? Это же ужас какой-то. Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию?
0: Самые высокие цифры у нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он набирает более 99% голосов на выборах по одномандатному округу. Это самый высокий результат. В 8 регионах прошли прямые выборы глав регионов. По последним данным, все действующие главы сохраняют свои посты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
26: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
11: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
11: 12.
12: Бара.
11: 13.
12: Тера.
11: 14.
12: Чодаха.
11: 15.
12: Пандраха.
11: 16.
12: Солаха.
11: 17.
12: Сатраха.
11: 18.
12: Атара.
11: 19.
12: Унис.
11: 20.
12: Бис.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: После такого ада еще призывает рожать больше. В 5-м роддоме Минска женщине отказали в кесаревом сечении. Она пошла в Минздрав и прокуратуру. В Беларуси все чаще стали всплывать случаи акушерского насилия. Чем это объясняется? Данные социологических исследований выделяют две основных причины. Во-первых, женщины стали активнее отстаивать свои права и стали смелее говорить о деликатных вопросах. Во-вторых, развитие социальных сетей вышло на качественно иной уровень, и благодаря общественному резонансу в интернете удается привлечь внимание властей к различным инцидентам. Однако ни первое, ни второе до сих пор пока не помогло решить проблему с грубостью и медицинской халатностью в отношении беременных. Так, например, обращение минчанки в Минздрав с просьбой разобраться в неприятном инциденте не принесло результата. Делится подробностями произошедшего юрист Ирина. На кисель.
14: Роженица поступила в 5-й роддом Минска со схватками. Женщине сделали УЗИ, по результатам которого указали предположительный вес ребенка в 4,5 килограмма. Девушка попросила врачей сделать кесарево сечение, так как опасалась за жизнь ребенка и свое здоровье, из-за того, что малыш очень крупный. Роженице отказали, так как один из врачей путем пальпации живота определил, что вес ребенка составляет не больше 4 килограммов 200 граммов. Вместо этого ей предложили вскрыть плодный пузырь, чтобы простимулировать родовую деятельность. Заявив, что если она откажется, то должна подписать заявление, по которому ответственность за все последствия, вплоть до гибели плода, будут лежать исключительно на ней. То есть женщину, находящуюся в уязвимом положении, начали запугивать. Кроме этого, минчанка не получала необходимую анестезию. На пороге болевого шока ее просто обкололи транквилизаторами. Также роженицу, у которой были явные угрозы для жизни и здоровья во время родов, оставляли без присмотра на от 40 до 60 минут.
4: Как рассказала сама роженица, цитирую, «В какой-то момент я не смогла уже и нормально дышать, просто кричала от боли. И в это время все, что я услышала от врача, а зачем вы приехали? Думали, рожать не больно?» Закончилось все тем, что спустя 6,5 часов, цитирую минчанку, кромешного ада, она родила сына весом более 5 килограммов и ростом 56 сантиметров. После выписки из роддома молодая мама обратилась в медклинику для обследования, где были зафиксированы осложнения здоровья из-за неправильных родов, в частности, абсцесс половых органов. Минчанка обратилась в Минздрав с просьбой разобраться в ситуации, дать оценку действиям и грубому отношению медицинского персонала. Комитет по здравоохранению Мингорисполкома отчитался, что проверку провел и дал следующий ответ.
15: Оказанная вам медицинская помощь в роддоме соответствует клиническому протоколу. Факты нарушения медицинской этики и деонтологии со стороны медицинских работников роддома

0: следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Лукашенко, помоги! В Мозыре многодетные матери остались без жилья. Кому отдали их квартиры?
2: Уважаемый Александр Григорьевич, помогите нам! В городе Мозыре произошло ЧП!
0: Так начинается видеообращение к президенту от жителей Мозыря, которые отчаялись добиться справедливости в решении жилищного вопроса. Суть проблемы – по решению местных властей, жилье для нуждающихся многодетных семей перевели в разряд арендного.
3: Вот белорусской женщины, мы очень просим вас помочь нам. В ноябре 2025 года мы присутствовали на собрании в исполкоме, где нам предложили строить квартиры по 215 указу в многоэтажном доме. Была проведена жеребьевка. 15 сентября 2026 года будет собрание о вводе дома в эксплуатацию, а также поставлении господдержки. 15 сентября на собрании нам должны были разъяснить порядок кредитования. Но нам сообщили, что наши квартиры переходят в статус аренды. Годные категории граждан были выпрошены, в прямом смысле этого слова, уксом за борт.
4: Пожалуйста, помогите. Пожалуйста, помогите.
5: Пожалуйста, помогите.
3: Пожалуйста, помогите.
6: Пожалуйста, помогите.
7: Пожалуйста, помогите.
8: Пожалуйста, помогите.
9: Пожалуйста, помогите.
10: Пожалуйста, помогите.
11: Пожалуйста, помогите.
0: По словам обратившихся местных жителей, из-за произвола и халатности чиновников десятки многодетных семей остались без обещанного жилья. Все попытки мазырчан официально достучаться до высших инстанций не увенчались успехом. Как отметили герои этой истории, обращение в соцсетях, которое поможет получить общественный резонанс, они считают единственным вариантом добиться справедливости.
12: У понедельник дает до Лукашенко. Все!
0: Пока нет никакой информации о том, дошло ли обращение многодетных семей до президента. Однако общественный резонанс видео приобрело. Сотни лайков, репостов и комментариев. Ирина из Могилева поддерживает мазырчан, но есть нюанс.
13: Защищать свои права не только можно, но и нужно. Для того, чтобы добиться справедливости, все методы хороши. К сожалению, это обычная история, когда местные чиновники творят, что хотят. У нас в городе и в очереди на квартиру своих родственников и друзей продвигают, и по блату в санаторий отправляют, да и еще много чего. Печально, что такая практика до сих пор существует. Еще более печально от того, что люди могут, и то не всегда, добиться решения вопроса только тогда, когда об этом узнает весь интернет, а благодаря этому и весь мир. Это ненормально. Получается, чтобы защитить себя и свои права, ты сначала должен опозориться перед всеми, грубо говоря, умоляя на камеру помочь разобраться с проблемой, а потом еще и доказывать, что ты действительно прав в этой ситуации. А еще проблема в том, сколько подобных историй замалчивается, потому что людей запугивают или манипулируют. А если хоть одна такая история осталась тайной, значит, чиновники и дальше будут творить безнаказанно, что им в голову взбредет.
0: А вот Алексей из Несвежа опасается, как бы обращение мазырчан, цитата, не вылезло боком всем белорусам.
14: Тут палка о двух концах. С одной стороны, видео действительно может дойти до Лукашенко, а дальше два варианта развития событий, исходя из того, какое настроение в тот момент у него будет. Ребят, ну всем же известны случаи, когда все заканчивалось не очень хорошо. Я это о том, что или Лукашенко использует эту ситуацию, чтобы, так сказать, заслужить себе галочку в глазах народа, и эти многодетные семьи получат обещанное им жилье. Или скоро нас снова ждет разнос, мол, разнылись, государство для вас все делает, последние трусы снимаем, а вы никак не нажретесь. Было такое и уже не раз. Вот поэтому у меня очень серьезное опасение, как бы эти семьи не попали под горячую руку, а вместе с ними и все белорусы.
0: Два разных взгляда на ситуацию, какой из них верный, решать не нам. Мы будем следить за развитием событий, а вы можете...

0: можете поделиться своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
3: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Зарплатные качели. Пока Белстат сообщает о росте доходов граждан, белорусам платят вдвое меньше и угрожают статьей за прогул. Ожидание и реальность. В республиканской базе вакансий размещено около 131 тысячи предложений. Острый дефицит кадров в разных сферах наблюдается в Минске и области. Меньше всего работников требуется на Могилевщине. Оплата труда также везде разная, но есть один неприятный нюанс. Белорусы часто жалуются, что при трудоустройстве им обещают одну зарплату, а по факту на руки выдают, цитата, «чуть больше прожиточного минимума». В аналогичной ситуации оказался и брещанин Денис.
4: Устроился на работу. Обещали хорошую зарплату, а выплачивают в 3 раза меньше обещанного. Трудовой договор, а это контракт, на руки не отдали, решил уволиться. Однако работодатель не отпускает по окончании контракта, но и говорит только увольнение по статье прогул.
0: К слову, невыдача работодателям трудового договора, контракта на руки работнику, как оказалось и жалоб белорусов, также распространенная практика. Отмечу, это является нарушением трудового законодательства. Так как же все же уволиться и не запятнать трудовую? В первую очередь нужно письменно истребовать у нанимателя экземпляр контракта. Разъясняет порядок действий адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Комаровская.
5: Потому что это обязанность, это будет, может быть, нарушение трудового законодательства нанимателя за сам факт непредоставления трудового контракта. Если устно обещали, увы, это ничем не подтверждается, не опровергается, но письменно требуете контракт. И если хоть одна была задержка или недоплата по зарплате, у вас точно будет право писать заявление об увольнении по статье 41 Трудового кодекса за нарушение законодательства нанимателем. И право, возможно, на взыскание, если это будет установлено, трехмесячного заработка. По меньшей мере, при таких обстоятельствах, дайте понять это нанимателю. И если он не согласен, скажите тогда, давайте тогда по статье 35-37 Трудового, что по соглашению сторон.
0: Кроме этого, по словам Комаровской, наниматель обязан принять заявление об увольнении по собственному желанию. В таком случае, если другие условия не предусмотрены самим контрактом, работнику придется отработать от 2 недель до месяца, а дальше он может быть свободен. Также адвокат еще раз напоминает, что необходимо детально изучать трудовой договор, так как если заработная плата в нем не прописана, то и доказать устные договоренности о ее размере не предоставляется возможным. Со своей стороны отметим, в случаях, когда наниматель продолжает нарушать трудовое законодательство, необходимо обращаться в Департамент госинспекции труда или непосредственно в суд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
6: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Киев запустил по Москве пеликана, что известно в украинской баллистике, которой хвастался Зеленский.
8: Украинцы сегодня атаковали Москву. Говорят, что рекордное количество беспилотников летело. Но я так полагаю, что дело не только в беспилотниках, а в том, что они пытались атаковать Москву ракетами «Фламинго».
7: Ночь на воскресенье была самой страшной для москвичей за все время спецоперации. Мэр Сергей Собянин заявил, что на столицу летело более 500 БПЛА. И это самая массированная атака за почти 5 лет СВО. Несколько дронов ударили по московскому нефтезаводу «Газпромнефти» в Капотне. Ранее в июне этот НПЗ уже был атакован. После удара на территории НПЗ появилось сразу несколько крупных очагов возгорания. Очевидцы уверены, что слышали не только звук пролетающих беспилотников, но и ракет. Зеленский, комментируя атаку, заявил, ВСУ применили несколько типов ракет «Фламинго» и баллистические снаряды «Пеликан», разработанные на Украине. «Пеликан» или FPV-7 до этого нигде не применялись.
9: FP-7 – тактическая баллистическая ракета наземного базирования. По заявленным разработчикам характеристикам, она способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, нести боевую нагрузку до 150 килограммов и развивать скорость около 1,5 километров в секунду. Заявленная точность – около 14 метров. По данным СМИ, к началу августа ударная версия FP-7 прошла уже около 15 испытательных запусков. Но еще интереснее – другая разработка Firepoint FP-9. Это уже совершенно другой уровень дальности. Производитель заявляет для нее до 855 километров, скорость до 2,2 километров в секунду и боевую нагрузку до 800 килограммов.
7: Какая ракета была использована, FP-7 или FP-9, неясно. Некоторые военкоры утверждают, что ВСУ запустили по столице России дроны и ракеты «Фламинго». Другие уверены, это были FP-9. В любом случае, очевидно одно – Россия воюет не со странами НАТО, а только с Украиной, отмечают в Z-сообществе.
10: Мы сегодня одной рукой Европу обвиняем в поставках вооружения, другой рукой Европе продаем газ и нефть, за которые воюем войну с Украиной. Поэтому говорить сегодня, что мы воюем с Европой, но если мы сегодня воюем с Европой, то зачем мы Европе продаем полезные ископаемые, черт побери?
7: В ближайшем будущем Киев может расширить дальнобойные удары по России, заявил Зеленский. Какие регионы под угрозой, он не уточнил.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Беларусь примет всех. Под Полоцком строят центр для мигрантов с иконостасом и комнатой психолога. Зачем Беларуси центр для мигрантов? Закрытый объект, предназначенный для иностранных граждан, в том числе нарушивших миграционное законодательство, а также иностранцев, ожидающих решения по вопросам предоставления убежища, возвращения или высылки, появится в Витебской области. Строительство центра начали еще в 2019 году. Делится подробностями экономист Игорь Лепницкий.
11: Его начинали строить на деньги Евросоюза, но в 2022 году работы остановили, а здание законсервировали. Теперь центр на территории Полоцкого погранотряда возле Фариново завершат за счет республиканского бюджета. В проекте 15 кроватей, видеонаблюдение и серьезный контроль доступа.
0: Для досуга мигрантов в двухэтажном центре предусмотрено наличие спортзала с двумя шведскими стенками и спортивными тренажерами. Клуб, выставочный и конференц-залы, отдельная комната для работы психолога и обустроенная кухня. Кроме этого, помещение оборудуют телевизорами, проекторами, акустической системой и видеостеной. Также в перечне отдельно указан иконостас размером более 4 метров. Жители Витебской области, да и белорусы в целом, искренне недоумевают, зачем потребовалось размораживать стройку объекта сейчас, когда в стране буквально экономический кризис.
12: Зачем Беларуси центр для мигрантов-нарушителей? Высылка автоматом за нарушение правил пересечения границы. Кто просит убежище? Если это не преступники какие-то, то, пожалуйста, нужно помочь. Но ведь для этого у нас в стране есть специальные службы и учреждения. А незаконных мигрантов зачем держать, да еще и с таким размахом? Чтобы потом устраивать провокации на чужих границах.
13: Здание на 15 кроватей за 4 миллиона? Очень интересная арифметика. Хотя там же еще куча кабинетов для военнослужащих, следящих за порядком, которым необходимы кожаные диваны, телевизоры, кофемашины и так далее. Тогда понятно, куда наши деньги с налогов пойдут. Зато сроки строительства метро все переносят. Бюджеты на социалку урезают.
14: Да, это безусловно надо и даже необходимо нам всем. Всем жителям Беларуси. Деньги нет куда девать? Так вы внимательно посмотрите. Где дороги? Где ремонт в больницах? Где зарплаты? Нет этого ничего. Но центр для мигрантов нам, безусловно, нужнее. Лучше бы родильный дом в Полоцке построили. Позор. В 2010 году закрыли, и все.
0: Отмечу, закончить строительство, на которое предусмотрено выделение 4 миллионов рублей из госбюджета, планируют в марте 2027-го. Договор с подрядчиком находится на стадии подписания. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Нет ничего святого. В Бурятии школьников агитировали пойти воевать прямо на детском спортивном празднике. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева, который неоднократно призывал власти как можно скорее остановить войну, рассказала о циничном отношении к детям. На ежегодном забеге «Кросс нации» в Улан-Удэ развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Саяна Федотова говорит, была в шоке от услышанного.
16: Там развернули мобилизационный пункт. После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами, школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации, что они должны идти воевать. Школьники, дети, дети.
15: По словам Федотовой, она не смогла находиться на мероприятии и ушла оттуда в слезах. Ведь сама воспитывает двоих детей, в том числе 11-летнего сына. Женщина говорит, агитировать детей идти воевать в таком возрасте – это верх кощунства. И удивляется, куда делись прежние ценности, например, любовь к миру.
16: Я вышла буквально со слезами, потому что Марку 11, например, да, для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту. Я патриот своей страны, мои дети патриоты, я люблю свою страну, она богатая людьми в первую очередь, но все люди имеют право на жизнь.
15: При этом Бурятия является одним из антилидеров по количеству погибших на СВО пропорционально к численности населения. Там на каждые 100 тысяч жителей приходится минимум 400 погибших на фронте. Плачевнее ситуация лишь в республике Тыва. Там 480 погибших на 100 тысяч населения. При этом детей с малых лет воспитывают, насаждая идею, что пойти воевать, совершить подвиг и стать героем – это вершина любви. Любой карьеры. Мол, и погибнуть за родину не жалко. Вот только если совсем юные молодые люди будут гибнуть, какое страну ждет будущее? Этим вопросом задается мать-подростка Наталья, которая не хочет видеть своего сына героем. Ей достаточно того, чтобы он был просто жив.
17: Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя. Не для Путина, не для его войны. Не для того, чтобы он героем стал и приехал ко мне в пакете. Мне нахер не нужен герой в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик, который просто живет свою жизнь. Я хочу радоваться, видя его. А герой мне в пакете нахер не усрался. Так же, как мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон.
15: Сейчас все больше людей задаются вопросом, стоят ли новые территории, отданных за них сотен тысяч жизней российских мужчин, и тем более сотен тысяч новых смертей, особенно юных парней и девушек, у которых вся жизнь должна быть впереди. Это показывает и последняя социология. Более 64% опрошенных выступают за скорейшее окончание СВО.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
3: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
18: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
3: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все, лейтенант.
18: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
19: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
18: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
3: Путин полковник, обещал мне полковника присвоить.
20: Полковника кого может присвоить Путин?
3: Российской армии.
20: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
3: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
18: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
3: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовый в обеспечении военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире, мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи, была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем мне объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Дизель раздора. Дроны атаковали предприятие Башнефти в Уфе. Трамп просит Зеленского не атаковать НПЗ. Киев согласен, если Москва сделает то же самое. Утром 21 сентября после атаки БПЛА и взрывов начался масштабный пожар в промзоне Уфы на севере города, сообщают очевидцы. В сети десятки фото и видео огромного столба черного дыма над промзоной. Там расположены несколько нефтеперерабатывающих предприятий Башнефти, которые неоднократно подвергались ударам БПЛА. Например, 27 августа горел НПЗ «Башнефть-Уфа-Нефтещим». 5 августа пострадал завод «Башнефть-Навойл». 2 августа после атаки возник пожар на «Башнефть-УНПЗ». А после атаки 1 августа горел НПЗ «Башнефть-Уфа-Нефтещим». Удары по Уфе практически не прекращаются. Особенно громко было в начале июля и в конце июня. Какое именно предприятие пострадало на этот раз, пока не ясно, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
4: Этой ночью, судя по всему, попали по одному из трех нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Там три больших предприятия, три завода, они принадлежат формально Башнефти. А Башнефть, она в собственности Роснефти находится. И все эти три завода, у них совокупная мощность где-то даже примерно 25 миллионов тонн нефти в год они могут переработать.
15: С начала года ВСУ нарастили удары по объектам топливно-энергетического комплекса России. К сентябрю дроны не менее 70 раз поражали НПЗ, в результате чего объемы нефтепереработки в стране рухнули до минимумов за два десятилетия. Это привело к острому дефициту бензина и введению ограничений на заправках. 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия согласились прекратить атаки на энергообъекты. Зеленский якобы даже предлагал России положить на стол список объектов для энергетического перемирия. В Кремле публично назвали инициативу Трампа хорошей идеей. Однако источники Financial Times говорили, что Владимир Путин не хочет заключать такое соглашение, поскольку рассчитывает, что атаки на украинскую энергетику могут заставить Киев пойти на уступки. Накануне Трамп снова выступил с очередной инициативой, говорит американец. Евгений Трудный.
21: В воскресенье, то есть вчера, президент Соединенных Штатов якобы звонил президенту Украины и просил его прекратить удары по мощностям, которые вырабатывает дизель. В Соединенных Штатах на заправках дизель, который раньше 3 с небольшим доллара стоил год назад, вдруг сейчас где-то 6 с копейками, а в некоторых местах почти 9. Стоит. Поэтому это очень неприятно для нынешней американской администрации. Они просили. Но я не думаю, что украинская сторона будет выполнять подобные просьбы.
15: Более того, военное руководство Украины согласовало новые операции с использованием оружия большой дальности. Об этом сообщил Зеленский по итогам встречи с новым главнокомандующим ВСУ и министром обороны. Что это будут за удары и каковы их цели, анализирует военный эксперт Руслан Левиев.
22: И, видимо, будут применять украинское оружие. Там и ракеты «Барс», и ракеты «Фламинго», и, может быть, какие-нибудь другие еще. Что за цели будут, пока непонятно. Нужно также помнить, что не так давно Зеленский анонсировал ту самую операцию «ММДЭМС», целью которой была парализация воздушного сообщения в России, чтобы тот самый план-ковер, он был таким прям более-менее постоянным, чтобы тем самым гражданская авиация, она была парализована в России. Вот, может быть, это имеется в виду, может, по всему подряд. Дата-центрам, продуктовым складам, автомобильным сервисам, вот по всему подряд. И теперь, возможно, они, видимо, тоже в ответ на российскую тактику, теперь будут расширять и свой список целей тоже.
15: В одном не приходится сомневаться. Даже в глубоком тылу, в России, людям сейчас сложно чувствовать себя в безопасности, говорит военный эксперт.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингоризполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
5: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
6: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
8: Эк.
6: 2.
8: До.
6: 3.
8: Тин.
6: 4.
8: Чар.
6: 5.
8: Пач.
6: 6.
8: Че.
6: 7.
8: Сат.
6: 8.
8: Ат.
6: 9.
8: Но.
6: 10.
8: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
25: Да, тема прям горячая.
24: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
25: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
24: Ага, на бумаге.
25: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
24: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
25: Угу.
24: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
25: Логично, выручка 100 рублей.
24: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
25: Так, ну получается 126 рублей.
24: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
25: А яблок-то физически стало меньше?
24: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
25: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
24: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
25: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
24: Ходят, да.
25: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
24: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
25: Ого, приличный объем.
24: А сейчас?
25: 22-24 тысячи штук.
24: Падение на треть.
25: 100%. Падение физического объема.
24: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
25: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
24: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
25: В смысле некуда?
24: О, Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
25: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
24: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
25: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
24: Калий.
25: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
24: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
25: В ту же Бразилию, Китай.
24: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26 года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
25: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
7: География.
24: Все упирается в география. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
25: Литовский порт, да.
24: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
25: А сейчас этот маршрут отрезан?
24: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
25: Это же тысячи километров!
24: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и $115 за тонну.
25: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
24: Работают. Но это работа ради работы.
25: В каком смысле?
24: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас $250-$300. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
25: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать в холостую?
24: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
25: Затопят?
24: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
25: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
24: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
25: Ловушку?
24: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
25: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
24: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
25: Диктует цены.
24: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
25: И просят скидки?
24: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
25: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
24: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
25: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
24: А в нефтянке все еще жестче.
25: С нефтепродуктами тоже скидки.
24: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
25: А сейчас?
24: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
25: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
24: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
25: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
24: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
25: И сколько страна на этом теряет?
24: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно $22 миллиона.
25: В год?
24: В месяц.
25: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
24: $265 миллионов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
25: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
24: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
7: Ну почему сразу деградации?
24: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
7: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
24: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
7: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
24: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
7: То есть просто собирают из чужих деталей?
24: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
7: А в чем риск-то?
24: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
7: Так.
24: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
7: Угу.
24: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ, с теми же самыми деталями.
7: Но дешевле?
24: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
7: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
24: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
7: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
24: Ага.
7: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
24: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
7: Ого!
24: Экономика тупо живет в долг.
7: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
24: Да, 14,4 миллиарда долларов.
7: Ну вот, огромная подушка безопасности?
24: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
7: И отлично. Золото – самый надежный актив.
24: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
7: Но золото можно продать на бирже?
24: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
7: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
24: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
7: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
24: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
7: Обалдеть.
24: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
7: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
24: Абсолютно.
7: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
24: Это статистический мираж.
7: В смысле?
24: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
7: А какая реальная безработица?
24: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
7: Это как?
24: Человек не уволен, но…
7: Но?
24: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
7: Ага, и платят меньше.
24: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
7: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
24: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
7: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
24: Например?
7: Ну, сложная химия.
24: О, Гродно-Азот – идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
7: Инженеры.
24: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
7: И куда они?
24: уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
25: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
24: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
25: Да уж.
24: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
25: Цены растут.
24: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
25: Угу.
24: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
25: А внутри страны дефицит.
24: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
25: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
24: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Поликлинику не трожь. Минчанин снял ролик про очередь к врачу в 200 человек. Теперь за него взялась милиция.
11: 24-я поликлиника. Чтобы взять вот этот конченый листик, я просидел в очереди 3 часа. 3 часа просидел в очереди, взял листик, чтобы комиссию пройти за 10 минут. Что за бардак? Что за бардак? Скажите мне, пожалуйста.
18: Так минчанин Сергей Каковка снял очередь в 24-й поликлинике Минска, где водители проходят обязательную медкомиссию. По его словам, в тот день своей очереди ждали больше 150 человек.
11: Почему не разговариваете поликлиники? Почему одно место только работает для медкомиссии? Почему вы мучаете людей? Что это такое? Надо разобраться. 3 часа просидеть, чтобы взять направление, что сдавать. Вы что, вообще сумасшедшие?
18: Саму комиссию мужчина после этого прошел всего за 10 минут. Качество такого осмотра водителей вызвало у Сергея еще больше вопросов.
12: Прихожу в кабинет и прохожу комиссию, они даже меня не проверяют. Они хлоп-хлоп, печати хлоп, а вы говорю, смотреть, будете что-нибудь? Кого-нибудь проверять будете? Мы все проверили, 10 минут я прошел все кабинеты. Ну, 3 часа просидел за этим листочком, сгрузите просто поликлиники, сделайте его в другой поликлинике, так, чтобы давали направления, сделайте, чего вы мучаете людей, Все в одной поликлинике Минска, все проходят водительскую херню, вы че, Люди в шоке, люди в панике, люди по головам ходят, люди душатся.
18: Два ролика блогера набрали около 1 000 000 просмотров. Комментаторы делились своими подобными историями и поддержали эмоциональное заявление Сергея. Но вместо ответа поликлиники история получила другое продолжение. Мужчине позвонили из милиции, пригласили на беседу в отделение и посоветовали удалить ролики.
12: Да у меня нет слов, у меня просто нет слов. Ребят, надеюсь на вашу поддержку. Этот бардак надо убирать. Я не судья, не правосудие, там не чиновник, слава богу. Но это бардак, это бардак.
18: Удалять видео Сергей пока не собирается. Парень говорит, что не сделал ничего противозаконного. Белорусы в комментариях пишут, что единственной адекватной реакцией на данную историю должна быть проверка организации работы поликлиники, а не вызов автора видео в милицию. Но помните, если вы столкнулись с некачественным медицинским обслуживанием, у вас есть жалобы на рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
18: Это позор. В Могилеве нарушения нашли почти у всех продавцов мяса. Здоровью конец.
13: В числе выявленных нарушений 15 случаев нарушения температурного режима и условий хранения продукции, 5 случаев реализации продукции без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, 1 случай реализации продукции с истекшим сроком годности, 8 случаев неудовлетворительного санитарного состояния помещений и торгового оборудования, 18 случаев несоблюдения требований к сбору и утилизации пищевых отходов.
18: Такие неутешительные результаты показала проверка 90 торговых объектов Могилевщины.
13: Контролеры установили серьезные нарушения на 60 объектах. В итоге запрещены в реализацию более 298 килограммов мясной продукции.
18: Также напомним, что с 9 сентября контролеры госстандарта изъяли из продажи тефтели и бифштекс предприятия «Арколь» с сальмонеллой. Проверка нагрянула на предприятие после того, как покупатели начали массово попадать в инфекционные отделения с отравлением.
14: Я проснулась от того, что у меня вздутие, меня очень сильно тошнит, меня трясет, у меня просто немеет все тело. Я померила температуру, у меня температура была 38, меня вырвало, потом я выпила таблетки, температура спадала, но спадала она до 37,3-4, там, плюс-минус. Вот, то есть таблетки не сильно помогали, и тело просто немело очень сильно. Приехал с работы муж и пожаловался мне на такие же симптомы, как и у меня. Целый день мы вот так вот пролежали, всю ночь нам становилось только хуже. Позвонили в скорую, скорая сказала, надо в инфекцию.
18: Сальмонелла в мясе и полуфабрикатах – это очень опасно, предупреждают эксперты. Дело в том, что данная бактерия способна жить и размножаться до 4 месяцев, даже при минусовой температуре. То есть и сотрудники, и покупатели могут и дальше разносить заразу.
16: Если, допустим, мы купили инфицированное мясо, и в процессе приготовления этого мяса мы инфицировали рабочий стол, инфицировали

0: Яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Лучше бы на стипендию отдали. Иркутский вуз потратил еще 670 тысяч на рекрутера. Квоты пока далеки от идеала. Об этом рассказали сами студенты. По их словам, в начале сентября Иркутский госуниверситет нанял специального подрядчика за 300 тысяч рублей. Оказалось, что он должен был завербовать только одного студента в беспилотные войска. После того, как один из молодых людей подписал контракт с Минобороны, вуз разместил новое объявление. Разыскивался подрядчик, который завербует трех студентов. За это декан готов заплатить 670 тысяч рублей. Дело в том, что сами студенты не хотят подписывать контракт, а после разговора с профессиональными рекрутерами молодые люди внезапно соглашаются. Вербуют не только студентов, но и срочников. Однако тут действуют совсем другие методы, рассказывает Мария Королькова, мать одного из срочников.
3: Первый случай, преданный огласке 3 сентября, это Максим Мистин, был закрыт в помещении. Под физическим воздействием был заключен контракт. И второй случай, преданный огласке 10 сентября, это Владислав Иванцев. Мама Владислава сейчас находится в городе Богучар, ждет встречи с командованием. А командование при этом очень недовольно, что мама обратилась в СК и прокуратуру.
2: Сына Марии Корольковой, по ее словам, также принудили подписать контракт. После того, как она рассказала об этом в одном из военных чатов, к ней стали обращаться другие матери. Например, мама 19-летнего Романа Пашаева рассказала жуткую историю.
4: Как говорит его мама, на него давили. Он вспоминал, как его в июле червенком били на полигоне. Стал бояться, ноги трясутся. Он боялся, что начнут бить опять, и подписал. Его тогда сержант просто избил черенком от лопаты. По голове, по рукам, между ног, по икрам.
2: Главный страх матерей в том, что их сыновья погибнут. У них нет боевого опыта, и они еще слишком молодые, чтобы участвовать в таких страшных событиях, говорят женщины. На фронте в последнее время действительно увеличились потери среди личного состава. Об этом говорят военные медики и сами солдаты.
5: В день 500-700 человек. Это без учета, без вести. Да, у нас тут, я просто в Красноярске смотрю, тут такое же кладбище развилось. И у нас миллионный город, кладбище уже.
2: Самое сложное направление – Донецкое. Там не прекращаются ожесточенные бои. Именно туда Минобороны направляют все силы, и новобранцев в том числе.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Вице-премьер правительства Николай Снапков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
7: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирование справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает,

0: констатирует, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиления взаимодействия между людьми.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: После такого ада еще призывает рожать больше. В пятом роддоме Минска женщине отказали в кесаревом сечении. Она пошла в Минздрав и прокуратуру. В Беларуси все чаще стали всплывать случаи акушерского насилия. Чем это объясняется? Данные социологических исследований выделяют две основных причины. Во-первых, женщины стали активнее отстаивать свои права и стали смелее говорить о деликатных вопросах. Во-вторых, развитие социальных сетей вышло на качественно иной уровень, и благодаря общественному резонансу в интернете удается привлечь внимание властей к различным инцидентам. Однако ни первое, ни второе до сих пор пока не помогло решить проблему с грубостью и медицинской халатностью в отношении беременных. Так, например, обращение минчанки в Минздрав с просьбой разобраться в неприятном инциденте не принесло результата. Делится подробностями произошедшего юрист Ирина Кисель.
3: Роженица поступила в пятый роддом Минска со схватками. Женщине сделали УЗИ, по результатам которого указали предположительный вес ребенка в 4,5 килограмма. Девушка попросила врачей сделать кесарево сечение, так как опасалась за жизнь ребенка и свое здоровье, из-за того, что малыш очень крупный. Роженице отказали, так как один из врачей путем пальпации живота определил, что вес ребенка составляет не больше 4 килограммов 200 граммов. Вместо этого ей предложили вскрыть плодный пузырь, чтобы простимулировать родовую деятельность. Заяви, что если она откажется, то должна подписать заявление, по которому ответственность за все последствия, вплоть до гибели плода, будут лежать исключительно на ней. То есть женщину, находящуюся в уязвимом положении, начали запугивать. Кроме этого, минчанка не получала необходимую анестезию. На пороге болевого шока ее просто обкололи транквилизаторами. Также роженицу, у которой были явные угрозы для жизни и здоровья во время родов, оставляли без присмотра на от 40 до 60 минут.
2: Как рассказала сама роженица, цитирую, «В какой-то момент я не смогла уже и нормально дышать, просто кричала от боли. И в это время все, что я услышала от врача, а зачем вы приехали? Думали, рожать не больно?» Закончилось все тем, что спустя 6,5 часов, цитирую минчанку, кромешного ада, она родила сына весом более 5 килограммов и ростом 56 сантиметров. После выписки из роддома молодая мама обратилась в медклинику для обследования, где были зафиксированы осложнения здоровья из-за неправильных родов, в частности, абсцесс половых органов. Минчанка обратилась в Минздрав с просьбой разобраться в ситуации, дать оценку действиям и грубому отношению медицинского персонала. Комитет по здравоохранению Мингорисполкома отчитался, что проверку провел и дал следующий ответ.
4: Оказанная вам медицинская помощь в роддоме соответствует клиническому протоколу. Факты нарушения медицинской этики и деонтологии со стороны медицинских работников роддома комиссии не установлены, в том числе ввиду отсутствия записи видеонаблюдения, срок хранения которой составляет 30 суток.
2: Отмечу, молодая мама с таким ответом чиновников не согласна и уже готовит обращение в прокуратуру. Напомню, после инцидента в роддоме Минска с выкидышем на глазах у других рожениц, Минздрав пообещал, что медработники будут проходить специальное обучение и курсы по бережному отношению с роженицами. Когда эта практика заработает, не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
6: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистки всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получено, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: Автомобиль, двигавшийся со значительным превышением разрешенной скорости, остановили сотрудники ГАИ ночью на трассе Р-150 Гомель-Хутор. За рулем оказался 17-летний парень. По информации госавтоинспекции, водительского удостоверения он не имеет и никогда не получал. Выяснилось, что молодой человек уже прошел обучение в автошколе, однако экзамен в ГАИ еще не сдавал по возрасту. Вместе с тем, родители уже успели купить ему собственное авто, зарегистрировав его на отца. На юношу составили административный протокол, материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Его отца, как владельца автомобиля, также привлекли к ответственности за передачу управления человеку, который заведомо не имеет водительских прав. В Минске конфликт между выпившими закончился поножовщиной. В гости к 46-летнему минчанину приехал родной брат с сестрой. Застолье затянулось до глубокой ночи. Мужчины несколько раз ходили в магазин за водкой. В какой-то момент между братьями вспыхнул конфликт. Из-за того, что все были пьяны, причину никто назвать не смог. Как бы то ни было, в разгар потасовки обвиняемый схватил кухонный нож и нанес родственнику не менее 7 ударов в грудь, живот и верхние конечности. Приехавшая бригада скорой помощи доставила 36-летнего потерпевшего в больницу. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Отмечу, обвиняемый нигде официально не трудоустроен, вдовец, имеет 3 детей, 2 из которых несовершеннолетние, которые в настоящее время находятся на государственном обеспечении. Ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством. Мужчину заключили под стражу. Согласно заключению экспертов, он нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма. В Вороновском районе, недалеко от агрогородка Бенякони, погиб мужчина. Он приехал к друзьям, чтобы помочь выкопать картошку. Знакомые мужчины убирали картофель при помощи комбайна. Во время выгрузки клубни в прицеп трактора бункер не открывался. Мужчина решил справиться с этим вручную. Потянул рычаг, но зацепился одеждой за вращающиеся шестеренки. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Зарплатные качели. Пока Белстат сообщает о росте доходов граждан, белорусам платят вдвое меньше и угрожают статьей за прогул. Ожидание и реальность. В республиканской базе вакансий размещено около 131 тысячи предложений. Острый дефицит кадров в разных сферах наблюдается в Минске и области. Меньше всего работников требуется на Могилевщине. Оплата труда также везде разная, но есть один неприятный нюанс. Белорусы часто жалуются, что при трудоустройстве им обещают одну зарплату, а по факту на руки выдают, цитата, «чуть больше прожиточного минимума». В аналогичной ситуации оказался и брещанин Денис.
7: устроился на работу. Обещали хорошую зарплату, а выплачивают в 3 раза меньше обещанного. Трудовой договор, а это контракт, на руки не отдали, решил уволиться. Однако работодатель не отпускает по окончании контракта, но и говорит только увольнение по статье прогул.
2: К слову, невыдача работодателям трудового договора, контракта на руки работнику, как оказалось и жалоб белорусов, также распространенная практика. Отмечу, это является нарушением трудового законодательства. Так как же все же уволиться и не запятнать трудовую? В первую очередь нужно письменно истребовать у нанимателя экземпляр контракта. Разъясняет порядок действий адвокат Минской городской коллегии адвокатов Галина Комаровская.
8: Потому что это обязанность, это будет, может быть, нарушение трудового законодательства нанимателя за сам факт непредоставления трудового контракта. Если устно обещали, увы, это ничем не подтверждается, не опровергается, но письменно требуется контракт. И если хоть одна была задержка или недоплата по зарплате, у вас точно будет право писать заявление об увольнении по статье 41 Трудового кодекса за нарушение законодательства нанимателем. И право, возможно, на взыскание, если это будет установлено, 3-месячного заработка. По меньшей мере, при таких обстоятельствах, дайте понять это нанимателю. И если он не согласен, скажите тогда, давайте тогда по статье 35-37 Трудового, что по соглашению сторон.
2: Кроме этого, по словам Комаровской, наниматель обязан принять заявление об увольнении по собственному желанию. В таком случае, если другие условия не предусмотрены самим контрактом, работнику придется отработать от 2 недель до месяца, а дальше он может быть свободен. Также адвокат еще раз напоминает, что необходимо детально изучать трудовой договор, так как если заработная плата в нем не прописана, то и доказать устные договоренности о ее размере не предоставляется возможным. Со своей стороны отметим, в случаях, когда наниматель продолжает нарушать трудовое законодательство, необходимо обращаться в Департамент госинспекции труда или непосредственно в суд. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Почему от россиян скрывают Вивальди? ВСУ вернули контроль над 3 населенными пунктами Донбасса. Все они находятся в Донецкой области. ВСУ вернули себе контроль над этими населенными пунктами. Судя по их заявлениям, в результате второго этапа контрнаступательной операции «Вивальди». Таким образом, украинский контроль расширился приблизительно на 40 квадратных километров, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
10: Украинцы таким образом пытаются спрямить линию фронта, что, соответственно, для них будет выгодно очень. То есть это высвободит у них часть сил, предназначенных для обороны. И они освободили там несколько населенных пунктов, ну, в частности, Дробышево, Шандриголово и Дерилово, по-моему, если я не ошибаюсь. Эти, в чем примечательно, эти населенные пункты, они находятся между Светогорском и Лиманом. Вот тем самым Светогорском, который Путин-то, так сказать, взял авансом, причем уже сколько дней, 10, тому недели, 2, как он объявил о взятии Светогорска.
9: Как пишут Z-военкоры, чтобы снизить потери во время своего контрнаступления, ВСУ в условиях строжайшей секретности провели первое в мире десантирование наземных роботов в тыл российской армии. Минобороны России продолжает делать вид, что ничего не происходит, и ситуация на фронте под контролем. Однако военкоры и Z-блогеры уже в открытую говорят о провале наступления российских войск на этом направлении, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
11: Дорошевке видео показали. Прямо заявляют, что никаких контратак ВСУ там нет, возле Двуречной. И все фейк, а российская армия сохраняет позиции. Вот же, на кадрах, солдат российский ходит возле села. Подобное видео, конечно, и само по себе никаким доказательством-то не является. А уж тем более, если сняты эти кадры еще и в прошлом году. Когда как раз тут и развивалось российское наступление, когда они расширяли плацдарм, который теперь ВСУ срезают.